0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Сборная КВНщиков G-Drive.
3: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
4: Добрый день.
5: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот что за сумма?
4: Это холодная вода.
5: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода! 75% которой принадлежит нашей стране, девочка! Вот это что за сумма?
4: Это горячая вода.
5: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая? Живая? С дойкой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
4: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
5: А вот это вот что за цифра?
4: Отопление.
5: Да. А отопление это что?
4: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
5: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
4: Ну, значит, столько накапало.
5: Накапало!
4: Так все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
5: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
4: Уборка снега.
5: А снег, по-твоему, это что?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Выражение «старый хрыч» означает, что где-то есть и молодые хрычи.
2: Вся наша школа сошла с ума от этой новенькой. В мой класс она зашла, и сразу понял я. И купит он мне в сердце не стрелою, дала пулею. Сказала наша классная: детки, знакомьтесь.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Марина, менеджер из Москвы, спрашивает.
1: Да, здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Сейчас в сети и вообще в целом, даже по миру, отслеживается такой тренд, где женщины старше мужчины. Но есть осуждение, что женщина старше, это значит там в роли мамочки или еще что-то. Много мемов в сети на эту тему, что там мальчик еще маму потерял. Вот. И расскажите ваше мнение, к чему это может привести. Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Даже с зайцем цирки можно построить отношения. Это не проблема. Это не проблема. Вопрос, какие отношения вы хотите. Отношения бывают патриархальные, матриархальные и равные. Патриархальные, где локомотивом является мужик, а женщина едет в вагоне. Она уголь этого локомотива. Здесь хорошо, чтобы мужчина был сильней, опытней, мог за собой тащить. Женщина от этого кайфует, его вдохновляет. Очевидно, что неплохо, когда мужчина старше. Потому что, что это за локомотив, который, когда ты выходила второй раз замуж, он был октябренком. Допустим, это странно, эта вся история. Где-то я слышал даже такую цифру, 5-7 лет, неплохо. Мужчине надо это время, чтобы тебя превзойти, чтобы стать опытом. Ему же надо этот опыт получить, эти качества развить, где бы он развил. И ты его должна, по идее, в патриархальных отношениях воспринимать как более старшего, более сильного, более мудрого. Тебе легче подчиняться, тебе легче служить. Жить, принимать заботу от такого мужчины. Есть равные отношения, это ровесники, которые тусят уже с 14 лет, у них все хорошо, они все вместе, мы с утюгом вместе, они вдвоем схватили, потащили клетчатую сумку на румынскую границу, то есть мы вдвоем, мы добьемся, мы сделаем. Да, нужен ровесник, у вас общие песни, у вас общие фильмы, у вас что-то все общее, просто у него пиписечка внешняя, у тебя внутренняя, все. Взяли холодильник в ипотеку вдвоем, родили детей по очереди, он родил второго. Все, у вас равные отношения, независимые. Вы разбежались, сбежали, все хорошо. Такие отношения. Есть матриархальные отношения, где женщина хочет доминировать. Она хочет быть успешной, она не хочет зависеть, она хотела бы сама давать ему карманные деньги. А рядом у нее Павлик, которого она усыновила, который копит на наушники, который просит зимнюю резину. Говорит, Елена Сергеевна, хотели бы сырники сегодня со сметанка или морожка варенье достать. Разный формат. Под разный формат выбираете. А иногда женщина говорит, я хочу замуж, я хочу девочка, я хочу на ручки. Мне 39 лет, а Валере 24. А Валера еще на третьем курсе где-то учится. У него задолженности по дисколоидной химии. Понимаете? Поэтому осуждение, какое осуждение, господи, зайди в интернет, посмотри, там сплошное осуждение. Не надо слушать мнение людей, которых ты не знаешь. Это могут быть плохие гады.
1: Спасибо.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Виталий Гагунский.
1: Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.
0: Шутки, песни плюс. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кактус собирает негативную энергию, особенно когда ты на него неожиданно сядешь.

0: Star FM. Шутки.
1: Ну не приживается у нас асфальт. Отвергает его земля русская.
0: И

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Что такое анекдот? Это отражение нашей жизни, и смысл этой истории будет понятен только тем, кто состоит в браке. Разговаривают двое супругов. «Дорогая, скажи, пожалуйста, а тебе нужны лучшие годы твоей жизни?» «Дорогой, ну, я как-то об этом не думала». «Так я заберу». «Ну, забирай». Вот вам рецепт по-настоящему классного вечера. Значит, представьте, в магазине кассирша пробивает мужчине покупки. Так, 3 ящика водки, 50 литров пива пробила, 5 коробок мартини, это все вам, да? Да. И 30 пачек презервативов. Хорошо, 3 пробила. Карта наличные, карта. Хорошо, расплачивайтесь. Мужчина расплачивается, берет покупки, и уже на выходе вдруг его останавливает такой щемящий крик кассирши. «Молодой человек! Подождите!» Он поворачивается и спрашивает, что такое? «Возьмите меня с собой, пожалуйста!» Что такое хорошо и что такое плохо, друзья? Сейчас узнаем. Спускается Моисей с Синайской горы и говорит: «Господа евреи, у меня для вас 2 новости. Одна плохая, другая хорошая. С какой начать?» «Давай хорошую!» Все говорят: «Да, хорошую». «Ну, хорошо. Значит, хорошая. Сошлись на 10». «10 нормально. Хорошо, давай теперь плохую». Прелюбодеяние вошло.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: и песни.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И жили у отца три сына. А свои квартиры они сдавали.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Что бы я делал в экстренных случаях в пиковых положениях? Я бы кушал ночью, это раз. Спал бы днем, это два. Пил бы для веселья с быстро хмелеющими женщинами от недорогих вин типа Олиготе. Три. И только с пьяными женщинами разговаривал четыре. Я бы работал, когда хочется, шесть. И часы бы перебил, семь. И детей бы узаконил. И наелся устриц. И в Париж на минутку и обратно в восемь. И в деревню на подводе с сенами девками семь. И обратно быстро на машине девять. И спать 10, 11, 12. Остричься у ласкового парикмахера с длинными пальцами. Обриться у длинноногой, смуглой. И сидеть низко, чтобы она наклонялась и пачкала свой нос в пене. А я бы ее слизывал, и мы бы оба смеялись. Это восемь. Охотиться можно, но не на уток, а на воднолыжников из мелкокалиберки с упреждением. Это семь. Не забыть выиграть у китайцев сражение и Порт-Артур отбить у них. И тут же окружить себя пленницами. Портреты у них поменять на свои. Из ручек у девушек цитатники вынуть и вложить в них что-нибудь другое. Это шесть. Скорой помощи рыло набить, чтобы на чеку и почутче, в корне почутче. И наших всех реанимировать, а то скучно. А гады пусть мрут от инфарктов и пестицидов. Это 10. Да, кондиционеры налито. Слушайте, это же невозможно. И унитазы всем починить. Это 100. Борьбу с пьянством прекратить. Тем более, что это не борьба и это не результат. Пограничников снять и хорошо угостить. А чтоб сюда не лезли с забором и дырки, как положено. Черт с ними, пусть видят, что здесь и как здесь весело. Это 111. Морякам всем вернуться. Они туда плавают, чтоб здесь гулять, так здесь уже и так гуляют. С театрами им. Да пусть играют, ни вреда, ни пользы. Давайте, что хотите, только осторожней. Не дай бог, перемрете от бессилия своего бесстрашия. От чудовищного выбора позиций в классовой борьбе. В баню по четвергам, ребята, это всем. Кроме официантов и поваров, они по пятницам. А в четверг все вместе с воблой, пивом, раками, зеленью и ты, господи, водочкой. Но в понедельник буду строг. Тишина, чтоб до обеда, до 6 вечера. Воробьям, сволочам лапы ватой обмотать. Псам кляпы, львам в зоопарках и у берберовых глушители напасть. Женщинам в понедельник не рожать, пусть мужчины подсчитают. И все спим. В понедельник тишина. Вторник, среда, личное время. По пятницам с 9 до 12. Все выслушают друг друга в комнате, мирно. И перестаньте ругаться и кричать друг другу: «Евреи, у нас в стране не все евреи».
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда на Руси еще не было календарей, время года определяли по салату оливье. Если оливье с майонезом – зима, если с квасом – лето.

0: Настя Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали!
2: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ.
3: Ох, у меня сейчас капец песенка.
0: 1, 2, 3. До зрелых лет меня кормила баба Лена, пичкала едою, бананами, пирогами, сметаной, творогами, густым борщом, за раз не меньше ведра. Как на убой меня кормила баба Лена, не пускала с кухни, не ради комплиментов. Варила мне тазами пельменей, пельменей, пельменей, мне пельменей, пельменей. Ой, баба Лена, баба Лена, твое меню с большим трудом я переносил. Баба Лена, баба Лена, твой рацион и для Шварценеггера не выносим.
3: Я в конце лошанул, но это тяжело было.
1: Ты просто сейчас выиграл домашку в финале. Музыкальное домашнее задание вообще. Так,
3: дальше, Надя,
1: ну и после этого я, конечно же, со столь же мощным юмором и вокалом. Смотрите, в лесу очнулась девочка. Просто понял про вокал,
3: да?
1: В лесу очнулась девочка 2 января, а рядом безакцизная бутылка вискаря.
2: Шутки, песни, плюс!
0: Хабиб. 2 недели без второго, настроения никакого, деньги все украл какой-то, рифма к слову, водолаз.
3: Я пою следующую песню. Пивко, коньяк, ты кей.

0: и гусь менжуется. Вчера закончился Великий пост.
1: Это же моя любимая тема, ну да, конечно.
2: Да-да-да. Хабиб, давай твоя песня.
1: Сейчас будет задорненькая.

0: около машин. Неси меня, ока, около машин. Ока, окаянная, ока, окаянная, окаянная, не яная, Хабиб. Окаянная, не яная, Хабиб. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
1: «Шутки, песни плюс» Ярушин, Ангарская.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Объявление. Утерян кошелек с зарплатой. Нашедшего убедительная просьба не ржать.

0: чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
0: «Угарный папа».
1: Веронике 6 лет. Смотрит с родителями телевизор, там показывают передачу про подмену детей в роддоме. Вероничка смотрит и вдруг выдает: «А я всегда подозревала, что меня вам в дурдоме подменили». 3-летний Паша заходит на кухню и спрашивает: «Пап, а можно я сок из маминой кружки попью?» «Можно, только маме оставь». Паша берет кружку и выпивает все до конца. Папа сукаризный: «Сынок, ты почему весь сок выпил и маме не оставил?» «Пап, это не я весь сок выпил, это рот». Артем, 14 лет, пишет сочинение по Анне Карениной. Алексей Каренин был намного старше Анны, поэтому их супружеская жизнь была нечастой.
0: «Угарный папа».
1: 3-летняя Маша больше часа плещется в ванне. Чтобы вытащить ее из воды, старшая сестра достает из ванной пробку. Маша в крик: «Мама, скорее сюда! Васька тут такое наделала! У меня вся вода утонула!» Лиза, 7 лет, слушает наставления от тети Наташи о будущем замужестве. «Лизонька, жених должен быть не только красивым, но и умным, и богатым, и сильным, и не пьющим». Лиза долго терпеливо слушает и выдает: «Тетя Наташ, я что-то не пойму. Ты что, хочешь, чтобы я, как ты, вообще без мужика осталась?»
2: Хорошего понемножку. Пойду полистаю Телеграм Юмор ФМ, тот самый, куда вы отправляете смешные истории про ваших детей. Надеюсь, найду там много вкусного и смешного. Вкусное съем, смешное озвучу. Да, кстати, если вы забыли номер, напоминаю: +7 915 0303 567. Всегда ваш Гар Дмитриев. Чао.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
0: Только на Юмор-ФМ.
2: Категория 16+.
0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Нужно набраться смелости и все-таки рассказать коту, что он живет у меня, а не я у него.

0: FM. Шутки.
1: Хочется большой и чистой 13-й зарплаты.

0: Хоменко. 5 шуток про шоу-бизнес.
1: Артисты на голубом огоньке делятся на две категории.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Восхищаюсь подругой. Вот это верность. Четвертый раз замужем, а любовник все тот же.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Гражданин в фуражке с белым верхом двигался по улицам города Арбатова пешком со снисходительным любопытством, озираясь по сторонам. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже. Почти на всех скамьях бульвара молодых дарований сидели одинокие девицы с раскрытыми книжками в руках. Девушки бросали на приезжего трусливые взгляды. Он проследовал мимо взволнованных читательниц парадным шагом и вышел к зданию исполкома, цели своей прогулки. Через минуту он уже стучался в дверь кабинета предисполкома. «Вам можно?» И, не дожидаясь ответа, приблизился к письменному столу. «Здравствуйте. Вы меня не узнаете?» Председатель посмотрел на посетителя довольно рассеянно и заявил, что не узнает. «Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца». «Я тоже похож на своего отца», — нетерпеливо сказал председатель. «Вам чего, товарищ?» «Тут все дело в том, какой отец», — грустно заметил посетитель. «Я сын лейтенанта Шмидта». Председатель хотел было спросить о цели приезда лейтенантского сына в Арбатов, но неожиданно для самого себя жалобно улыбнулся и сказал: «Церкви у нас замечательные. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце Очаков?» «Смутно, смутно», — ответил посетитель. «В то героическое время я был еще крайне мал, я был дитя. Простите, а как ваше имя?» «Николай. Николай Шмидт. А по батюшке?» «Ах, как нехорошо», — подумал посетитель, который и сам не знал имени своего отца. «Да...» — протянул он, уклоняясь от прямого ответа. «Теперь многие не знают имен героев. Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность, остался без копейки. Конечно, я мог бы обратиться к частному лицу. Мне всякий даст. Но, вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Сын революционера и вдруг просит денег у частника, у Непмана». Затем сын черноморского героя мягко, без нажима, перешел к делу. Он просил 50 рублей. Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только 8 рублей и 3 талона на обед в кооперативной столовой «Бывший друг желудка». Сын героя уложил деньги и талоны в глубокий карман поношенного серого в яблоках пиджака и уже собрался было подняться с розового пуфика, когда за дверью кабинета послышался топот, дверь поспешно растворилась, и на пороге ее показался новый посетитель. «Кто здесь главный?» — спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами по комнате. «Ну, я», — сказал председатель. «Здоров, председатель. Будем знакомы, сын лейтенанта Шмидта». «Кто?» — спросил глава города, тараща глаза. «Сын великого, незабвенного героя лейтенанта Шмидта», — повторил пришелец. «А вот же товарищ сидит, сын товарища Шмидта, Николай Шмидт». В жизни двух жуликов наступило щекотливое мгновение. Судьба давала только одну секунду времени для создания спасительной комбинации. И вот, когда второму сыну лейтенанта уже казалось, что все потеряно, и что ужасный председательский гнев свалится сейчас на его рыжую голову, с розового пуфика пришло спасение. «Вася!» — закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. «Родной братик! Ты узнаешь брата Колю?» И первый сын заключил второго сына в объятия. «Узнаю!» — воскликнул прозревший Вася. «Узнаю брата Колю!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь.
3: Я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
3: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
6: Наелся ли я? Ни в коем случае.
7: Ну что, рискуем?
5: Новые города, новый сезон.
7: Поехали.
5: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
0: Юмор-ФМ.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Иду по всему супермаркету с продуктами в руках и в зубах, а все потому, что мне корзина не нужна. Мне только буханку хлеба купить.

0: Вики снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
1: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. У меня сейчас узнаваемость, как юппи в мире соков. 20 лет назад — топ. Сейчас на любителя. Недавно пришло в директ сомнительное предложение о рекламе. Как я поняла, что оно сомнительное? Оно было в голосовом. Там фигурировали такие слова, как «подскочим», «перетрем», «пятихат потолок». То есть я не удивлюсь, если в следующий раз рекламодатель просто без спроса возьмет мою фотографию, и потом я ее увижу на двери своего подъезда с надписью «Компьютерный мастер в вашем районе». Еще есть такое мнение, что главная роль достается через постель. Вот вы знаете, мне ни разу не предлагали. Я все равно отказалась, как женщине обидно. Могли бы хоть раз в директ дикпик скинуть. Дома, кстати, тоже сложно строить из себя звезду. Я такая мужу говорю: «Вообще-то я снималась на ТВ». Он такой говорит: «Вообще-то я просто попросил заправить одеяло в пододеяльник». Меня узнают. Как меня? Уши. А в детстве я так комплексовала из-за своих ушей. Просто не представляете. Я даже хотела сделать операцию по их уменьшению. Какая я была дура. Ведь я всего в своей жизни добилась своими собственными ушами. Это все равно, если бы у Ким Кардашьян не было ее попы. Согласна, ее фишка чуть более удачная. Каждому свое. Ей большая попа и Канье Вест, мне большие уши и Валера. И попа, но это больше с ипотекой связано. Огромная такая задница, которая поделена на 24 года. Кстати, знаете, как узнать, сколько вам лет до пенсии? Возьмите ипотеку. Елена, 24 года до пенсии. Мой муж — фитнес-тренер. Он очень сильный. Он от груди жмет 250 килограмм. Вы можете себе представить? Это вся моя семья, я еще бабушкин комод плюсанула. Но хуже всего, что эта сила, она абсолютно неприменима в быту. Как-то на нас напали, знаете, что он сделал? 12 раз присел по 4 раза. Еще мой муж футбольный болельщик. Есть одна проблема, опять же, да? Вся моя личная жизнь зависит от того, как сыграет любимая команда мужа. А болеет он за «Спартак». Сами понимаете, столько лет просады. Но хочешь жить — умей вертеться. Как я только не вертелась. И в судью переодевалась. И майку дзюбы надевала. Последнее светлое воспоминание — это когда «Спартак» выиграл «Наполи». У меня такого давно не было. Соседи пару раз даже скорую вызывали. Мы недавно купили квартиру. Не надо аплодировать, она в ипотеку. Оказалось, что это мы купили квартиру в доме по реновации. И оказалось, что там была акция. Покупаешь квартиру, собутыльники из хрущевок в подарок. Реально, столько алкашей. Вы знаете TikTok-хаус? У нас алка-хаус. Тоже 24/7, тоже в прямом эфире все. Реально, такое впечатление, как будто бы только в нашем районе Дикси продает алкоголь круглосуточно. Вот у вас было такое, что вы с соседом вечером поднимаетесь на лифте, а утром с ним же спускаетесь, потому что он еще не выходил? Я сначала подумала, что это партия. В дорогих отелях есть специальный такой человечек, который пальчиком на нужную кнопочку нажимает. Я даже у него спросила, я говорю: «Вы партия?» Он аж проснулся такой: «Портвейн? Где портвейн?» Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте...
0: Это большой стендап.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Некоторые приносят радость, куда бы они ни пришли, а некоторые, откуда бы они ни ушли.

Я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах. Я целовать и гладить готов.

О, белые

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если вас посылают на все четыре стороны, идите на юг, там теплее. Если в лесу вы встретили медведя, клещей бояться поздно. Не надо делать мне как лучше, оставьте мне как хорошо. Я не храплю, мне просто снятся мотоциклы. У настоящего мужика только два типа диагнозов. Пить можно и пить нельзя. Однажды нашел на улице бумажник с 5000 долларов. И как честный и порядочный человек поступать не стал.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Мужчина с тобой встретился, а пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатья рекомендовал. Теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Берите все. На первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте блинчики Ашан «Красная птица» с ветчиной и сыром 420 грамм за 139,99 до 24 июня. Ашан. Все выгодное тут.
3: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
4: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
5: Что? Я в игре?
3: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
6: Девочка в игре, где все иначе, где уровни в рай.
3: В кино с 25 июня.
5: Это же круто!
3: 6+.
0: Юмор.

0: представляет.
1: Опасный момент! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Ну, Жен Болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: И как жаль, что мяч попал ему под правую ногу. С левой он мазал намного точнее. Нет-нет, друзья, это не тренерскую установку вкручивают хоккеисту в голову. Просто чинит шлем. А вот что не говори, а марафон это прежде всего испытание для зрителей. Попробуйте, вот попробуйте два с лишним часа ждать появления спортсменов, потом успеть им помахать, и все. И вот мы видим, как все побежали вперед. И мяч тоже. Зенитовская защита играет очень хорошо, но тут надо отдать должное и спартаковским игрокам. Они тоже не кукурузу охраняют. Итак, Роналду, как обычно, идет подавать штрафной, разбегается, бьет и мяч пролетает ниже ворот. И на этом пока все. Прозвучал финальный гонг, и мы с вами на какое-то время расходимся по углам. Встретимся в следующем раунде, а точнее в выпуске нашего умопомрачительного юмористического шоу. Я Роман Юнусов, вы замечательные, а вместе мы Юмор ФМ. Пока-пока!
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ!

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сколько раз дома пробовал ходить туда, куда глаза глядят. И каждый раз почему-то оказывался у холодильника.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Ой, вот действительно истории, драматургия которых может развиваться только в наших условиях. Автомеханики написали: приехала гламурная киса, гламурло такое, на мастерскую, говорит, накачайте мне колеса. Да качайте колеса мне. А те говорят: воздухом с каким вкусом тебе накачать? Та прикола не поняла. Говорит, а с каким есть? Ну, яблоко есть, персик есть, говорит, есть смородина черная. Она говорит, а клубника есть? Я очень люблю клубнику. Зачем тебе в колесах воздух с клубникой? Тебе говорят, конечно, ну как без клубники? Многие просят клубникой накачать. И накачали ей якобы клубнику. Она уехала, довольно расплатилась. На следующий день приезжает реальный пацан. Размером с этих трех механиков. И кто вчера моей бабе клубникой колеса накачал? Те со страха вжались в стенку. И говорит, мы! Он, поворот наш! Он говорит, пацаны, всем по 1000! Ржал всю ночь! А это письмо написала молодая жена. Моя мать достала моего мужа. Она всегда его ругала. Она до того уже нас довела, что я даже ее стала тещей называть. И однажды она особо как-то обозлилась на моего мужа. Говорит, ты даже не можешь линолеум перестелить. И мой муж не выдержал. Вы правы, Михаил Николаевич, когда говорите, что иногда нашим ребятам надо Нобелевскую премию за соображалку давать. Он пошел в магазин, купил линолеум, вернулся, говорит, теща, с этих пор я вас слушаю. Я купил линолеум, сейчас перестелю, но это особый линолеум. Его можно прибивать только теплыми гвоздями. Пока буду расстилать, подогрейте гвозди. Вот. А как подогревать? Ну, горячие должны быть. Он говорит. Теща взяла сковородку. И стоит, жарит гвозди. Помешивает, ну, потому что все равномерно, да. Он говорит, все равномерно должны быть теплые. Вы их переворачиваете, значит. А он вызвал скорую помощь. И когда она приехала, говорит, вы ее сразу берите, потому что она гвоздями кидается, жареными обычно, чтобы у вас травмы не было. Ой... А это письмо. Дядя Миша недавно пришел домой пьяный, завалился в ванную, головой грохнулся об кран. Кран сорвало. Нормально? Голова ничего. Напор воды как ударил в потолок, а я лежу и ржу. В первый раз в жизни залил соседей сверху.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Премьера. Гастротур Михаила Стогниенко.
3: Наелся ли я? Ни в коем случае.
4: Ну что, рискуем?
2: Новые города. Новый сезон.
4: Поехали.
2: Особенности национальной кухни. В субботу в 9:15 на ТВ3. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Тульский бродячий цирк с каждым годом все больше бродячий и все меньше цирк.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в креативном агентстве.
1: Короче, Катя, слушай меня сюда. Я сейчас пойду в магазин, куплю 10 килограмм замороженной курицы и запихаю тебе ее в рот, понятно, чтобы ты больше не спрашивала, что я хочу на ужин, тупица!
2: Извините, ради бога.
3: Бывает.
2: На чем мы там остановились?
3: Вы пришли к нам в агентство, чтобы мы помогли вам сделать романтическое предложение. А впоследствии организовали свадьбу.
2: Ну да. Значит, знаете, как я это вижу? А мы с Катенькой, с моей единственной, летим на воздушном шаре, которым управляю я.
3: Ага.
2: Под нами только гладь озера. Ага. Мы летим к закату. Ветер обдувает наши с ней волосы. А значит, по музыке я хочу, чтобы играл Фрэнк Синатра, песня «Stranger in the Night».
3: Логично, да. «Stranger in
2: да. the Night». Тем более, что мы именно под эту песню впервые поцеловались.
3: Вы целовались?
2: Да. И вот именно тогда, в тот момент, вспыхнуло это пламя любви, которое не могу погасить себе до сих пор. Да и не хочу, если честно.
3: Скажите, как место предложения, вы рассматриваете только воздушный шар или это не принципиально? Может, там, подъезд? Корчма? Чердак?
2: Нет, это обязательно должен быть воздушный шар, потому что своей любимой, единственной бусинке я хочу предложение сделать именно на небесах. Алло.
1: Да я, кто еще это может быть? Кому ты можешь еще звонить? У тебя одна кнопка на телефоне, тупица. Все, не беси меня, положи трубку.
3: Скажите, а вот вы уверены, что бусинке понравится идея с романтическим предложением?
2: Да, ну конечно, 100% понравится. Потому что, ну, она-то от меня романтики точно не ожидает.
3: Да?
2: Потому что я же специально себя веду с ней грубо, чтобы она, да, не подумала, что я романтик мягкотелый, что из меня можно веревочки видеть.
3: Давайте вернемся, значит, к нашему делу. А какие-то атрибуты, не знаю, там, свечи, торт, может быть, какая-то...
2: Да, огромный бисквитно-мятный торт, ага. И чтобы очень много крема было. Вот, знаете, зачем? Чтобы я вот так вот ее с ложечки кормил, она носик испачкала в креме, а я так салфеточкой пуньк ей. Ты моя маленькая.
1: Че ты мне звонишь, тупорылая? Надо на тебя мелодию приятную поставить, чтобы обнуляться перед твоим голосом мерзким. Отстала!
2: Давайте по цветам, наверное, договоримся.
3: А будут цветы?
2: Конечно. Это же романтическое предложение.
3: Для бусинки, я
2: понимаю. Да, да.
4: Вот ты где! Урод!
1: Как ты меня нашла?
4: А не надо геолокации ставить на свои убогой селфи-рожей! Чё, не можешь пройти мимо зеркала?
1: Да чё ты вообще приперлась сюда? Я тебе здесь предложение романтическое планировал сделать!
4: Да я приперлась, потому что соскучилась за тобой, урод!
1: Да я тоже по тебе скучаю, дура!
4: Хочешь меня, скотина?
1: Вообще не могу! Давай, прямо здесь!
3: Так, тихо, тихо, тихо, спокойно, спокойно. Извините, пожалуйста, но я как бы здесь.
1: Ладно, до дома потерпим.
4: До машины!
1: До лифта!
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Только настоящие друзья могут прийти к тебе домой, залезть в твой холодильник, взять твои пельмени и спросить: будешь?

Сколько в твоем танце красок всевозможных, и в этом ты вся. Для тебя я мог бы сделать все, что можно, и все, что нельзя.

0: Спонсор – группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Во все времена икра и масло сочетались идеально.
4: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода провели эксперименты с икрой лососевых рыб и получили феноменальный результат.
5: Да, в ходе испытаний нашего нового моторного масла, добавив икру нерки, мы свели коэффициент трения к нулю. А в сочетании с икрой горбуши коэффициент трения показал отрицательные значения. Говоря простым языком, в ходе эксплуатации ваш мотор не только не изнашивается, но и становится новее с каждым пройденным километром.
6: Ну, это просто фантастика!
3: Да! Моторное масло икорное. Самая настоящая научная фантастика. От Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода.
4: Превращает обычный двигатель в вечный.
6: Но, наверное, это очень дорого.
3: А как вы думали? С икоркой-то. С икоркой оно все дорого.
4: Моторное масло икорное. С золотой рыбкой на этикетке. Во всех икорных магазинах страны.
7: Меховой салон «Олег».
8: Шубы, шубки, полушубки, пальто, манто, уги, полууги, муфты, дом.

0: Открыт для вас в ДК НИИ Мосмашрем Рыбсбытстрой. Второй этаж по коридору налево.
1: Ориентир — чучело енота.
2: Приходи в салон Олег.
3: Кинокомпания «Реновация» и телеканал «ППЦ» представляют. Он – простой дорожный рабочий, знакомый всем оранжевый жилет. Она – гламурная красавица с обложки журнала. Судьба свела их в бордовой пробке на Садовом кольце. Но возможна ли настоящая любовь в эпоху тотального благоустройства? Смотрите во всех кинотеатрах. Михаил Капустян.
4: Ну я же люблю тебя, дура.
3: И Ольга Арбузова.
1: Да? Ты даже не подписался на мой телеграм.
3: В музыкальной комедии «Бордюры любви».

Романтическое приключение на большом экране для всей семьи. «Бордюры любви». В роли светодиодного тополя Александр Дрявво.

0: Реклама.
1: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
2: Мы не хмуримся и продолжаем.
1: Новости, от которых хочется улыбаться.
3: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
1: Веселые песни.
4: Поднимите мне зарплату.
1: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
5: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
6: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
7: Я в игре? Это же круто!
6: Выбраться из нее гораздо сложнее.
8: Девочка в игре!
6: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мужчины, запомните, кастрюля начинает жарить сразу после того, как заканчивает варить.

тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда ближе к детям. Екатеринбург.
3: Вот что бывает, когда внук все лето провел у бабушки.
4: Так, Дим, все, такси ждет, поехали.
5: Куда ехать? Помру я скоро.
4: Чего? Дим, по дороге в Макдональдс заедем, все, давай.
5: Какой Макдональдс? Пиндосы вас травят, а вы не замечаете.
4: Дима, вообще-то у твоего одноклассника день рождения, собирайся.
5: Не хочу, там дождь.
4: Ну нет ведь никакого дождя.
5: С суставами чувствую, скоро начнется.
4: Так, что ты от меня хочешь?
5: Положите меня рядом с дедом.
4: Дима, он живой!
5: Ну кровати-то мало, в альто нас положите, мы под Малахова уснем.
0: Команда «Омская сборная». Омск.
6: Если вы вызываете такси, то будьте готовы к такой ситуации.
7: Здравствуйте, вам на Ленина?
6: Здравствуйте, да, на Ленина.
7: Че, имя мое заскринило, да?
6: Нет.
7: Ну, поди уже нет, всем нет, подругам нет, отправила. Нет. Меня же Канат зовут, это же вообще угар. Девочки на физкультуре по канату спустились. На масленицу перетянули канат. Я деканат химического факультета. Если я на дороге стою, то это уже все канатная дорога. А саму-то как зовут?
6: Света.
7: Света, 2 рубля и наша. Можно Свету за ляжку?
6: Ну я не Маша, я Света.
7: Хорошо, сейчас мы всей семьей на Свету и накидаем. Я им только позвоню и, естественно, по видеосвязи. Будем на своем вот этом хурюм-бурюм общаться. Ты же, наверное, сейчас вообще в шоке, что я с тобой без акцента разговариваю. Девочка, здрасте! Вам куда? Туда-сюда? Здрасте! Как тебе такой сервис?
6: Ладно, вот, давайте я вам 1000 заплачу, и мы забудем об этом недоразумении.
7: Давай! Еще косарь доплатишь, отчество назову.
6: Договорились. Да.
0: Хорошая погода.
8: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
9: Чего такая довольная, Вера?
10: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
9: А что в ней такого-то?
10: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
9: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
11: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
12: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Знаете ли вы, что по-настоящему искренний и честный ребенок любит не маму с папой, а трубочки с кремом?

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Бабушка укладывает внучку на ночь спать, поет колыбельную. А внучка спрашивает: бабушка, а что такое любовник? Так, да, любовник. Интересно, да. Так, любовник — это у нас, как бы так сказать, любовник — это любовник. Опа, любовник. Шкаф открывает, скелет оттуда. Бум.
2: Вечерняя электричка. В переполненный вагон влезает мальчик с барабаном на шее. Так весело посмотрел он на усталых пассажиров, мрачных, говорит: ну что, ребята, по десяточке или начинали свой концерт? Едут два мотоциклиста, без касок, без ничего. Причем, три человека. Без коляски, но на одном мотоцикле, втроем. Проезжают, ну, явно пьяные, и гаишник вылетает со свистком, тормозит, а рукой машет ему. А один, который сзади сидит, показывает: ну, мы что, мы тебя на башку посадим же.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если бы моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз — и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализна.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 9 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Разбирая в шкафу старые вещи, можно найти много чего хорошего и несколько раз кота.

0: целым прекрасным утром субботы можно крутить чем угодно. Самое главное, чтобы проснулись, потянулись, улыбнулись и начали этот чудесный день. Впереди несколько выходных, но сегодня и завтра, как минимум уже два. Поэтому давайте проводить их вместе с Юмор ФМ точно. У микрофона вас приветствую я, Настя Иванова. Всем доброе утро, здравствуйте. Впереди у нас с вами будут и шутки, и приветы в вашем веселом чате. Жду ваши смс на наш номер +7 915 0303 567. Пишите нам все непременно и не забывайте подписываться. Ну а ровно через 30 минут я все это передам. А из смешного мы в финале услышим Жванецкого, а также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. Того самого Дениса Клявера петь не будет, будет только шутить. В середине часа узнаем, что же нужно делать до брака, а чего делать не нужно в рубрике «Сатя с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Сборная Пятигорска. Город Пятигорск. Вступительные экзамены в училище имени Гнесиных.
3: Фамилия
4: Иванов.
3: Что? Иванов? То есть вы пришли поступать в училище имени Гнесиных с фамилией Иванов? Ираида Арчибальдовна, запишите, Иванов, карандашом запишите. Хорошо, что сегодня не пришел проректор по учебной части Варлам Авакумов. Варлам Харампович Мамул. Имя?
4: Степан.
3: Степан?
4: Степан.
3: К этому пюпитру прикасался сам Модест Мусоргский. Модест, Степан, Модест. По этим коридорам вальяжно фланировал сам Цицак фон Мицатян. На чем хотите играть, Степан Иванов?
4: На виолончели.
3: На виолончом? Представляете, в органном зале Эвелина Рудольфовна объявит Ференц Лист, 13-я сюита, за виолончелью Степан Иванов! На что вы надеетесь? Ну ничего, дадим мальчику последний шанс. Как ваше отчество?
4: Аполлинарьевич.
3: А в мальчике что-то есть? Где вы живете, у сын славного Аполлинария?
4: В Химках!
3: Вон! Вон из искусства! И Катю Рябчикову в коридоре тоже заберите!
5: Отелло и Дездемона, 20 лет совместной жизни.
6: Молилась ли ты на ночь, Дездемона? И кефир купил.
7: Молилась, и поставь в холодильник.
6: Как на работе?
7: Крамаренко уволили.
6: Крамаренко!
7: Отелло! А? Задуши меня!
6: В час ночи.
7: Да, задуши.
6: Да прекрати, детей разбудим.
7: Да они уже взрослые, все поймут.
6: Давай на выходных, а?
7: Слушай, Отелло, ты мужчина или мавр?
6: Ну, мавр вроде.
7: Слушай, мавроди, души давай. А то я буду душить себя сама, как 80% Дездемон.
6: Вы души, а я не буду, ясно?
7: Будешь.
6: Нет, я сказал.
7: Отелло,
6: да,
7: души.
8: А сейчас сценка из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
6: Слава богу! Спасибо, Шарапов, выручил.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящие мужики врут в трех случаях: до рыбалки, на рыбалке и после рыбалки.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Вы говорите, что не нужно до брака спать с мужчиной. Являются ли поцелуи и объятия недопустимыми? Или какую грань не нужно допускать, а что можно?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, давайте поставим точки над «и». Я не говорил, что женщины не должны спать с мужчинами. Это плохая мысль. Плодитесь и размножайтесь, написано в одной известной книге. Поэтому плодитесь и размножайтесь. Если тебе хочется секс, ты свободный человек, совершеннолетний, который может заниматься сексом с кем угодно. Это твое абсолютное право. Хочешь целоваться, хочешь обниматься, ну кто я такой, чтобы тебе это запрещать? Но если вдруг ты решила строить отношения семейные,
1: да, как раз это
2: я рекомендую с сексом не торопиться. Ну, насколько ты сможешь. Да, надо выстроить гармоничные отношения, то есть хорошо узнать друг друга до секса. Теперь вопрос. Вот мужчина, с которым ты, допустим, каким-то волшебным образом договорилась, что у вас не будет секса. И он каким-то мистическим способом повелся на это чудо. И вот ты берешь его и целуешь, обнимаешь. Что чувствует мужчина? Он чувствует, что лед тронулся. Есть смысл как-то штурмовать Форт Нокс, потому что дверки-то приоткрыли и машут белым флагом, а потом ему говорят: все. Бывает по-всякому. Но я вообще не видел мужчину, который после обнимания и целований, да, каких-то, с такой эффектной жази, как ты, он такой: ну, пообнимались, и чего? Ну, нормально, ничего страшного. Погонял кровь по организму. Если поцелуи и обнимания, ну, тебя не включают в вайб сексуальный, то мужчину включают. Для него поцелуи и обнимания, это называется «начался секс». И он очень расстроится, если он почему-то приостановится на самом важном месте. Не надо баламутить человека. Он и так из последних сил держится. У него рукавицы с бисером дома лежат уже. Поэтому, опять же, если вы при встрече там приобнялись, там, знаешь, легкий поцелуй в щечку есть. А если ты пересчитала ему все пломбы своим игривым языком, надо, конечно, поаккуратнее с этим вопросом. Надеюсь, я достаточно изящно и, что главное, целомудренно донес эту мысль. А мне было нелегко. Да даже я просто говорил об этом уже, переволновался.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмово исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 26 июня.
4: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
5: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
6: Что? Я в игре?
4: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
7: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни
4: враг? В кино с 25 июня.
8: Это же круто!
4: 6+.
9: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
10: Три новые короткие истории.
11: Я конь богатырский, хотя нет, я богатырь конский.
10: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
12: Будет с кем силушкой помериться.
10: Категория 6+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Настя упала и разбила подбородок. Но ничего страшного, у нее есть второй.

0: Петровича так поняли-то? Ну ты смотри, смотри, как ножку тянет. Балерин точно. О, а этот боксер. Ручками, видишь, как машет? Ух-ух. Вот. А это будущий российский кинорежиссер. Точно. Практикант удивленно. Так он же вообще ничего не делает. Как вы определили? Ну сам погляди, что ты? Видишь, обделался. Но при этом смотри, как головку-то держит.
1: Мама. Самый близкий и родной человек. Берегите мам.
0: К чему это я? А вот к чему. Разговор по телефону.
2: Алло, Лиз, привет, как дела?
0: Ой, мам, я так устал. Ну, дети просто одолевают. Носятся по всей квартире, как бешеные, устраивают погромы каждый день. Убирать не успеваю. Ежедневные стирки, мама, ну, готовка. У меня спина болит, голова болит.
2: Так, дочь, давай так, успокойся. Я сейчас скоро приеду, все уберу, не волнуйся. Приготовлю ужин тебе, Андрюшечке, детям.
0: Стоп, стоп, какому Андрюшечке? Ну как, какому? Мужу твоему? Мой муж Александр. Секундная пауза.
2: Ой, простите, я, наверное, не туда попала.
0: Девушка в ответ.
2: Так, я не поняла. Вы что, не приедете, что ли?
1: И снова сценка у роддома. Фима стоит у роддома и кричит. Сара! Сарочка! Ну кто у нас родился?
2: Она говорит. Мальчик! Он говорит, мальчик! Ура, ура, мальчик!
1: И на кого он похож? Ой, Фима, неважно. Ты его точно не знаешь.
3: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
3: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
5: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
6: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе – плюс 26, в Карталах и Троицке – до 28 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске – плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла.
3: Реклама.
8: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf 0+. ИП 0 Лилия Александровна, ОГРНВ 319-911-221-447.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вам никак не удается перед чем-то устоять, попробуйте усидеть или улежать.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои. Автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Перестаньте враждовать, дети мои. Прекратим междоусобицы и распри. Хватит братской крови. Кому на руку наша вражда, кроме международного империализма? Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Зачем нам калечить друг друга, братья? Воспитатели, которые ненавидят детей, сложите оружие и выходите на площадь строиться. Страна задыхается без дрессировщиков. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Кассир, дитятка мое, выглядь в амбразуру, я сегодня в новом галстуке. Ай-яй-яй, официанточка, сестричка, девушка, что ж ты на меня из кухни со штыком наперевес? Кто ж тебя разъярил с утра, страстная ты моя? Что тебе самое лучшее сделать? Какой самый дорогой подарок поднести? Уйти к чертовой матери? Ухожу, родная, ухожу, не нарушу, не потревожу. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. Же что ж ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Куда же мы друг на друга кидаться будем цепочками греметь? Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу. В холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка. И ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Если не подойдешь, я подожгу тебя с твоим таксопарком. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: От создателей «Не одна дома».
6: Сюрприз. Робо-няня.
5: Я робот Володя.
7: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
8: Ну что, зажжем?
5: «Робо-няня» в кино с 18 июня. 6+.
9: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
10: Мы не хмуримся и продолжаем.
9: Новости, от которых хочется улыбаться.
11: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
9: Веселые песни.
11: Поднимите мне зарплату.
9: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
12: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
9: Юмор ФМ Чарт по воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Снежинске 10 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Крепкий кофе с утра? Да вы что? Я ж потом на работе не усну.

Представляете, а если бы у вас был новенький автомобиль, и не нужно было бы уезжать с моря, потому что можно было бы в любой момент сесть и отправиться в какое-то путешествие. Предлагаю вам побороться за новый классный автомобиль, наш супер-игре «Автомобиль за улыбку». Прямо сейчас делайте фотки. Да, прямо сейчас, даже если вы только проснулись, ничего страшного. Нам подойдет. Подойдет ваша улыбка, а мы знаем, что вы самые-самые красивые. Поэтому загружайте все это на сайте веселорадио.ру. Внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка отвечайте на вопрос, какая шутка прозвучала только что. И если отвечаете верно, забирайте 3000 рублей, отправляйтесь в наш суперфинал. И, возможно, именно вам мы подарим новенький автомобиль уже под Новый год. Ну а пока вы фоткаетесь, вас поприветствую этим прекрасным ранним утром. Я Настя Иванова. Доброе утро. Впереди у нас с вами веселый чат. Передам привет, шутки и поздравления, поэтому вы пишите. Ну а чтобы поднять настроение субботнее, знаете, создать, послушаем смешное. В финале этого часа интересная история про известных людей в рубрике «Ждите, звольте». Также услышим 5 шуток Фоменко про синоптиков. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас проект «Шутки песни», где Стас Ярушин и Люсь Чеботина будут шутить и петь для вас. Ну а все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: И снова бампер в куски. Обидно до крика, бьет обида в виски. Поломалась бибика, мы с тоскою кричим: сдай вождение, Вика.
3: Валу, что приезжала в отпуск с севера, Марина под 140 килограмм. И каждый день на пляж смотреть ходили все, как две груди впадали в океан.
0: На Юмор ФМ.
2: Ты чушка, сугрустная личика, только наличка, только наличка. Face ID закрыта страничка. Пока-пока, только наличка.
1: Ну, не знаю.
3: Но мне дано с тобой понять, чему сейчас радуется верник.
2: Весенним солнышком согрет, баррель на баррель ввел запрет. Европа топит печи, Европа топит печи. Садится Игорь за рояль, чтоб утолить тоску печаль. Играя, плачет Сечин, играя, плачет Сечин.
1: Давай, Лиз, дальше твоя.

0: знаю, что вести. Это шутки-песни на Юмор-ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
0: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
0: До новых встреч. Пока-пока.
2: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед» – точность, которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил новое платье, спрашиваю мужа. Ну, как я тебе? А он, ну, поднадоело немножко, а так ничего.

земля, скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы. Банк АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
2: Угарный папа.
3: Трехлетняя Вера возвращается из детского сада и заявляет: «Мам, а меня Глеб любит». «Верочка, это тебе Глеб сказал?» «Нет, мам, это я так сказала». Григорий 4 годика от роду спрашивает у мамы: «Мам, а можно я сразу стану взрослым, умным и богатым?» «Нет, Гришенька, так нельзя. А почему ты не хочешь просто расти, как все?» «Не, мамуль, у меня нет времени на все эти проблемы». Из школьного сочинения Максима на тему «Жизненный путь» Михаила Ломоносова. Цитата. «Ломоносов ушел пешком в Москву, построил университет и помер».
2: Угарный папа.
3: Андрей 9 лет заходит в лифт вместе с мамой. Следом заходит женщина с маленькой девочкой на руках. Женщина делает замечание: «Мальчик, ты должен был пропустить вперед меня и дочку». Андрей, не задумываясь, отвечает: «Ну, знаете, пропустить вперед – это тариф премиум мужчина, и за него нужно платить 100 рублей в месяц. А у вас тариф обычный». Папа везет 4-летнего Артема в детский сад и решил пошутить. «Темка, а че, может, по бабам поедем?» «Нет, папа», – сурово отвечает Артем. «Поедем лучше по дороге». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Кидайте нам это в телегу. Номер прежний 915-0303-567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Дают, бери. Не дают, отбери.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Это что-то с чем-то, с чем, с чем, чем, с чем-то,
7: что-то,
6: с чем-то, это
7: что-то с чем-то.
8: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
11: О, пани, о, пани.
10: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
15: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
16: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
17: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
18: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
19: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
5: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы поговорим о том, что я нашла у него в телефоне. Муж моется уже четвертый день.

0: Чат. Это веселый чат на Юмор ФМ. Шутим, передаем привет и поздравляем. Здесь же номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забудьте подписаться. Итак, значит, Дима и его шутка. Утро после 40 начинается не с доброго утра, а с хруста спины. Вот так. Ну, Дмитрий, вы там поосторожнее тогда как-то вставайте. Так, Владимир пишет, передайте привет Наталье. Скажите, что я ее очень сильно люблю. Спасибо, передали. Ирина пишет, привет всем из Елабуги. У нас дождик, решили с мужем многоготовить вкусности и смотреть целый день фильмы. Всем хорошего настроения. Класс, Ирина. Мне кажется, это вообще отличный план. И, если честно, все бы так хотели. Даже если за окном не дождь. Супер. Желаем вам просто классно провести время. Значит, есть от Владимира привет мне. Спасибо большое. Значит, и есть привет всем абсолютно. И есть еще шутка. Мой любимый предмет в школе — география. Оценка 5. Могу ночью в абсолютной тишине безошибочно найти дорогу к холодильнику. Получается, и ПДД вы тоже с первого раза сдали, да, Владимир? Все понятно, видите, говорите, что географию изучать не надо. Стась пишет, передайте привет Светлане Комаровой из Лисосибирска и пожелайте ей хорошего дня. Пожелали. Друзья, впереди у нас с вами что? У нас с вами 5 шуток Фоменко про синоптиков. В финале часа рубрика «Ждите, зволите» с Михаилом Полицеймака. Ну а приветы с шутками и поздравлениями вновь прозвучат в веселом чате в следующем часе. Пишите, да как можно больше, и самое главное, не забывайте подписываться.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Если хочешь танцевать,

0: FM. Шутки.
1: Зашел ночью на кухню воды попить, а там жена на диете сидит.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: синоптиков.
2: Жена синоптика верит мужу максимум на 2 дня вперед.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла.
0: Реклама.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
3: На красивом, элегантном,
4: проходимом и компактном.
2: В самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
4: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мне рано заводить детей. Я еще морально не готов покупать шоколадное яйцо с сюрпризом и кому-то там его отдавать.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую! В этом выпуске «Шутить изволите» нам для антуража не помешал бы большой белый рояль. Ведь нас ждут занятные истории из жизни великих композиторов. Но рояля в студии Юмор-ФМ, увы, нет. Видимо, он где-то в кустах. Что ж, попробуем без него. Итак,
0: «Шутить изволите».
1: Однажды знаменитый итальянский композитор Россини присутствовал на представлении оперы Моцарта «Дон Жуан», где одну из главных партий исполнял известный тенор Рубини. Рядом с Россини сидел какой-то молодой человек, который довольно громко подпевал артисту, мешая соседям слушать оперу. «Какой все-таки мерзавец!» — довольно громко возмутился Россини. «Это вы в мой адрес?» — обиделся юноша. «Нет-нет, что вы! Это я по адресу глупого Рубини, который мешает всем нам слушать ваше ангельское пение». Однажды композитор Иоганн Брамс был в гостях у одного аристократа. Желая сделать приятное своему гостю, хозяин велел за обедом подать на стол самое редкое и дорогое вино. Он поднял тост в честь композитора и закончил его так. «Господа, это лучшее вино из моих подвалов, так сказать, Брамс среди вин». На что композитор ответил: «Вино действительно неплохое, но нет ли у вас в подвале Бетховена?» Знаменитый итальянский композитор Джузеппе Верди однажды сказал: «Когда мне было 18 лет, я считал себя великим и говорил «я». Когда мне исполнилось 25 лет, я стал говорить «я и Моцарт». Когда мне стукнуло 40, я говорил «Моцарт и я». Теперь же я говорю просто «Моцарт».
0: «Шутить изволите».
1: Друзья, скажу на прощание просто. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22.00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Сальт.
1: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
5: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
6: Я в игре? Это же круто!
5: Выбраться из нее гораздо сложнее.
7: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
6: Алло, игра!
5: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
8: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Снежинске 11 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Бойтесь людей, которые не курят, не пьют, не употребляют сладкое, жареное, жирное. Если они так издеваются над собой, представьте, что они могут сделать с вами!

0: Вот всегда в начале любых отношений мы сильно любим идеализировать партнера, и нам кажется, да нет, не может быть, она не такая, и он не такой, а потом раз, и все мы такие, и все мы такие. И знаете, вот с юмором, кстати, не такая история, потому что даже когда вы включаете волну и думаете, ну, наверное же, здесь шутки есть, и, наверное, они смешные, а потом раз, и одна шутка, а потом думаете, ну, может быть, есть какая-то еще и не смешная шутка, а потом раз, и все смешные шутки, друзья. Действительно, это так и есть. У нас все шутки абсолютно смешные, и вы абсолютно смешные шутки нам всегда присылайте и продолжайте присылать в нашем веселом чате. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите нам и не забывайте подписываться. Писать, кстати, можно в приложении Макс, в Телеграм, и просто старые добрые смс-ки можно отправлять. Ну а из смешного, раз уж я про это заговорила, мы услышим в финале часа задорного «Навсегда», послушаем монолог. Также будет Игорь Мухич в нашей любимой рубрике «Реалити-криминалити». В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма. В рубрике «Я такого не говорил», ну а прямо сейчас «Биг стендап». У микрофона вас приветствую я, Настя Иванова. Всем доброго утра, здравствуйте. А все это юмор вам. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Биг стендап». Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Циховский, Москва.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вначале всегда нужно говорить, у меня есть проблемы с координацией и с речью, и поэтому каждое новое общение надо начинать с фразы, что я не наколдырился. У меня вот какая проблема. Мне уже 38, и у меня нет детей, и моя мама отчаянно ждет внуков. И представляете, в этой ситуации ей на домашний номер позвонили такие эдакие телефонные шутницы. Звонят, говорят, здравствуйте, я беременна от вашего сына. На что моя мама сказала, я не знаю, кто ты, но спасибо тебе. Девочка не ожидала такой реакции, сказала, да ну это мы пошутили. На что мама ответила, я найду тебя, и ты родишь. Я бы с удовольствием порадовал бы маму, но для этого нужно для начала хотя бы с кем-то познакомиться. Но девушкам не нравятся с виду пьяные люди, и я очень сильно почему-то нравлюсь таким очень стрёмным бабищем. Я должен вам объяснить. Это потому, что целый пласт людей. Это, знаете, это такие женщины, которые вот носят такие прически, помните, вот высокие, с начесом, на которые смотришь и думаешь, прикольно, а где птенцы? И вот они постоянно носят леопард. Зима, лето, леопард, 93-й год, 2020-й, леопард. И уже, я думаю, в зоопарках не осталось леопардов. Я думаю, что даже сами леопарды, когда сидят в своем вольере, и самец леопарда говорит своей самке, Лида, как бы наш выход. Люди ждут, на что он отвечает, Валера, я тебе сказал, я в этом никуда не пойду. Это уже просто неприлично. Послушай, ну нас такими сделала природа, мы не можем просто взять и переодеться. Я не знаю, ты самец, решай что-нибудь, давай вымирай к чертовой матери. Я не собираюсь в этом на люди выходить. Постоянно леопард, это ужасно. И они почему-то еще, знаете, перейдем к обуви. Они постоянно носят такие блестящие высокие сапоги, называются ботфорты. Знаете, вот с такой же штукой вверху, ну вот, чтобы было понятно, в таких сапогах боярский Д'Артаньян играл. Эй! И когда смотришь на это, думаешь, блин, тысяча чертей, именем короля переобуйся. И вот представляете, когда такое надвигается на тебя, кокон с птенцами, леопард, заправленный в ботфорты, еще они стараются максимально сделать сексуальное лицо в их понимании. И это выглядит страшно. Я это не смогу повторить, во мне нет столько похоти. И когда надвигается такое на тебя, единственное, что я могу сказать, мать, ты вообще крещеная. Спасибо большое, у меня все, спасибо.
1: На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и

0: себе новенький автомобиль.
1: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
2: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас директор дилерского центра «Хавейл Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
3: Я Владислав Веселовский, директор дилерского центра «Хавейл Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Хавейла». Встречаемся в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9 в течение всего дня.
0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточиться на главном.
4: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Белка или тяга так за всю жизнь никуда и не слетала. Хотя много планировала.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше. Позитивный человек – это тот, кого послали нахрен. А он вернулся загорелый, отдохнувший и всем подарил магнитики. Кто поздно встает, тот рядом с метро живет. Не имей 100 рублей, а имей 100 тысяч рублей. Шкаф не тумба, Тимон не Пумба. Она так сильно влюбилась в него, что родила ему сына уже через 2 месяца после знакомства.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Михаил Стогниенко.
1: Значит, ты, Оля, перестаешь ходить по ресторанам, а начинаешь ходить, ну, просто ходить.
0: Ольга Картункова.
2: Мама пришла, молочка принесла, чтоб ты похлебал рылом своим.
0: Валерий Равдин.
3: Ну, это не проблема вообще. Проблема – это когда твой рэп случайно в трек-листе Мизулиной оказывается.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад, когда в Перми впервые зародился футбол.
0: «Однажды в России» – народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
8: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфарктах миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: От создателей «Ни одна дома».
3: Сюрприз.
4: Роба-няня.
2: Я робот Володя.
5: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
6: Ну что, зажжем?
2: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.
7: Чем только черт не шутит. Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
9: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
10: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор-ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ.
0: 16+.
11: Три новые короткие истории.
12: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
11: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
13: Будет с кем силушкой помериться.
11: Категория 6+.
14: Юмор-ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все программы в телевизоре пометили по возрасту. И теперь дети точно знают, какие передачи самые интересные.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом. Где-то улица

0: И снова веселый чат, снова привет и шутки и поздравления. Плюс 7-915-0303-567. Я надеюсь, что вы успели записать этот номер, хотя я знаю, что вы знаете его наизусть. Поэтому отправляйте свои сообщения, я все принимаю. И принимаю все это в приложении Макс, в Телеграм и также на СМС-портале. Ну и, собственно, с СМС-портала и начнем. Привет из Челябинска от семьи Якимовых. Мы отдыхаем на даче. Привет маме Тане, у которой юбилей. Желаем крепкого здоровья. Мы тебя очень сильно любим. Твои дети. Класс. Супер. Вам тоже мы большой привет передаем. Есть еще такое сообщение от из Иркутской области для Маруси. Желают вам хорошего настроения, Маруся. Роман пишет: привет Олесе Евцихевич. Желают вам хорошего настроения, Олеся. Так, принимается. Идем дальше. Екатерина желает классного дня своему дорогому и любимому мужу Владимиру. Пишет, что именно он ее главный мотиватор по жизни и вообще ангел-хранитель. Даже вот так. Класс. Какая у вас хорошая любовь. Аня пишет: коллектив из Коми Усинска от всей души поздравляют с Днем медицинского работника. Всех желаем благополучия, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благодарных пациентов. Всем-всем-всем. Класс, мы тоже присоединяемся. Так, друзья, ну а вы присоединяйтесь к следующему веселому чату, который будет ровно через час. Шутки, приветы вновь ваши будут звучать. Вы, самое главное, пишите. А пока вы пишете, мы с вами до конца часа насладимся рубрикой «Реалити Криминалити». В финале услышим задорного навсегда.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не томи, ты все равно не устоишь.

видит стены тишины. Не стоит никто, все ошарашены. Почка бьет, вонзает в души мегабайт.

0: Самар ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Русский народ самый читающий в мире. А если выпьет и попадет к нам в отделение, то еще и пишущий. Самые прикольные фрагменты протоколов для вас прямо сейчас. Читаю мухой.
1: Реалити Криминалити.
3: Вчера, 19 декабря 2019 года, я, проходя по улице Ленина, обнаружил гражданина Петрова, нарушающего постановление мэрии за номером 3141 на стену гостиницы «Сибирь». Я сделал гражданину устное предупреждение. Он повернулся и продолжил нарушать постановление 3141 непосредственно на меня. Я повел гражданина в полицию. По дороге он злостно продолжал нарушать постановление мэрии 3141, причем делал это с особым цинизмом, то есть зигзагообразно. Когда я привел гражданина в полицию, он прекратил нарушение постановления мэрии номер 3141, но не потому, что осознал, а потому, что иссяк. Моя промашка заключалась в том, что в попыхах я наизнанку натянул трусы, которые впоследствии оказались женскими и не моими, в чем меня и уличила жена. На лбу Сидоркиной виднелась огромная шишка от удара тупым предметом, которым оказалась голова пьяного супруга. Я не хотел красть чемодан. Проходя мимо потерпевшего, я поскользнулся, машинально схватился за его чемодан, после чего по инерции пробежал с ним 50 метров. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер, в Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья в Снежинске.

0: Царь конский!
1: «Три богатыря. Ни дня без подвига три». В кино с 25 июня.
2: Будет с кем силушкой помериться.
1: Категория 6+.
3: Радио Юмор ФМ представляет шоу «Стендап Урал Тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов. Молодые и безумно обаятельные. Гасан Джабер и Никита Пересветов. «Стендап Урал Тур» в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Только наши люди могли придумать фразу «виновник торжества». Вроде всем классно и весело, но все равно ты накосячил.

девчонок хороших влюбилась в меня неосторожно. Всех сосчитать невозможно, попробуй.

0: Задорнов навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Пришел человек со спитым лицом в Калининграде. Говорит, я вам расскажу одну историю, потому что я чуть не спился. Теща уехала в отпуск. Вот это только у нас, возможно. Уехала в отпуск теща, а он, пока ее не было, решил построить к своему огородику оградку. Измерил рулеткой огородик 12 метров и заказал 3 секции по 4 метра. Следите, да? Арифметика несложная. 3 на 4 будет 12. Ему сделали 3 секции по 4 метра, он привез, поставил на 1,5 метра длиннее. Он измерил огород 12 метров, поставил длиннее. Измерил каждую секцию 4 метра, поставил длиннее. Пересчитал секции внимательно. Раз, два, три. Поставил длиннее. Умножил 3 на 4 столбиком. 12. Поставил длиннее. Напился. У русского один способ разрешения неразрешаемых проблем. На утро пригласил друзей. Все перепились к вечеру. Все. Потому что просто меняется вера в жизнь как-то. Таблица умножения другая, понимаете? Что-то происходит. Оказалось потрясающе. Оказывается, теща перед тем, как уехать в отпуск, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 сантиметров и склеила.
2: Медики, бывает, обижаются. Вы ничего про нас не сочиняете, милый. Про вас не надо ничего сочинять, я это много раз говорил со сцены. Зачитываю цитаты из истории болезни. Отравленная с детства привыкла есть мел, поэтому откусила карандаш от таракана. Пострадавший хотел избавиться от жира, увидел рекламу о том, что стиральный порошок уничтожает любой жир, и натер им себе живот. Сумасшедший народ. Гениально. Больной начал пить в 12, но не помнит, утра или ночи. Выпил 200 или 500 грамм водки, не помнит сколько, после чего вызвал скорую, чтобы узнать, сколько времени. А это еще гениальнее. Вот это весь русский характер. Отравление. Ночью очень захотелось есть. Съел 2 пирожка, 4 булочки. 1 стакан молока выпил, съел 2 соленых огурца, 1,5 литра киселя, заел это все оливками с косточками, считает, что отравился пирожком. Ушибленная, хороший диагноз, ушибленная, шла по темному коридору, запнулась об угол. Упала, ударилась об розетку. Вообще, это какое-то фантасмагория. Запнулась об угол. Розетка разбилась. Произошло короткое замыкание. Обожгло ушибленное лицо. После чего она испугалась. И была доставлена с тиком в больницу. А это эксклюзив. 9 мая моему мужу стало плохо. Я вызвала скорую, которая приехала 11 мая. Врач попросил сначала выпить, после чего сделал укол в диван и уехал.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
7: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
8: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
9: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
10: Что? Я в игре?
8: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
11: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни
8: враг? В кино с 25 июня.
10: Это же круто!
8: 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске полдень. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Что бы там ни говорили, а женщины умеют хранить секреты. Если вдруг женщина сама не справляется, она позовет на помощь подруг, и вместе они уже наверняка секрет сохранят.

0: всем богиням красоты и, конечно же, мужчины вам. Я напомню с удовольствием о том, что у нас есть суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас за свою очаровательную улыбку может забрать у нас новый классный автомобиль. Правила простые. Вы делаете фотки, загружаете их на сайт вещеворадио.ру, внимательно слушайте Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко, ждете, когда же мы вам позвоним, ну а после называете шутки, забираете, точнее, шутку одну, забираете 3000, отправляетесь в суперфинал и, возможно, под Новый год именно вы заберете новенький автомобиль. В общем, присоединяйтесь. Ну а к вам в этом часе присоединилась я, Настя Иванов. Всем доброе утро, здравствуйте. У нас с вами впереди, а точнее в финале этого часа, анекдоты Игоря Маменко. Также лучший миниатюра проекта «Лиг городов». В середине часа не реклама, ну а прямо сейчас «Однажды в России».
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
2: Сегодня уникальный эфир. В студии сразу два Дмитрия Губерниева.
3: Да, дорогие друзья, нас двое. А это значит, что в два раза больше энергии, в два раза больше патриотизма. Уважаемые друзья, чемпионат мира по футболу закончился, но Мяч ТВ продолжает освещать не менее захватывающие спортивные баталии. Сегодня мы поговорим о чемпионате мира по бадминтону. Но как вы думаете, где проходит чемпионат мира по бадминтону?
2: Я, Дмитрий, думаю, что на шашлычках.
3: Дмитрий, чемпионат мира по бадминтону проходит в Нанкине. Это Китайская Народная Республика. И, внимание, у нас в гостях в студии Мяч ТВ первая ракетка России, потому что он первым ее купил в магазине сходнинских спорттоваров.
2: Сегодня он член сборной России по бадминтону, и, скорее всего, он еще чем-то занимается, иначе бы он просто сдох с голоду. Евгений Селезнев!
3: Ну вот расскажите, как из всех видов спорта вы выбрали бадминтон? У меня есть только один вариант. Почему? По алфавиту.
4: Нет, Дмитрий, зря вы так, зря. Бадминтон – это сила воли, это выносливость.
2: Согласен. Действительно, нужна нехилая сила воли, чтобы его включить. И колоссальная выносливость, чтобы досмотреть его до конца, и тебя не рубануло.
3: Евгений, назрел еще один вопрос. Почему чемпионат мира сейчас проходит в Китае, а вы сидите здесь?
4: Мы просто с моим тренером как решили, что вот мое присутствие на чемпионате никак не отобразится на результате моем, так сказать. Вот так мы решили, да.
3: Да, друзья, тем временем мы переходим к более интересным темам.
2: И совсем скоро в Сочи пройдет этап Формулы-1. Спорта номер один среди формул.
3: И сегодня у нас в гостях российский пилот Формулы-1 Сергей Сироткин.
2: Сергей Сироткин.
3: Информация, друзья, за всю историю автогонок Формулы-1. Это третий пилот из России. Третий пилот из России в Формуле-1.
2: Ну, хоть тут в тройке, да, Сергей?
5: Сергей, скажите, а с чего начать обычному школьнику, который хочет стать пилотом Формулы-1?
6: Ну, здесь главное желание.
2: Да, конечно, ага. Желание, чтобы твои родители купили тебе болид. Не кроссовочки какие-нибудь, чтобы играть в футбол, не плавочки, чтобы плавать, Дмитрий, а болид, представляете?
3: С восьмицилиндровым четырехтактным двигателем болид.
2: Который ты разфигачишь при первой же тренировке, и придется покупать тебе новый болид.
3: Мой коллега, кстати, Сергей, имеет в виду, что если вдруг по какой-то причине вы не можете себе позволить единовременную трату в 960 миллионов рублей, то что же делать тогда?
2: Что же делать? Идти в бадминтон!
6: Слушайте, ну это уже вот перебор, ей-богу. Что происходит? Вы мне вопросы задаете и не даете на них отвечать. Взяли бы вместо меня сюда манекен, посадили бы, ничего не поменялось.
3: Да как и твой болид, посадили бы, ничего не поменялось.
2: Абсолютно согласен с вами, Дмитрий.
6: Знаете, это обидно, я ухожу.
2: Уходите! Ну что же, дорогие друзья, время нашей программы подходит к концу. Смотрите спорт, любите спорт, чтобы нарожать новых спортсменов.
3: С вами был я, Дмитрий Губерниев.
2: И я, Дмитрий Губерниев.
1: Однажды в России лучше смотреть. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
7: Так без тебя время тянется, мы с тобой друг на друга похожи. Я

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске. На Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО и ОСАГО» АО «КСК Югория».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В борьбе с лишним весом живот всегда оказывается на полшага впереди.

0: Так, друзья, ну а я спешу вам напомнить о том, что веселый чат стартует буквально через 14 минут. И ваши смс я хочу видеть в наших порталах. В приложении Макс, в Телеграм и, конечно же, смс-сообщениями. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Ну а еще вот прямо через несколько секунд мы услышим нашу фирменную не рекламу. Продавать ничего не будем, будем только смеяться. Также до конца часа Лига городов и в финале тройка анекдотов Игоря Маменко. Не пропустите.
1: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Дорогой, смотри, сколько я всего накупила. Рубашку для черепашки, подтяжки для таракашки, маечку-попугайчику, курточку-паучку, штанишки для муравьишки, калошки для сороконожки и пуховичок для хомячка.
3: То есть весь свой зверинец одела и обула. И всего за 128 тысяч рублей? Какая же ты у меня сказочная!
4: Вашему хомяку стало холодно, а мадагаскарскому таракану совершенно нечего надеть. Интернет-бутик «Шпындрик». «Шпындрик». Одежка для самых маленьких питомцев.
3: Целых 128 тысяч рублей! Блин.
4: Да, цены кусаются, а еще царапаются и даже жалят. Но это же ваш любимый питомец. Шпындрик. Даже сказочные твари краше в нашем пеньюаре.
5: Значит так, собрала все вот это и отнесла обратно.
2: Как? Даже пуховичок для хомячка?
5: И пуховичок, и хомячка, и саму себя куда-нибудь уже отнеси. Шпындрик.
6: Антикоррупционный комитет при поддержке ПСИН России приглашает граждан на выставку «Казнократство и мздоимство на Руси».
7: Уникальная коллекция взяточных конвертов с петровских времен до наших дней. Иммерсивный павильон «Пытки и казни». Испытай это на себе. Мастер-классы от известных взяточников. Дискуссионный клуб «Практика отката». Макет квартиры полковника Захарченко в натуральную величину. И показательные выступления шоу-балета «Балаклавушка».
6: Выставка «Казнократство и мздоимство на Руси». ВВЦ. Павильон «Мелкий рогатый скот». «Казнократство и мздоимство на Руси». Не дать не взять.
8: А вы хотите научиться играть на баяне? А вот и зря. Обратимся к фактам. 97% свадеб в России проходят с участием баяниста. 76% женщин в возрасте 40+ считают, что баян делает мужчину привлекательнее. Даже посредственный баянист зарабатывает в электричке в 3 раза больше, чем гитарист, саксофонист и балалаишник вместе взятые. И, наконец, вы просто вслушайтесь. Ну как, теперь вы хотите? Тогда покупайте универсальный электронный самоучитель игры на баяне. И всего за 3 месяца вы овладеете этим простым и во всех отношениях прибыльным инструментом. Внимание! Звоните нам прямо сейчас и получите скидку 25% на покупку самого баяна. Ведь без баяна самоучитель, увы, не сработает. Кстати, если у вас есть теща, купите сразу 2. Универсальный электронный самоучитель игры на баяне. Подробности на сайте «Какая песня без баяна. Ух».
1: На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани, о, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил. Количество призов, срок, место и порядки получения на zon.ru/16+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
3: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
4: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: «Джетур Т1». Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
8: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Плохо слышащий дед подарил внуку на день рождения 15-й плафон.

0: чат. Шутки, приветы и поздравления прямо сейчас будут вылетать из ваших радиоприемников. Ну а чтобы они оттуда вылетели, нужно, чтобы они залетели в наши смс-порталы. Поэтому пишите, друзья, номер наш плюс 7-915-0303-567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Итак, дочь Таисия просит прощения у своей мамы Татьяны за то, что ее не послушалась. И очень сильно любит Тая свою мамочку. Очень-очень сильно. Класс. Но мы надеемся, что вы там, девочки, как-то разберетесь все-таки. В любом случае, все у вас будет хорошо. Владимир просит прощения у Наташи сейчас. Что произошло, уважаемые слушатели? Что же вы там все с утра переругались? Вроде бы суббота. Ну вы что, давайте собираться, давайте переходить на сторону добра и любви. И Антон передает привет своему папе. Передали. Идем дальше. Привет мужу Роману. Едем в Тулу к теще в компании с любимым радио. Ната из Владимирской области написала. Ну, хоть у кого-то день задался, по крайней мере, у Натальи. Да, теща, ну и ваш супруг, наверное, к теще тоже очень рад ехать, я даже не сомневаюсь. Итак, поздравьте Ширшеву Ольгу из Новомихайловска, Туапсинского района, с днем рождения. Оля, мы тебя любим, твои Оксана и Антон. Хорошо, поздравляем, мы тоже присоединяемся, конечно же. И еще есть сообщение от Лены, желает она Виолетте хорошего настроения. Друзья, будем продолжать желать всего самого хорошего друг другу в следующем часе, все так же в веселом чате. Ну а пока послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов», а в финале услышим анекдоты Игоря Маменко. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Пиплы. Благовещенск.
3: У нас в стране существуют меры господдержки многодетным семьям. Представьте, семья китайцев пришла в МФЦ.
4: Так, хорошо. А что там дальше?
5: За 17-го ребенка вам подарят электробус. За 22-го вы заходите команды в чемпионат России по футболу.
4: Настолько?
5: Второй дивизион. За 41-го изображаем вас на 5-тысячной купюре вместо Хабаровска. Дальше продолжать?
4: Да, конечно. Мы же еще молодые. У нас полно сил.
5: Хорошо. За 128-го, 256-го и 512-го ребенка мы подарим вам флешку на 16 гигабайт. За 310-го ребенка мы подарим вам большой холодный камень, чтобы вы на нем сидели.
4: Это еще зачем?
5: Но это же нужно как-то остановить. Дальше повнимательнее. Пошли два комбо-набора. 7 мальчиков подряд шуруповерт, 3 девочки подряд хороший фен. Ну и на финальных родах вам в палату придет Надежда Бабкина и скажет... Все!
0: Команда «Северяне. Нягань».
6: Чем позже в круглосуточный магазин заходит посетитель, тем более странно он себя ведет. Итак, 4 утра, супермаркет.
7: Здорово. Цена хлеба меня сейчас интересует.
8: 35 рублей.
7: Значит так, давай 32 рубля даю и разбежались.

0: прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
1: Чего такая довольная, Вера?
2: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
1: А что в ней такого-то?
2: Ну как, коммуналку платить без комиссий. Это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
1: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
3: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе – плюс 26, в Карталах и Троицке – до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске – плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла.
5: Реклама.
6: Лариса, где выгодно купить Джили?
7: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые Джили от 2 579 990 рублей.
6: Построить маршрут.
7: Строю маршрут до Джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
6: Поехали в Джили «Планета Авто».
8: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП Новик Лилия Александровна. УГРН В-319-921-221-447.
9: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
11: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Зашел в магазин «Дары Армении», а там, представляете, все за деньги.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Эстонский таможенник заходит в купе поезда, сидит мужик, он ему говорит: чай. Нет, нет, не чай, кофе, кофе. Нет, какова, какова цель вашего визита в Эстонию?
2: Жена молодая говорит мужу: теперь, когда мы поженились, тебе лучше перестать играть в гольф. Сам по сути, если мы продадим все клюшки, мы сможем купить себе новую мебель. Он говорит: ты говоришь, как моя бывшая жена. Как бывшая? Ты говорил, что до меня ты не был ни на ком женат. А я и не был.
1: Из ресторана выходит дребезги пьяный человек и стоит такси. Он к таксисту подходит и говорит: шеф свободен? Да. Пошли потанцуем.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: москитов.
1: Потому и не кусают.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
8: Категория 16+.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Тараканы развелись? Неудивительно. Я никогда не верил в их отношения.

0: Нет, друзья, ничего раздалбливать мы не будем. Мы будем только играть. И, кстати, уже в этом часе мы сыграем в автомобиль за улыбку. Если вы с нами, то будьте, пожалуйста, внимательны, потому что прозвучит совсем скоро шутка Николая Фоменко. Я действительно кому-то из вас позвоню. Ваша задача — назвать шутку, забрать 3000 и отправиться в суперфинал. Все. И под Новый год потом в суперфинале забрать, возможно, новый классный автомобиль. Ну, а пока ждем шутку, вам привет, говорю я, Настя Иванова. Продолжаю быть с вами здесь и буду еще час точно. Значит, что у нас будет? У нас будет веселый чат. Передам ваш привет, поздравления и шутки. Пишите. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Ну и не забывайте подписываться. И смешного послушаем Жванецкого в финале этого часа. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа рубрика «Сатья с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. А вообще все это юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Сборная Челябинска и Магнитогорска. Уездный город.
4: Добрый день, уважаемые отдыхающие! Сегодня у нас состязание по перетягиванию каната, в котором участвуют Вася Агайкин и Станишевский Вениамин Леопольдович. Так сказать, сила против ума.
5: Скажите, пожалуйста, а что такое канат?
4: А, канат то, что в руках держите, и по моей команде будете тянуть.
5: В какую сторону?
4: Извините, точно доктор наук?
5: Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что в ту, но хотелось бы уточнить.
4: Все правильно, в ту. Итак, начали! А ты почему не тянешь?
6: Че?
4: Канат.
6: Где?
4: В руках у тебя.
5: Скажите, я еще не выиграл?
4: Пока еще нет, тяните.
6: А это не канат.
4: А что это?
6: Это трос.
5: Где трос?
4: Не отвлекайтесь, тяните свой канат.
6: А что это главное, вы ему дали канат, а мне трос? Подсунули что-то, я не знаю. Я тяну, я буду сейчас. Просто я не знаю.
5: Да где же трос?
4: Да господи, нет никакого троса. Оба тяните канат.
6: Дайте канат, буду тянуть канат, понимаешь? Дали мне что-то, хотят от меня.
4: Хорошо, хорошо, оба тяните трос.
5: Все-таки интересно, а где же трос?
4: У вас в руках.
5: Насколько я разбираюсь в канатах, это канат.
4: А вы представьте, что это трос, и тяните трос.
5: Первый раз вижу, чтобы канат был тросом. Хотя и канат тоже первый раз вижу.
4: Я вас умоляю, тяните!
6: В какую сторону?
4: В ту!
5: В какую?
4: Не отвлекайтесь, тяните в свою сторону!
6: А что это главное, ему свою сторону, а мне в какую-то ту? Может быть, я тоже в свою сторону хочу тянуть?
4: Хорошо. Пойдем другим путем. Задача на воображение. Представь, что ты из колодца тянешь ведро.
6: А зачем мне ведро? Я не хочу ведро.
4: Ты хочешь воды попить?
6: Не хочу ее пить.
4: Хорошо. А что ты хочешь?
6: Я хочу мопед.
4: Отлично. Ты из колодца тянешь мопед. Господи, прости, какая чушь, а? И чем быстрее ты его вытянешь, тем быстрее он у тебя будет. Понимаешь, новенький, верховина, 50 кубиков, хорошие фотофотки, шлифованная резина.
6: Мотаник, ну-ка уйди, сейчас там из колодца мой мопед попрет. А то когда фотки помнешь, мне новенький.
4: Забыли мопед. Положите.
5: Канат.
6: Мопед.
4: Все положили. Так, идите сюда, подойдите сюда. Возьмите меня за эту руку. Представьте, что это трос. Вот. Держите за эту руку. Это канат. Сейчас по команде будете тянуть. Начали!
5: Вам больно?
4: Ужасно!
5: Извините. Извините, товарищ. Могу я вам в данной ситуации процитировать Шопенгауэра?
4: Не надо Шопенгауэра.
6: А Вишневского? А чё, хорошая мазь помогла бы там, чё?
5: Товарищ, мы готовы, начинайте.
4: Начали! Что опять?
6: Ой, вы знаете, у нас перепуталось, у меня не трос, а канат, по-моему.
4: Дайте сюда, сказал уже! Вот ваш трос, вот ваш канат, все довольны, у вас трос, у вас канат, вам и карты в руки.
6: А кто раздает?
5: Какие карты?
4: Я раздаю, тяните!
6: У меня трос.
5: А у меня канат.
6: Скажите, а козырной трос бьет каната?
4: нет!
5: Ух ты!
7: Скажите тогда, а что такое Шопенгауэр?
4: Господи, вспомнил, а!
5: Можно я объясню?
4: Не надо ничего объяснять! Тяните канат!
7: Это не канат!
4: Тяните трос!
5: Да это не трос!
4: А что это?
7: Это Шопенгауэр!
4: Ну что, тяните Шопенгауэр!
5: Да какой же
4: это? Да представьте же это Шопенгауэр и тяните уже!
7: Ну ладно, что там?
4: Господи, свершилось! Итак, в состязании по перетягиванию каната...
7: Шопенгауэра!
4: По перетягиванию Шопенгауэра...
5: О. Скажите, а кто победил? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что он, но хотелось бы...
4: Знаете, идите вы...
5: Куда? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, куда, но хотелось...
4: Пошли вон!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас директор дилерского центра «Хавейл Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
2: Я Владислав Веселовский, директор дилерского центра «Хавейл Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Хавейла». Встречаемся в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9 в течение всего дня.
3: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточиться на главном.
4: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
3: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
6: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03. Код Челябинска 351.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Плесень размножается спорами. Поэтому не спорьте с плесенью.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Друзья, прозвучала шутка Николая Фоменко. Как я и обещала, стартует наш очередной эпизод суперигры, где каждый из вас может выиграть 3000 рублей в моменте. И, конечно же, забрать самый главный приз. Это новый классный автомобиль уже под Новый год. Правила простые. Вы делаете фотографию, загружаете ее на сайт веселорадио.ру. Внимательно нас слушаете, ловите шутки Николая Фоменко и ждете, когда же мы вам позвоним. Ну, а после звонка отвечаете, называете шутку, забираете 3000, и дальше вы уже все знаете. Все максимально просто, максимально прозрачно. И, кстати, участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Тоже не забывайте. А теперь давайте просто переходить уже к игре. Все, мы говорим, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Прекрасная Юлия из Томска, пожалуйста, подойдите к своему мобильному телефону, потому что я сейчас буду набирать ваш номер и очень хочу услышать шутку Николая Фоменко. Ну а для начала, конечно, хочу услышать гудки вашего телефона. В общем, набираю номер. Так, номер мы набрали. Теперь будем ожидать соединения с Томском, с Юлией. Класс. 30 секунд у нас, Юль, чтобы послушать соединение, чтобы услышать ваш голос. Юлечка, подходите к телефону как можно скорее. На кону.
3: Привет. Пока абонент не может ответить.
2: Спасибо большое, уважаемый автоответчик. Понимаем, что не может ответить наша Юля и не может назвать и шутку, и забрать 3000 тоже. Соответственно, она не может и в суперфинал тоже не может отправиться прямо сейчас. Но ничего, Юль, по правилам нашей игры у вас будет, возможно, еще одна возможность. Да, как бы это ни звучало, потому что мы оставляем вас в нашем улыбазере и, возможно, еще раз вам позвоним. Только тогда, пожалуйста, назовите эту самую шутку. Заберите 3000 и отправьте в суперфинал. Это, кстати, не только для Юли информация, для всех абсолютно. Друзья, ну а если вы еще не в игре, то вступайте как можно скорее. Помните, что на кону просто автомобиль, просто за вашу улыбку. Участие бесплатное. Ну а этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбазер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте. Говорят, прежде чем жениться на девушке, нужно узнать ее мать. Так ли это?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, я человек с глубоко испорченным прошлым. Что вы вкладываете в понятие «узнать мать»? Все, это риторический вопрос. Я понимаю, что вопрос, наверное, из вот этой поговорки. Хочешь узнать, какая будет жена, посмотри на тещу. Ну и в этом что-то есть, потому что девочка все-таки воспитывалась в этой семье. В общем, нормально познакомиться с матерью своей будущей жены до того, ну, как у вас трое детей появилось, да? Приходишь, смотришь, пообщался с тещей, покушал ее борщик, скорее всего, будет такой же. Потом посмотрел на папу. Если папа где-то под плинтусом, это приблизительно твое место и в новой семье будет. Имей в виду, приблизительно там и ты будешь жить. Ну, конечно, если не увезешь у нее куда-нибудь на Сахалин подальше и потом долго не будешь водить на лекции известного семейного психолога. То есть четыре вещи влияют на формирование человека. Это пример в семье, это религия, это образование и социум. И вот из этих четырех вещей 80% занимает пример в семье. Поэтому, ну, дети гардеробщиков рождаются с петелькой. Ты вот посмотри на... Некоторые думают, я гляну на тещу, если теща толстая, то и жена будет. Ну, в принципе, и даже это. Потому что у них, похоже, одинаковые пищевые привычки. Или, конечно, твоя суженая будет в спортзале пахать, аки конь. Да, я согласен. Надо познакомиться, узнать, посмотреть. Оттуда можно набрать очень много, очень много. Кто-то скажет, что это мракобесие. Я не спорю. Но вот у меня часто спрашивают, как сделать, чтобы точно родился сын? Я говорю, гаечный ключ под кровать. Кто сделал? У всех сын. А остальные говорят, что это мракобесие, понимаете? Поэтому прислушайся, народ врать не будет.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Пешки Плюс. Для вас поет и шутит Акмаль.
1: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
4: Лента. Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Чем старше становишься, тем больше сужается круг друзей. И в итоге остаются самые преданные: кот, диван и холодильник.

0: чат. И еще один веселый чат, и еще одни приветы, поздравления. И, конечно же, ваши лучшие шутки прозвучат прямо сейчас. Ловите. Татьяну Жукову с днем рождения поздравляет Татьяна. Желает ей хорошего настроения. Семья Сергеевых из Челябинска передает привет семье Якимовых из Челябинска. Всем хорошего настроения и хорошего отдыха. Класс. Андрей Власов пишет. Добрый день. Хочу поздравить свою жену с 29-летием нашей свадьбы. Свет, я тебя люблю. Твой Андрейка из Екатеринбурга. Ну, романтика, конечно. У нас здесь на Юмор ФМ. Классно, классно, идем дальше. Всем отличного дня. У меня позавчера родилась вторая дочь. Сегодня забираю из роддома. Всем счастья и жизни. Написал Роман из города Орел. Роман, вот это, конечно, поздравление сейчас будет от нас. Мы вас вообще все поздравляем. Вообще всей страной говорим, что вы дважды счастливый человек. Даже трижды, потому что у вас есть прекрасная жена и две прекрасные дочки. Так, а привет из Старого Оскола от Николая. Спасибо, Николай. Значит, такое сообщение. Приветствуем всех, кто нас слышит. Мы сейчас едем на свадьбу из Шадринска в Тюмень, чтобы поздравить Ивана и Анастасию Алексеевых. А еще хотим поздравить Журавлеву Валерию Павловну с Новым годом ее рождения. Пусть у всех все будет замурчательно. Все так и есть. Друзья, ну а дальше Кирилл Горин будет передавать ваши приветы и шутки, и поздравления. Вы ему обязательно пишите номер прежний. А пока он здесь, пока он добегает до нашей студии, мы услышим анекдоты самого лучшего Дэна. Ну а в финале послушаем Михаила Жванецкого. Ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Если хорошенько поискать, то повод для гордости можно найти где и в чем угодно. Вот вам пример. Муж впервые приводит свою жену на корпоратив. Жена спрашивает: кто эта женщина в красном платье? Муж отвечает: любовница шефа.
3: Ну так.
2: А та полная брюнетка?
3: Любовница главного бухгалтера.
2: Ну понятно. А в желтом платье вот это в цветочек?
3: Любовница начальника отдела.
2: Да. О, а эта стройная блондинка?
3: Муж забылся, вошел в раж и говорит: а это моя любовница. Жена с гордостью: наш-то, а? Лучше всех.
2: Мужья и любовники, выполняйте свой долг. Не надейтесь друг на друга, чтобы не попасть в такую ситуацию. Встречаются два приятеля на перекрестке.
3: Мойша, куда вы так бежите?
4: Спешу исполнить свой супружеский долг.
3: Так вы же живете в другую сторону.
4: Нет, туда я уже не донесу.
2: Скромность украшает человека. Собственно говоря, об этом и анекдот. Встречаются две подруги, и одна другой говорит:
5: слушай, я так давно на юге не была, а ты, я слышала, только оттуда. Скажи, ну сколько сейчас стоит там отдохнуть?
3: Ну, это как отдыхать будешь, подруга.
5: Ну, я хочу скромно.
3: Ну, если скромно, то 1050 надо.
5: А вот если не скромно, то 50 с собой привезешь.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
7: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
8: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
9: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 20.

0: на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Учи за то, что свел меня с тобой.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Если вы сомневаетесь в необходимости буквы «Ё», то сравните две фразы. Все выпили и все выпили. Всего-то две точки.
3: А какой трагический поворот сюжета?

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Маленькое такое странное произведение. Идешь, как обычно, куда-то. Лицо, как обычно, смотрит вперед. Вдруг сзади. Продолжать движение. Продолжаю. Так и идите. Я так и иду. Сядь правее. Возьму, беру. Не разговаривать. Молчу. Стоять, не оглядываться. Стою, не оглядываюсь. Пропускаю слева, что там сзади. Не оглядываться. Не оглядываюсь. Все, свободны. Все, свободен. Когда вышел этот указ об алкоголе, я тогда почувствовал, что от него пострадает не только большая часть населения нашей страны, но и писатели-юмористы. У нас не так много было разрешенных тем. Сейчас я прочту уже одно из послевоенных произведений. После указа. Когда-то казалось, что все по чуть-чуть, мы уже почти добились этого, интеллигенция еще сопротивлялась, но непосредственные производители и большая часть крестьянства были охвачены этим подъемом, и все, как вы помните, с утра. Поэтому сложная наша техника до сих пор страдает такой точностью. Теперь участились случаи трезвой сборки. Тогда выявились конструктивные недостатки. Порой случается, что конструктивно ничего. Тогда вылезли некачественные элементы смежников. А теперь бывает сборка трезвая, конструктивно ничего, смежники не подвели. И тут пошли недостатки ГОСТа. А сейчас случается сборка трезвая, конструктивно хорошо, смежники не подвели, ГОСТ хорош. И тут пошли огрехи всей системы, научной организации труда. Не надо было водку трогать. Еще одно старое свое напомню вам. Самому я уже давно не читал, самому приятно вспомнить. Но до сих пор, к сожалению, живет. Когда меня спрашивают, вот я уже говорю, что я всегда в выигрыше, как ни странно. Или наша жизнь станет лучше, или мои произведения останутся бессмертными. Ну вот было написано, ну лет 10, наверное, назад. Ну, приспособился народ, ну, публика вертится. Едят то, чего нет в меню, носят то, чего нет в магазинах, угощают тем, чего не достать, говорят то, о чем не слышали, читают то, чего никто не писал, получают 120, тратят 250, граждане воруют, страна богатеет, в драке не выручат, в войне победят.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Три новые короткие истории.
6: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
5: Три богатыря, ни дня без подвига три. Кино с 25 июня.
7: Будет с кем силушкой помериться.
5: Категория 6+.
0: Юмор

0: Снежинске 14 часов.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Чем отличается чернобурка от песца? Чернобурка — это леса, а песец — это наша с вами жизнь.

0: И все-таки да, мы продолжаем радовать вас и всю страну каждый день и каждый миг для того, чтобы вы могли отлично проводить эти выходные и постоянно улыбаться. И если вы это делаете прямо сейчас, то мы рекомендуем вам просто взять, сфотографировать свою улыбку и загрузить фото на сайте веселаярадио.ру. Ну, два шага и шанс выиграть автомобиль уже в ваших руках. Остальные подробности на сайте Юмор.ФМ. Ну, а тем временем с вами в студии Кирилл Горин, и всем привет, всем классного дня. Напоминаю, номер веселого чата +7 915 0303 567, Telegram, Max и SMS. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Также юмор здесь, юмор у нас везде. В финале часа встречайте Сергея Бурунова в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов» и избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок». Здесь же будет Фоменко, и целых 5 раз он пошутит про деньги. А еще обязательно посмеемся над детскими перлами в исполнении угарного папы. И через мгновение вашему вниманию шутки песни плюс. Ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская вместе с Еленой Борщевой будут петь, шутить и веселиться. А вообще все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. Надежда Ангарская.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Шутки, песни, плюс.
3: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
3: Давай.
4: I will try.

0: а их папа Ша Бред.
1: На Юмор ФМ.
2: Я теперь, когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей. И с телефоном их детей.
3: Так. Так, давайте я.
4: Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
1: Шутки, песни, плюс!
2: Аплодисменты!
0: Ой, что это такое просыпается? Ой, что это так быстро одевается? Ночью прыгал и скакал, все мне спать не давал, а теперь жениться не собирается.
2: Это прям мои студенческие годы! Так, продолжу. Ну, это прям современное. О современном я могу сказать. Так.
0: Ты морячка, я моряк. Дочь морячка, сын моряк. Внук стендапер, внучка блогер. Что и где пошло не так? Так, что, Лену просим?
2: Давай, Лен.
3: Давай, Лен.
4: Ой, стоит калина в поле у ручья. Новую

0: Отказаться выйти не могу. Инженер в Тольятти знает ли о том, что одна девчина думает о нем. Третий день с Калины облетает свет, а открыть машину невозможно нет. А открыть машину невозможно нет.
1: Лен, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
0: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.
3: Шутки, песни плюс Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавейл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и каска в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавейл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет.
2: Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж. Каска и ОСАГО, ДАО, КСК «Югория».
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Только у слабой женщины мужчина во всем виноват. У сильной он еще и наказан.

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто», ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь. Время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Мое почтение, меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
2: «Угарный папа».
3: Аня, 6 лет. Папа, ты просто не представляешь, как тяжело быть девочкой. Папа, и почему же? Ну, сначала надо померить одно платье, потом другое. К одному мальчику надо пойти показаться, потом к другому. Мама с бабушкой купают 4-летнего Дениса. Ему попадает шампунь в глазки. Денис кричит: «Бабоньки, милые, что же вы со мной делаете?» Из школьных сочинений Вовочки. Из всех женских прелестей у Марии Болконской были только глаза. Лошадей у нас в полку было много. Целых 7 конев. Мой дедушка в любой ситуации может показать свое достоинство. Лишь бы это не причинило вреда.
2: Угарный папа.
3: Элина 4 года. Причесывает дедушку, у которого большая лысина. И приговаривает: «Дедушка, но почему у тебя не растут волосы? Ты не переживай. Я каждый день буду тебя поливать, и они вырастут». Леночка 6 лет. У ее дяди не сложилась семейная жизнь, что очень бурно обсуждалось всеми доброжелательными родственниками. И на очередном семейном застолье при гостях Лена громко спрашивает: «Дядь Саш, а почему все говорят, что у тебя рога? Нет у тебя никаких рогов». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер Telegram плюс 7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм!
1: Если тебя обидели незаслуженно, вернись и заслужи.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем? С чем-то.
6: Что-то.
5: С чем-то. Это
6: что-то с чем-то.
7: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются. Но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4L» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
10: О, пани, о, пани.
9: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Продам синего хамелеона. Нет, красного. Нет, зеленого. Короче, не продам.

0: чат.
1: Да, то самое место, где мы традиционно озвучиваем ваши шутки, приветы, поздравления и делаем это по единому номеру Telegram, Max и SMS. Вот эти цифры. Плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Сергей передает привет своей любимой и самой красивой жене Александре, сыну Ивану и желает вам отличного дня и классного настроения. Пламенный привет от Алены своим подругам Ирине Жанне. Говорит, что вы у нее самые лучшие и она вас очень сильно любит. А вот Егор из Перми прислал нам шутку. На работу нужно собираться и идти быстро, так, чтобы не успеть передумать. Аркадий говорит привет всей стране и своей любимой жене Кристине. Мы едем на дачу, скоро будем отдыхать и готовить шашлык. Всем классного дня. Также привет Вике и Степану. Мы вас ждем в гости. Просьба к вам есть, не опаздывайте. Илья передает привет своим друзьям Артуру и Виктору, а также лучшей и самой любимой жене Эльвине. Катерина передает привет своей любимой семье Горьков из Жигулевска и говорит вам, что сильно-сильно вас любит. И еще одна шутка у нас имеется, она от Степана. Должен вам признаться, что в вопросах, касающихся соленых огурцов, я, конечно же, консерватор. Напоминаю, смешного в финале часа Ильф Петров и Бурнов и избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок» и совсем скоро Фоменко и целых 5 шуток про деньги. Номер для ваших сообщений плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС формат.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про
1: деньги.
2: Деньги меня не испортили. Они даже не пытались. Закрываю глаза. Куча денег, машина, домик в Испании.
3: Открываю глаза. Ни денег, ни машины, ни домика. Может, с глазами что-то? Моя жена нашла новый способ экономить свои деньги. Она тратит мои.
4: Ради денег можно пойти на все. Даже на работу.
2: Говорят, деньги – зло. Так вот почему я такой добрый.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер, в Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миасе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла.
0: Реклама.

0: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ «Никслайн-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Юмор ФМ представляет шоу «Стендап Уралтур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов. Молодые и безумно обаятельные. Гасан Джабер и Никита Пересветов. «Стендап Уралтур» в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

касались тени женщин и мужчин. Пахло, как орхидея, тело твое в ночи. И в темноте сказал я:

тело в лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких —

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Я очень люблю путешествовать. Недавно посетил кухню столицы нашей квартиры, чтобы совершить ежедневное паломничество к холодильнику.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Адам Козлевич сидел в своей машине, с отвращением глядя на глупый полосатый столбик биржи автомобилей. Козлевич был так погружен в свои печальные размышления, что даже не заметил двух молодых людей, уже довольно долго любовавшихся его машиной. «Оригинальная конструкция», — сказал, наконец, один из них. «Заря автомобилизма. Видите, Балаганов, что можно сделать из простой швейной машины Зингера? Небольшое прикосновение, и получилась прелестная колхозная сноповязалка».
2: «Отойди», — угрюмо сказал Козлевич.
1: «То есть как это? Отойди? Зачем же вы поставили на своей молотилке рекламное клеймо «Эх, прокачу»? Может быть, мы с приятелем желаем совершить деловую поездку? Может быть, мы желаем именно «Эх, прокатиться»?»
3: В первый раз за арбатовский период жизни на лице мученика автомобильного дела появилась улыбка. Он выскочил из машины и проворно завел тяжело застучавший мотор.
4: «Пожалуйте», — сказал он. «Куда везти?»
2: «На этот раз никуда», — заметил Балаганов.
1: «Денег нету. Ничего не поделаешь, тач-механик. Бедность!»
4: «Все равно садись»,
1: — закричал Козлевич отчаянно.
4: «Подвезу даром. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу!»
1: «Ну что ж, воспользуемся гостеприимством», — сказал Остап, усевшись рядом с шофером. «У вас, я вижу, хороший характер, но почему вы думаете, что мы способны танцевать в голом виде?»
4: «Да тут все такие», — ответил шофер, выводя машину на главную улицу.
1: Его томило желание поделиться с кем-нибудь своим горем, и шофер рассказал новым пассажирам всю историю падения города Арбатова, под развалинами которого барахтался сейчас его зеленый автомобиль.
4: «Куда теперь ехать?» — с тоской закончил Козлевич. «Куда податься?»
1: Остап помедлил, значительно посмотрел на своего рыжего компаньона и сказал: «Все ваши беды происходят от того, что вы правдоискатель. Вы просто ягненок, неудавшийся баптист. У вас есть автомобиль, и вы не знаете, куда ехать. У нас дела похуже, у нас автомобиля нет, но мы знаем, куда ехать. Хотите, поедем вместе?»
4: «Куда?»
1: — спросил шофер.
4: «В Черноморск», — сказал Остап.
1: «У нас там небольшое интимное дело, и вам работа найдется. В Черноморске ценят предметы старины и охотно на них катаются. Поедем?»
4: Козлевич, все еще упираясь, хмуро сказал: «Бензину мало».
1: «На 50 километров хватит?»
4: «Хватит на 80».
1: «В таком случае все в порядке. Ровно через 60 километров вас прямо на дороге будет поджидать большая железная бочка с авиационным бензином. Вам нравится авиационный бензин?»
4: «Нравится»,
1: — застенчиво ответил Козлевич. «Тогда объявляю большой скоростной пробег Арбатов-Черноморск открытым», — торжественно сказал Остап. «Командором пробега назначаю себя. Водителем машины зачисляется...» «Как ваша фамилия?» «Адам Козлевич». «Гражданин Балаганов утверждается бортмехаником с возложением на такового обязанности прислуги за все». Через 2 часа машина медленно вывалилась из гаража и в последний раз покатила по улицам города Арбатова. Командор пробега развалился на рыжем сиденье с удовлетворением, поглядывая на своих новых подчиненных. «Адам!» — закричал он, покрывая скрежет мотора. «Как зовут вашу тележку?»
4: «Лорен Дитрих!» — отвечал Козлевич.
1: «Ну что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя. Ваш Лорен Дитрих отличается замечательной скоростью и благородной красотой линий. Посему предлагаю присвоить машине название «Антилопа Гну». Кто против? Единогласно».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
5: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
6: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
6: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
7: Фоменко Фейк Радио!
6: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
8: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
9: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
12: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
13: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
14: Категория 16+.

0: Снежинске 15 часов.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Если ваш начальник вдруг заговорил с вами вежливо, значит, кого-то из вас двоих скоро уволят.

0: И мы тоже смотрим самое классное, самое теплое и самое приятное здесь, вокруг нас, каждый день и каждую секунду. Это все самое веселое радио страны на страже вашего настроения. Я Кирилл Горин, всем привет, здравствуйте. И с приятного, через полчаса в нашем веселом чате озвучу ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания. Например, как проходит ваш день, чем вы занимаетесь, куда едите, что ешьте. Главное делать все это по нашему неизменному номеру +7 915 03 03 567. Телеграм, Макс, СМС в любом формате пишите. Главное, не забывайте подписываться. По вопросу юмора и смеха, в финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда. Плюс услышим ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол, ой, штанга» и озвучит их нам Роман Юнусов. А еще насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». И прямо сейчас вашему вниманию большой стендап. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Марина Светлакова, Обнинск.
2: Добрый вечер, да, меня зовут Марина, мне 41, я очень давно не была на свиданиях. Чтобы вы понимали, насколько, последний раз, когда я ходила с парнем на свидание, мы ходили на «Титаник». Ну, не смотреть, как он отплывает, а в кино, я не настолько старая. Это было мое самое романтическое свидание, представляете, в конце фильма, когда Джек тонет, а Роза держит его за руку, когда весь зал в слезах, мой парень говорит на весь кинотеатр: «Конечно, баба выжила, у женщин подкожный жир толще». Охренели все. Даже Роза. Мне кажется, она на секунду перестала плакать. А я в ту же секунду поняла, что это мой будущий бывший. В Москве еще сложно с кем-то познакомиться, потому что в Москве самые ленивые мужчины. Знаете, я видела на сайте знакомства объявление: «Познакомлюсь с девушкой с зеленой ветки». Я думаю, серьезно? Ради секса лень сделать пересадку? Мне кажется, его следующее объявление будет: «Познакомлюсь с девушкой с профсоюзной 23». Седьмой этаж. А нет, уже не надо. Лень. Как-то лежала в больнице, ко мне подошла женщина и говорит: «Марина, лечащему врачу и медсестре нужно дать». Я думаю, это на выбор или одновременно? Я говорю: «А зачем?» Она: «Ну, взятка на хорошие отношения». Мне кажется, взятка на хорошие отношения — это как-то странно. Ну, не будет же такого, что я не дам, и мне вместо операции сделают аквагрим. Просто это же их работа. Странно, если они не будут ее делать без подарков, да? Прикиньте, не дал пожарным коробку конфет, и они тушат соседний дом, который не горит. Ты им типа: «Вот, пожар!» А они такие: «Пожар там. А птичье молоко оттуда». Недавно узнала, что мой сотовый оператор тырил у меня деньги, незаметно подключив платные услуги. Да, не буду называть его, пусть будет условно Теле6. И когда я пришла в офис Теле6 и стала ругаться, они сказали: «Вам просто нужно было отправить смс со словом «стоп». Просто? Просто я не знала, что у нас ролевые игры». Спасибо большое, вы супер, супер!
1: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор ФМ.
3: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
6: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
5: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: А вам не кажется, что сын маминой подруги и муж подруги жены — это один и тот же человек?

FM. Шутки Инна. Это Нина, которая немного запуталась в себе. И песня.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: На каждом первом свидании я чувствую себя как рыба в воде. Постоянно молчу, и лицо тупое. Я еще не до конца в тебя влюбился, поэтому у меня в животе гусеницы. Сколько девушку не корми, все равно она прожует и снова начнет говорить. Самые популярные виды лапши – пшеничная, яичная, гречневая и «Я буду любить тебя вечно». Я всем своим девушкам дарю мыло, чтобы они вспоминали обо мне, когда голенькие. Увидел свою бывшую с другим мужиком, и мое сердце сжалось. А потом разжалось. Именно так работает сердце. И бывшая тут совершенно ни при чем.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем? С чем-то.
4: Что-то.
3: С чем-то. Это
4: что-то с чем-то.
5: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. «Теннет Т4Л». Этим летом все точно сложится.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девочкам нельзя дарить фломастеры. Они потом вырастают и рисуют ими брови.

0: чат.
1: И вы все правильно услышали. Это веселый чат. Номер для сообщений +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС-сообщение приветствуются. Пишите прямо сейчас, но самое главное, не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Татьяна пишет: «Добрый день, сидим с мужем на рыбалке. Передайте моему супругу Александру огромный привет и хорошего клева. Вся рыба будет наша. Обязательно». Рыбаки вокруг обернулись, посмотрели и пошли по домам. Павел из Воронежа передает привет супруге Наталье. «Я люблю ее», так и написал. Сергей и его шутка: «Раньше хотя бы два раза в месяц хотелось идти на работу. Ну а потом ввели банковские карты». Есть вот такое сообщение. Передаю привет Юмор ФМ. Желаю легкого дня и дорог без пробок. И самое главное, привет направляю любимой Инге, своей жене. Инга Вахтанговна, отдыхай побольше, пишет он вам. Ваш муж беспокоится. Инга, пожалуйста, отдыхайте. Степан передает привет своей жене Анастасии и говорит вам, что сильно-сильно вас любит, и вы его луч в этой жизни, так и написал. И еще одна шутка у нас от Ирины из Домодедова. Единственное, что могло сломаться у советской мясорубки, это стол, к которому она крепилась. И смешно, в финале часа легендарный Михаил Задорнов навсегда и совсем скоро протоколы, вернее, пляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол ой штанга». Напоминаю, номер для сообщений +7 915 0303 567.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
1: Гол! Штанга!
2: На экранах нам показывают гостевую ложу Баварии. После очередного пропущенного немцами мяча у всех гостей выражение лица крайне туповатое. Но вы можете представить себе ощущение комментатора в железобетонном неотапливаемом бункере? С вашего позволения, еще глоточек. Так, внимательно смотрим счет матча. 19:46. Ой, простите, это время. И вот Тотти идет на скрещивание с Манчини. Я, конечно, имею в виду не ветеринарный термин. Ну, наконец-то французы поняли, что лучшая атака – это нападение. Удар, и Шамуродов посылает мяч в стиле Соболева. В никуда! А тренер, судя по губам, посылает его еще дальше. Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор ФМ.

0: Карталах и Троицке до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла.
1: Реклама. Радио Юмор ФМ представляет шоу «Стендап Урал Тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов, молодые и безумно обаятельные. Гасан Джабер и Никита Пересветов. «Стендап Урал Тур» в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+.
2: Хорошая работа начинается с правильного выбора. Робиру – новый сайт по поиску работы с реальными вакансиями. Удобный поиск, быстрый отклик и новые предложения каждый день. Зайди на rabiru.ru и найди работу уже сегодня. Rabiru. Мы знаем, где платят. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Родители отнеслись к моей девушке как к родной дочке. Сразу стали искать ей нормального парня.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Гаишник написал: по дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул: четвертого не возьмем. А это милиционер пишет: после обыска у самогонщицы Сидоровой, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Парень из Иваново мне написал: купил плавки. Плавки, на этикетке написано: не мочить. Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано: побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах. Плакат на железнодорожной станции: внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках: нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска: если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200. Это кому остальным? Инструкция для кондуктора в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и дальше, не верить своим глазам, приподнять головной конец. Я, дурак, думал, у меня голова. Не. Табличка на дверях супермаркета: дверь закрывается автоматически, в скобках, сама. Кемеровская область. Табличка на окне ларька: ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка: при покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок. Объявление на здании: фитнес-клуба тут нет. В скобках: меньше надо жрать.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.

0: москитом.
1: Потому и не кусают.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В ЗАГСе назначают дату на 3 месяца вперед, чтобы ты успела похудеть.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: И это «Юмор на заказ», то самое пространство, то самое место, где мы общаемся еще больше, и я готов озвучивать ваши приветы, поздравления, признания в любви и, самое главное, заказы по юмору. Не забывайте, что в этом часе вы можете взять и попросить нас включить свою любимую рубрику. Ну а самое главное – это номер. Номер для сообщений и просьб по вашему юмору. Диктую эти цифры. Записывайте. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Тем временем с вами в студии Кирилл Горин. И всем привет, здравствуйте. Также приветы передаете и вы нам. Например, Ангелина направляет привет своей сестре Вике и мужу Артуру. И говорит вам всем, что сильно вас любят. Никита направляет лучи позитива всей стране и своей жене Алене. А вот Егор говорит, что сильно любит свою жену Дарью и просит вас не грустить. Ну а чтобы вы, Дарья, не грустили, прямо сейчас для вас и на всю страну «Однажды в России».
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в театре».
2: Уважаемые зрители, прозвучал третий звонок. Скоро начнется балет «Лебединое озеро». Но с учетом, какую охренительную кучу денег вы отвалили нам за каждый билет, мы, конечно же, дождемся всех до единого.
3: Мишочек Игоревич, я вообще не понимаю, какого лешего мы здесь сели. Но смотреть в течение 2 часов, как у танцоров в обтягивающих колготках яички постепенно синеют. Я сюда пришла просто пофоткаться, чтобы все от зависти сдохли, что я была в большом.
4: Вот, кстати, Янчик, ты когда в соцсетях под своей фотографией пишешь «смотрите, я хожу по большому», это... Люди даже не успевают досмотреть, как прогрузится фотография. Просто перелистывают и все.
5: Руки убрал, я так сказал.
6: Стоять!
5: Руки убрал!
6: Стоять!
5: Убрал руки!
6: Вам сюда нельзя!
5: Это тебе сюда нельзя было, в этот мир. Ты швейцарская обслуга тут стоишь. Да если б твоя мать знала, что ты пригодишься только двери открывать, она б тебе с самолета на вилла родила. Понятно? А Денис Игоревич пришел сюда приобщиться к прекрасному.
6: Дело в том, что если вы хотите посмотреть... балет! Вам нужен билет!
5: Эх ты, гаденыш, а! Ты че не пойму, ты эту дверь все время башку себе открываешь, а? Ты видел, сколько билет стоит? 1 000 000 рублей! Не за вагон угля, не за 47 тысяч огурцов, а за билет в театр!
6: Ну, такая здесь стоимость!
5: Ах ты, обслуга театральная, какая стоимость! Ты че, не пойму, у тебя в башке вместо мозгов скворцы, а?
6: Мужчина, послушайте, послушайте, да, в жизни так бывает. Действительно, жизнь вообще несправедливая штука. Вы думаете, мне что? Да об какачке очень сильно нравится в 21 веке в таком костюме ходить, а? Или вот это ходить, вот это постоянно людям двери открывать. Они как будто тупорылые, тупорезы не могут понять, как дверь открывается. А я им: здравствуйте, заходите, пожалуйста. Я сам этого балета никогда в жизни не видел, потому что у меня нет денег на билет. Даже те, кто танцует этот балет, у них тоже нет денег на билет. И поэтому они сами танцуют вслепую. Так уж принято у нас в большом. Проваливайте, иначе я буду вынужден применить шокер.
5: О, напугал козла капустой. В голодные времена, то есть в любые, Денис Игоревич в метро успевал между вагонами на контактной рельсе крысу пожарить, понятно? Так что мы остаемся здесь и будем смотреть балет.
6: Блин, мужик, что? Прикольный ты.
5: Я прикольный?
6: Да. В целом-то, Янчик, ну нам что, мы здесь пришли сюда, чтобы ты просто пофотографировалась и все. Ты же это сделала.
3: Угу.
6: Ну и поехали домой. Все, короче, мужик, давайте. Теперь это ваши места. Хорошего вам вечера. Все, наслаждайтесь.
5: Михаил Игоревич, спасибо огромное вам, вам и вашей образованнейшей, прекраснейшей, умнейшей даме.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Один день, один шанс. Только 20 июня специально для вас директор дилерского центра «Хавейл Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
2: Я Владислав Веселовский, директор дилерского центра «Хавейл Июль». 20 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового «Хавейла». Встречаемся в «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9 в течение всего дня.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Карлсон не знал, как объяснить малышу, что намордник в спальне родителей еще не значит, что ему подарят собаку.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас вторая порция сообщений. Ксения передает привет Насте, которая прямо сейчас едет в Самару. Любимого мужа Александру, Ромашку из Канска, поздравляют с днем рождения. Пишут: сидим, отмечаем. Будь здоров и счастлив со мной и отвези нас на море обязательно. Жена Анна вот так вот вам написала. Оксана, поздравляю с 35-летием сына Скворцова Максима. Желаю удачи, а также передает привет семье Вилковых и Мавмантурова. Они сейчас на даче едят вкусный шашлык. А класс, с праздником вас и всем, кстати, кто сейчас ест. Приятного аппетита. И это еще не все. Виктор передает привет своей жене Марине, дочке Юле, а также сыну Диме и сыну Сергею. Желает всем классного дня. Сергей желает всей стране классного настроения, отличных выходных. А также пишет, что сильно-сильно любит свою жену Лилию и просит вас улыбаться. И еще один привет от Дмитрия из Перми. Он направляется лучшей, самой любимой жене Виолетте. И для вас, по вашей просьбе, прямо сейчас и на всю страну, наша фирменная нереклама.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Вы – кандидат математических наук, преподаете в университете и получаете копейки.
3: А вы – опытный инженер, начальник цеха на передовом предприятии и прозябаете. Смотрите, так все на свете можно прозябать.
4: Высшие императорские курсы курьерской доставки предлагают специалистам с высшим образованием, видным ученым, педагогам, представителям творческой интеллигенции наконец-то заработать нормальные бабки.
3: Запишитесь на наши курсы сегодня, и ровно через 48 академических часов интенсивных занятий вы безо всякого труда сможете
5: проехать на мотопедосипеде по любым сугробам с полным несоблюдением правил дорожного движения.
3: Найти с первой попытки и дом, и корпус, и подъезд, и квартиру.
5: Эргономично обмотать пакетами руль вашего железного коня.
3: Освоить 401 способ доставки заказа вовремя и горячим.
5: И сказать: ставьте пятерку, пожалуйста, на 127 языках больших и малых народностей Российской Федерации.
4: Высшие императорские курсы курьерской доставки. Хватит прозябать. Пора поступать.
3: Не прозябайте вашу новую сытую жизнь и головокружительную курьерскую карьеру на сайте elschlagbaum.где.
6: Не работает кран? Упал стояк? Засор? Протечка? Потоп?
7: Надо вызывать сантехника. Опять придет, наследит, нахамит, обсчитает.
6: Крошка, не плачь. К тебе уже выехал пуэрториканский сантехник по вызову Игнасио.
7: Игнасио?
6: Си, Игнасио.
8: Высокий, стройный и кареглазый. Мужчина в пляжных шортах с инструментом. Он ни слова не говорит по-русски, но все понимает в сантехнике.
6: Игнасио починит кран, пробьет засор и поднимет стояк. Вежливо, умело, молча и за разумную плату. О, кто это стучится в дверь?
7: Это Игнасио?
9: Си, сеньора. Это фонтанеро Игнасио.
6: Да, пришло время позволить себе немного Игнасио.
10: ООО «Креативные коммунальные решения». По желанию заказчиц также могут быть предоставлены штукатур Марио, электрик Себастьян, плиточник Рикардо и прораб Хулио. Доставка специалистов из Пуэрто-Рико и обратно оплачивается дополнительно. УГРН у нас тоже есть, но я его не помню. Да и какой смысл его читать, если вы все равно ничего не понимаете на такой скорости. ТДСЕО Буэнос-Уэрто. Ну, уно оферта. Чао.
11: Сеть салонов крафтовой ксерокопии «Чистый лист» предоставит вам самый широкий перечень услуг в сфере копирования документов.
12: У нас вы можете отксерокопировать, отксерить, отксеракать, отксеропить, перексерить, отксероксить, копернуть, сделать ксерокс, ксерануть, наксерить, ксерокопернуть, откатать, перекатать, шлепнуть и даже размножиться.
11: Да, пожалуй, самый полный перечень на рынке копировальных услуг.
12: Определитесь с вашими желаниями.
13: А можно мне тут бумажку одну ксерокнуть?
12: И обратитесь к специалисту в любой из наших копировальных центров.
11: Ксерокнуть?
14: Да, без проблем.
11: Сеть салонов крафтовой ксерокопии «Чистый лист».
12: Заходите, ксерануть, поксеракать и размножиться.
14: Мы ждем вас.

0: Реклама.
1: Велки пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Азон.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Это что-то с чем-то. С чем, с чем, чем? С чем-то.
3: Что-то.
2: С чем-то. Это
3: что-то с чем-то.
4: Уникальные вкусы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
5: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
6: Я в игре? Это же круто!
5: Выбраться из нее гораздо сложнее.
7: Девочка в игре, где все иначе, где ура...
6: Алло, игра!
5: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. «Побег из Сколбора». В кино с 25 июня. 6+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве у меня был плюшевый медвежонок, и он говорил «I love you». Но только если на него как следует надавить.

0: Спонсор – группа компаний «Июль Авто» ООО «Уралбестинвест».
1: Июнь – время решений. Начни лето с покупки новой «Лада» в салоне «Июль Лада» на Копейском. Только в июне. Цена от 680 тысяч рублей. Возобновление госпрограммы и специальные условия по трейд-ин. Современные модели для семьи и работы. Надежность, комфорт и забота о вашем бюджете. Лето. Дорога. «Лада» в «Июль Лада». Копейское шоссе 88/5. Выгода в рамках госпрограммы «Банк АО Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Валентина передает привет своим девочкам, доченькам Ксении и Верочке и желает вам хорошего дня. Василенко Валерию с Днем Ангела поздравляют родные. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом. Оберегает от невзгод и направляет на верный путь. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости в каждом дне и исполнения самых заветных желаний. Будь счастлива, так вот вам и написали ваши родные. Геннадий передает привет своей жене Вике и дочке Ксении. Желает вам всегда быть такими же радостными. Он вас очень сильно любит. А вот Егор передает привет всему Нижневартовску. А я тем временем напоминаю, ваши сообщения прозвучат в эфире на всю страну, но самое главное, это номер для их для ваших посланий. Куда же все это можно направлять? И вот эти цифры, плюс 7 915 0303 567, Telegram, Макс и СМС. Пишите прямо сейчас. И еще одно сообщение от Тимура из Казани. Он направляет пламенный поцелуй своей жене Айселу, и для вас прямо сейчас шутки песни плюс.
0: Шутки песни плюс. Стас Ярушин. Шутки песни плюс. Надежда Ангелина.

0: И снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
0: Да начнется джага-джага. Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Путана, путана, путана, попалась дембелю удачное купе.
0: Позвольте, споем. Уронил диджей кофе на штаны, схлопотал он, кажется, ожог. Микрофон включил и для всей страны поутру на радио зажег. Здравствуйте, друзья, горе не беда, все больнее жжет его вода. Но не матюкаются, не матюкаются, не матюкаются в эфире никогда.
2: Какие раньше песни были потрясающие.
0: Да, какая гармония.
2: Вообще.
0: Ты прикинь, шикарно, вот ты сейчас поставь шикарно. Ее не запомнишь.
2: Да.
0: А поставь
2: да.
0: Ягоду малинку, да. Запомним сразу же.
2: Ну, шедевр.
0: Но он был.
1: Поставьте ягоду малинку, беру. Так, что там?
2: Чеснок и свидание, они, если честно, не пара, не пара, не пара.
0: Хорошо. Добрая, добрая история. Шутки, песни, плюс. Давай, дальше.
1: Сейчас, сейчас,
0: Надежда, ты?
1: Вы не верьте мне, конечно, но вчера я вечерком весь кредит свой ипотечный погасила целиком. Это праздник, это чудо, до последнего рубля. Я теперь вам месяц буду петь
0: ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- мальчик. Катя.
2: На тарзанке очень сильно раскачалась Валентина. И теперь в приморских скалах ее ищет водолаз. На недельку!
0: На здорово! Шутки песни на Юмор ФМ. Шутки песни плюс и потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
2: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
1: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес! Шутки песни плюс Ярушин.

0: Юмор на заказ.
1: И мы снова возвращаемся к вашим сообщениям. Ирина и ее послание. Добрый день, Юмор ФМ. Передаю привет своим родным, маме, папе, сестренке, Ксюше и братику Паше. Вот так написала. Сергей передает привет своей жене Алене и дочке Саше. Желает всей стране отличного дня. Плюс есть вот такое сообщение. Здравствуйте, передаю привет ребятам, которые сейчас слушают вас и работают под ваше самое веселое радио, не покладая рук. Дмитрий, Анатолий и Тихоныч. Привет, хорошего вам дня, мужики, так и написала. А город Воронеж, такое вот сообщение. Игорь передает привет своей жене Юлии и дочке Диане, пишет, что сильно вас любит. А вот Антон из Абакана желает хорошего настроения своей жене Надежде. И для вас прямо сейчас Лига городов.
0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
4: Когда девушки курят на улице, рядом обязательно дежурит такой персонаж.
5: Девчонки, не курите. Вам это не идет. Вам же еще рожать.
6: Мужчина, отойдите.
5: Я женщина. Вот и предупреждаю, девчонки.
0: Моя команда Владикавказ.
7: Пацаны, Олимпиаду видели? Как бы она Киркорову подошла. А слышали, Ларису Долину мошенники развели на 150 миллионов рублей. А Федунки в свои 52 года беременна. Интересно, кого из них сложнее было развести? Слышал, Харламов снова женился. Накопил. Нашу Рашу смотрели?
8: Конечно, да. Ну конечно.
7: А Галустян плюс?
8: Нет.
7: А Светлаков плюс?
9: Нет.
7: Не получается, да, по отдельности зарабатывать?
10: Сейчас бы арбуз лавашом.
7: В смысле?
10: Кайфовать хочу.
7: Что?
10: Кайфовать хочу.
11: Я не понял, черт побери!
0: Хорошая погода.
12: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
13: Чего такая довольная, Вера?
14: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
13: А что в ней такого-то?
14: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток – еще плюс. При покупках скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
13: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
15: Карта одна, плюсов много. Социальная карта челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
16: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенье в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла.
0: Реклама.
17: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
18: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.ru.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщины – странные создания. Одинаковые платья их бесят, а одинаковые губы – нет.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И у нас финальная партия сообщений. К этому часу София передает привет Наталье и Виталию. Сергей пишет: «Добрый день, Юмор ФМ». И

0: вам здравствуйте. Передаю привет Кузнечеву, Юрию, жене своей Ильяне Вобликовой и всем, кто меня знает. Всем хорошего настроения и позитива. Класс, взаимно. Вот правильно, главное, чтобы позитив. Все остальное будет отлично. Горбунова Мария передает привет своим родителям. Ну а я напоминаю, вернемся к вашим посланиям уже в следующем часе в рамках веселого чата. Там же я буду шутить вашими шутками и все непременно озвучу остальные приветы, поздравления, признания и так далее. Напоминаю, номер для сообщений плюс 7-915-0303-567. Телеграм, Макс и СМС пишите прямо сейчас. Ну а под занавес часа, по просьбе Семена из Самары, насладимся тройкой анекдотов в исполнении Игоря Маменко.
1: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: На границе с Эстонией человек на своем машине останавливается. Таможенник говорит: «Откроет тебе багажник». Он открывает багажник. «Это что?» «Сумка. Личные вещи». «Откроет тебе». Он открывает сумку. «А это что?» «Это чехол для очков». «Что внутри?» «Очки, естественно». «Покажите». Он открывает, там нет очков. «Почему нет очков?» «Ну нету, боже мой, забыл дом, какие проблемы». «Закрывайте». «Это что?» «Где?» «Вот, черное». «Че издевайся, колесо». «Что внутри?» «Не, ну ты меня удивляешь вообще». «Воздух. Это точно ли как, так же, как с очками?»
3: Мужик сидит, смотрит телевизор, и вдруг слышит ему в пол такой методичный мощный удар, глухие, минут 15 подряд. Он понимает, что снизу кто-то чем-то стучит ему в потолок себе, ему, соответственно, в пол. Он не выдерживает, спускается вниз на один этаж ниже, звонит в квартиру, долго звонит, открывает дверь, вдребезги пьяный человек в каске на голове, говорит: «Витя, заходи, я батут купил».
2: Слишком рано выпрыгнувшая из торта стриптизерша ударилась головой об духовку.
1: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: врут все. На Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
1: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
2: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Пустите меня на танцпол.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Три новые короткие истории.
6: Я конь богатырский, хотя нет, я богатырь конский.
5: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
7: Будет с кем силушкой помериться.
5: Категория 6+.
8: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
9: Категория 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
10: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Социологические опросы показали, что наиболее популярным местом отдыха россиян была и остается кроватия.

0: Да, примерно вот такое настроение может быть у вас, когда вы выиграете автомобиль за свою улыбку. Будете петь и танцевать, ну а самое главное – кататься на новом автомобиле. Ну а чтобы его точно выиграть, нужно просто сделать пару шагов. Первое – улыбнитесь на камеру своего смартфона, загрузите фото на сайте веселорадио.ру и ловите автомобильные шутки в Фоменко. После чего мы вам обязательно позвоним, вы правильно повторите заветную шутку Николая Фоменко и за это получите 3000 рублей. А также, самое главное, путевку в суперфинал игры «Автомобиль за улыбку». Все очень просто и, самое главное, бесплатно. Остальные подробности на сайте веселорадио.ру. А еще бесплатно и просто можно сделать так, чтобы ваше сообщение прозвучало на всю страну. Уже через полчаса в рамках веселого чата озвучу ваши шутки, приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания. Но перед этим напомню номер для сообщений. +7 915 0303 567, Telegram, Макс и SMS. Пишите прямо сейчас. И озвучу все для вас я, Кирилл Горин. Всем привет, здравствуйте. Ну а начну прямо сейчас с юмора. В финале часа монолог маэстро Жванецкого. Также к нам заглянет Денис Клявер, он же самый лучший ДН, и расскажет нам тройку смешных анекдотов. Еще услышим совет от всемирно известного психолога по семейным отношениям, и это будет Сатья. Ну а прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны. Тот самый КВН. Все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Пора по парам». МГИМО.
4: Ну что ж, друзья, начнем. Мы выступаем в Евросоюзе. А чтобы доступным языком объяснить, как он устроен, мы пригласили главного доктора на российском телевидении Елену Малышеву.
5: Здорово жить здесь, а в Москве работать. Вот так вот. Вот так вот шутки и сразу ворвалась на фестиваль. Дорогие мои друзья, и сегодня я хотела бы вам рассказать, как же функционирует такой замечательный организм, как Европейский Союз. Вообще, в этом организме Германия – это, конечно же, сердце. И, естественно, все боятся, что сердце может отказать. Да, пока оно отказало лишь Кипру, но ёкнуло-то у всех. Страны Прибалтики – это ухо, горло, нос. Потому что им в организме разрешено только дышать, смотреть и слушать. Греция – это татуировка. Она появилась, ну, по молодости, а сейчас ее попробуй выведи. А вообще, как вы все прекрасно знаете, сейчас в Евросоюзе нарушен обмен веществ. И даже несмотря на то, что все газообразование происходит в России, я извиняюсь, пучит всю Европу. И вы наверняка спросите, а вот чем же в этом организме является конкретно Латвия? Что мужчины легкие? Нет, легкие, тяжелые – это все Голландия. А вот Латвия – это душа. Потому что, как мы все прекрасно помним, когда Союз прикажет долго жить, душа покинет его первой. Так что, дорогие европейцы, ну перестаньте вы жить для себя. Поживите вы для души.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Все говорят о внутреннем ребенке. Но как совладать с внутренней бабкой, которая требует покупать только по акции, выращивать рассаду и ложиться спать в 9 вечера?

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Марина, продавец из Саратова, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такая проблема. Мужчины в наше время, даже при первой встрече, вообще не хотят утруждать себя общением. Сразу или к себе приглашают, или готовы сами в гости приехать. Но это, конечно, для меня странно. Вот у меня вопрос, почему мужчины сейчас ведут себя подобным образом? Может быть, это вене времени такое, действительно? Что это за массовое явление такое у них? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Почему мужчины не хотят утруждать себя каким-то общением? Да, потому что женщины соглашаются. Они начинают строить из себя легкодоступных, таких простых, независимых. Да, конечно, мне ничего не надо, что женщина не... Я на лекциях очень часто слышу, когда женщины, да, что женщина не хочет секса. Да это и я его использую. Мы тоже люди, свободные страны. Ну, к вам так и относятся. Теперь вопрос, а где ты находишь этих мужчин? Может, вы на сайте для секса встречаетесь и... все сайты для знакомств, это сайты для чего? Кто знает? Для секса, конечно. Там, ну, все мужчины туда приходят для этого. Вряд ли он такой. Ищу семью. На сайте для знакомств. Женщина для семьи. Да ну, что-то я в это не сильно верю. Нужно понимать, что нам очень понравилась эта вольность, эта доступность, эта необремененность, эта независимость. А это побочный эффект этого всего. Ты позвонила, мужчина говорит, я хочу секса, приезжай ко мне. Значит, я хочу пообщаться. Но ты меня не услышала, я хочу секса, можешь, я даже к тебе не поеду. Может, ты, ну, страшная, а я сейчас потрачусь на метро. И потом, не солоно хлебавши вот это, в рукавицах с бисером сиди, все время потратил. Не знаю, меня окружает масса людей, и они не чужды для общения. Мне, например, нравится общаться. Я могу долго общаться с людьми. Хотя секс тоже нравится. Потому что, ну, часто, я часто на лекции спрашиваю, и по ответам вижу, что вот сидит женщина, задает какой-то вопрос. Я говорю, а зачем ты вот спишь с ним на первом свидании? Она говорит, ну, не я такая, жизнь такая. Я-то сама вся в белом, у меня высокие моральные устои. Вокруг шли просто. И если я сейчас ему не дам, его утянут в гнездо эти адские твари с глазами, как блюдца, да. Поэтому не я такая, мир такой. Если тебя окружают шлюхи, надо вступить в битву со шлюхами, победить шлюх в крайности, на крайняк хотя бы их возглавить. А потом удивляются. Что-то нету принцев. Запомните, то, что принцы пропадают, есть всего одна причина. Принцессы иссякли.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Катя Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте окорок варено-копченый «Ашан. Красная птица» 1 килограмм за 699,99 до 24 июня. «Ашан. Все выгодное тут».
5: С «Уайлдберрис» покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
6: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте. Трехслойная, 8 штук, 189 рублей. С 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.

Я придумаю.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В русский язык вошли чуждые нам слова. Например, «я не пью».

0: чат.
1: И все правильно, веселый чат номер плюс 7-915-0303-567, Telegram Max и SMS-сообщение. Пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. Привет летит Назаренко Сергею, а также брату Алексею, брату Евгению и друга с Санкт-Петербурга Андрея тоже. Вобликов Сергей юмор рулит, пишет спасибо. И также говорит Астрахань, привет, у нас духота, жара. Приезжайте, люди, к нам, загорайте и отдыхайте. Записано, скоро выезжаем. Город Пионерский. Маргарита на связи, говорит, привет, любимое радио Юмор-ФМ. Передаю привет любимому мужу Руслану и маме Светлане, сыну Даниилу. Мы справимся с прополкой огорода. Обязательно. Елизавета пишет, поздравляем с днем рождения Владимира. Сейчас отмечаем. Желаем ему крепкого здоровья, быть всегда в хорошем настроении и всего самого лучшего. Его большая семья. Владимир от всей команды Юмор-ФМ, с праздником вас. А вот Артур из Самары прислал шутку. Неделю назад сделали девушке лазерную коррекцию зрения. Теперь мы убираемся в квартире в 3 раза чаще. Здравствуйте, передаю привет Юлии Варнавской. Она лежит на ресничках у меня и мечтает, чтобы ей передали привет. Готово! Юмор ФМ, самое крутое радио. Любимого мужа Александра Ромашку с днем рождения, пишет Александр. С праздником вас, также от всей команды Юмор ФМ. Напомню, в финале часа монолог маэстро Жванецкого и совсем скоро тройка анекдотов Дениса Клявера. И номер плюс 7-915-0303-567.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, настойчиво осваивайте шахматы. Да, именно шахматы. В жизни это точно пригодится. Представьте ситуацию. Жена сидит дома, смотрит телевизор. Спокойно так сидит, размеренно. Тут в комнату забегает муж, снимает резко с себя майку и кричит. Срочно, нарисуй мне на спине шахматную доску. Быстрее, давай, быстрее рисуй. Жена хватает маркер, рисует шахматную доску на спине. Пронумеруй, быстрее пронумеруй. Она покорно пишет А, Б, С, Д, 1, 2, 3, 4. Ну а теперь, любимая, умоляю, почеши мне Д, 4. Поговорим о проблемах демографии. Два приятеля идут мимо роддома и вдруг слышат оттуда:
3: «Я буду руки твои целовать!»
2: Один говорит: «Смотри-ка, в роддоме вечеринка, Басков в караоке поют». Подходит ближе, смотрит, а в окне роддома сам Басков. А затем бац! И Киркоров рядом с ним в окне появляется, микрофон убирает и поет:
3: «Цвет настроения синий».
2: Один из мужиков говорит: «Ну нифига себе, нормально так у нас врачи гуляют». Другой присмотрелся получше, говорит: «А, да не, это не врачи, это молодые мамочки. Материнский капитал отмечают». Граждане, не забываем, конкретнее формулируем свои пожелания. Представьте, пустыня, ползет мужик из последних сил, не ел, не пил, но уже практически прощается с жизнью, и вдруг видит глиняный сосуд. Берет его в руки, оттуда джин появляется и говорит: «Здравствуй, человек, слушаю и повинуюсь, говори свои три желания, все исполню». Он, не верит своим глазам, говорит: «Я хочу домой». Он говорит: «Супер, исполняю, пошли». Он говорит: «Как пошли? Я хочу быстро». «Пожалуйста, исполняю». «Тогда побежали».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
5: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
6: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе – плюс 26, в Карталах и Троицке – до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске – плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0, днем воскресенья в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла.
0: Реклама.
8: Когда гаснет свет, начинается истинная магия. С 31 мая купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет порталом в дикий карнавал. Билеты на сайте cirkdefisorion.rf. 0+. ИП 0 Лилия Александровна. УГРН НП 319-911-221-447.
9: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: День примирения и согласия россияне отмечают в магазинах. Жена примиряет, а муж соглашается.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Это короткие. Старость – это бесконечная проверка змейки брюк, хотя внешней угрозы никакой. Каждая женщина... Я довольно много времени провел в конструкторском бюро. Я уже знаю, о чем говорю. Каждая женщина состоит из двух половин. Над столом и под столом. Бывает, две половины показывают разное время. Нижняя лет на 5-6 меньше. Иногда верхняя от другого человека. Верх такой тоненький, низ каменный от девушки с серпом, на котором долго стояла вся страна, в том числе мужик с молотом. То есть верх для президиума, низ для опоры. Как говорила моя знакомая тренер по художественной гимнастике, Михалыч, это попка не для гимнастики, это попка для жизни. Но лучшее, что я видел, совмещая женщину и стол, это мини-юбка над столом. Вот это фуршет, сказал я своему другу. Ты видишь, как юбка колеблется над винегретом. В общем, таким я хотел бы быть. Кот из тех зверей, что лезут легко вверх, а вниз этим же путем никогда. Будут сидеть на дереве, выть, завывать, голодать, но не спускаться. 2 дня такой тип будоражил весь двор. Спасла Танька с риском для жизни. Влезла. Этот паразит полез еще выше. Ее раскачивало, как грушу. Она его за хвост. Он порвал на ней кофту, исцарапал руки, шею, отряхнулся и снова полез наверх. Вот такие сволочи там наверху. Есть 3 пути развития. Первый путь – стоять на месте. Второй путь – лежать на месте. И 3-й наш путь – лежать на правильном пути. У нас во дворе. Ты такая маленькая, маленькая девочка лет 12. Соседка. Ты такая маленькая, ты почему? Ты нагрубила. Ой, идите вы, тетя Роза. Кому я нагрубила? Вам? Ничего вам не будет. Как же мне ничего не будет? У меня давление поднялось. Не мерайте его. Не надо мерать. Как же я могу не мерать? Меня как разобьет паралич. Ничего, тише будет во дворе. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
5: В Спортмастере цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
6: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
7: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
8: Что? Я в игре?
6: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
9: Девочка в игре, где все иначе, где уровни в...
6: В кино с 25 июня.
10: Это же круто!
6: 6+.
11: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
12: Мы не хмуримся и продолжаем.
11: Новости, от которых хочется улыбаться.
13: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
11: Веселые песни.
14: Поднимите мне зарплату.
11: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
15: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
11: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Снежинске 18 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я тут пытался вам насчет денег перевести, не получилось. Попробуйте вы на мой, может, у вас получится.
0: Юмор ФМ.

Да, так же, как и любовь к вашим улыбкам, каждый день дает шанс каждому из вас выиграть в нашей суперигре автомобиль за улыбку. И если вы еще по каким-то причинам не с нами, то прямо сейчас просто улыбнитесь на камеру своего смартфона и загрузите фото на сайте веселое-радио.ру. Ну а самое главное, ловите автомобильные шутки Фоменко. Участие, кстати, бесплатное. И как именно все происходит, покажу вам уже в этом часе. Кстати, зовут меня Кирилл Горин, и всем привет! У меня есть послание для всех тех, кто уже с нами, кто в игре. Уже в этом часе прозвучит заветная шутка Фоменко, и кому-то из вас мы вам позвоним. И чтобы не пропустить звонок, держите телефон рядом и прибавляйте громкость динамиков, ловите ту самую шутку. А еще напомню номер для ваших сообщений. Номер вот такой. +7 915 0303 567. Телеграм, Макс и СМС сообщения приветствуются. Поэтому пишите прямо сейчас и не забывайте подписываться. А вот теперь тот момент, когда мы рассказываем вам о юморе и смешном финале часа. Шутить изволите истории жизни знаменитого человека в исполнении Михаила Полицемака. Здесь же будет Николай Фоменко и целых 5 шуток про мужчин, а также насладимся порцией детских перлов в исполнении угарного папы, он же известен как Гар Дмитриев. Ну а прямо сейчас шутки-песни. Ведущий Стас Ярушин и Люся Чебосина. Все это Юмор ФМ. Шутки-песни. Автомобиль за улыбку.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Да тут как бы просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: В этот вечер снова ждет тебя чужой. Он плюется рта зеленой кислотой. Не ходи к нему навстречу, не ходи. Он залезет в рот, а вылезет с груди.
3: Ты смотрела фильм «Чужой»?
2: Нет.
3: Он реально залазил в рот, а вылезал из...
2: Реально?
3: Да, да, да. Ну, это прикинь, в жизни бы. Ну, в мой рот не залез, пожалуйста. Тебе опасно, мне да.
2: Блин, спасибо. Типа ты хотел сказать, что у меня большой рот?
0: На Юмор ФМ.
1: Жил-был Андрей, хотел любви, настал тот час, о монами, когда зашел он в Тиндер даму сердца искать. Случился матч, о благодать, он сел в кафе и начал ждать. За стол подсела дама, но не та, что он ждал. О, шимпанзе.
2: Душный тип. Скажешь последний, и он появится. Душный тип. Кстати, правильно говорить, крайний. Вот есть такие люди, кстати, душнилы.
3: Я всегда в съемках сталкиваюсь, всегда крайняя сцена. Почему она последняя? Нет, крайняя. Ну не надо говорить крайняя. Да и последняя, все, нормас. На сегодняшний день и так далее. Ну ладно, у всех свои
2: тараканы. Давай крайнюю шутку скажи.
1: Под грустный секс я разгадал интересный кроссворд.
4: Ты это ну типа это, короче как... Тебе сказать, я чё-то не шибко отдупляю, как комплименты подбирать. Короче, ты рыло моей мечты, только ты рыло моей мечты, короче, ты.
3: Себя песня.
2: Требуются водители категории, парочка простых и молодых ребят.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Накомайс.
1: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
2: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
1: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
0: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Раз, два, три, поехали! Только до конца июня большая распродажа в салоне «Хавайл Июль». Раз, скидка до 200 тысяч рублей. Два, двойной кэшбэк на Като. Три, ОСАГО и КАСКО в подарок. Три причины приехать прямо сейчас. Тройная выгода в «Хавайл Июль» в Челябинске на Копейском шоссе 88/9. Спешите, такого больше не будет. Акция до конца июня этого года. В акции участвует ограниченное количество автомобилей. Условия уточните в отделе продаж «КАСКО» и «ОСАГО» АО «КСК Югория».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: называть тебя по имени.
1: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
2: Каждый человек по-своему прав, а по-моему, нет.
1: Автомобиль за улыбку.
3: И прозвучала та самая заветная шутка Николая Фоменко. Автомобильная шутка, за повторение которой кто-то из вас получит в моменте 3000 рублей и сразу отправится в суперфинал. Суперфинал состоится уже в финале этого года, поэтому шанс есть, время еще есть. И участие, кстати, в игре бесплатное. Долго не думайте, заходите прямо сейчас на сайт веселорадио.ру и прямо здесь, на нашем сайте, делитесь своей фотографией, фотографией своей улыбки. Ну и самое главное, приглашайте в игру всех, кого знаете, друзей, родных, близких. Коллег, и все для того, чтобы повысить шансы на выигрыш и уже в финале этого года вместе кататься с ветерочком где-нибудь на прекрасном автомобиле. Ну а мы переходим к выбору нашего следующего участника или, возможно, даже участницы. И для этого просто озвучим два заветных слова. Итак, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
3: И прямо сейчас мы будем звонить в Красноярск. Наш улыбайзер выбрал Полину и ее замечательную улыбку. Полина, готовьтесь, я набираю ваш номер телефона и буду сейчас дозваниваться до вас. Итак, звоним. Номер телефона мы набрали. Что же нам осталось? Правильно, дождаться соединения, заветного писка, который приведет нас в Красноярск к Полине. А перед этим, конечно, хотелось бы и услышать гудки какие-нибудь, если они присутствуют. Так, переворачиваем песочные часы. Ровно 30 секунд есть у Полины, чтобы взять трубку и ответить на звонок, а уже потом сказать, какая же шутка звучала. Здравствуйте, это Юмор ФМ. Супер игра «Автомобиль за улыбку». Вы сейчас в прямом эфире, и вас слышит вся страна. Полина, Красноярск, мы правильно дозвонились? Ох, что-то нажали. Алло. Алло.
4: Здравствуйте.
3: Полина, здравствуйте. Это еще раз Юмор ФМ. Мы игра «Автомобиль за улыбку». Дозвонились до вас. Вот вашу фотографию в улыбайзере выбрали мы. Выбрал, вернее, наш улыбайзер. Узнаете?
4: Да, помню.
3: Скорее всего, вы не слушали Юмор ФМ, правильно? Вы немного грустите почему-то, мне кажется.
4: Да, так есть. Была на мероприятии, поэтому вообще никак.
3: Ну, Полина, в любом случае, главное, чтобы мероприятие у вас оно прошло продуктивно. Все же хорошо?
4: Конечно.
3: Супер. Полина, я скажу вам следующее. Вы уже победили, потому что улыбайзер выбрал вашу фотографию. Она будет выбрана повторно еще раз снова в далеком будущем, а может не в далеком, может быть уже на следующей неделе. Поэтому слушайте Юмор ФМ и ждите нашего звонка. Я желаю вам классного настроения. Будьте всегда такой же радостной и прекрасной, как на этой фотографии. Хорошо?
4: Спасибо.
3: Не грустите, хорошего вам настроения. Дорогие друзья, если вы хотите увидеть фотографию Полины прямо сейчас, вот в моменте нужно открыть прямую трансляцию на сайте веселорадио.ру и насладиться этой максимально жизнерадостной улыбкой. Ну а всем остальным напоминаю, что ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля, который можно выиграть уже в финале этого года. И чтобы его выиграть, просто улыбнитесь на камеру смартфона и загрузите фото на сайте веселорадио.ру прямо в наш улыбайзер. Ну а мы говорим Полине спасибо, говорим ей хорошего, вернее желаем настроение. И пусть у всех все будет отлично. Мы продолжаем играть, почему и будем, вернее, раскручивать наш фирменный улыбайзер только по одной причине, по которой будем двигаться дальше, потому что наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Напоминаю, уже через несколько минут мы встретимся на просторах веселого чата, где я озвучу ваши приветы, поздравления, признания и, самое главное, шутки. Все это можно и нужно направлять нам по единому номеру Telegram, Макс и СМС. Напоминаю, этот неизменный номер +7 915 0303 567. И еще, в финале часа, шутить изволите. Перед этим 5 шуток Фоменко про мужчин. И прямо сейчас встречайте угарного папу и порцию детских перлов.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
1: «Угарный папа».
2: Максим с мамой идут на линейку в школу. Максим тащит на себе огромный рюкзак, в руках большой букет цветов. Мама спрашивает: «Сынок, давай помогу?» Максим в ответ с раздражением: «Мам, я в школу иду, понимаешь? Мне уже ничего не поможет». 5-летняя Лера хочет пригласить друзей в гости. Бабушка не любит шумные детские компании и отправляет Леру с друзьями гулять на улицу. Позже вечером бабушка и дедушка играют с Лерой в загадки. «Лерочка, что это? Не лает, не кусает, а в дом не пускает». Лера, не задумываясь: «Ну это я знаю, это бабуля». Мальчику Саше 3,5 года. На прогулке в детском саду подходит к воспитательнице и говорит: «Наталья Ивановна, пойдемте уже зайдем в группу. У меня колготки в ботинках устали ходить».
1: Угарный папа.
2: 8-летняя Кристина делает домашку по русскому языку со своей старшей сестрой Катей. Надо слово «пастух» перевести из существительного в глагол. Старшая говорит: «Я тебя сотый раз спрашиваю, ну что пастух делал?» Кристина, недоумевая, в ответ: «Пастушил, что ли?» Катя с умным видом: «Сама ты пастушил, а пастух пастухал». Наташе 4 года. Она смотрит на звездное небо и спрашивает: «Мам, а на этих вот всех планетах кто-то живет?» «Нет, дочка, там никого нет». «А почему там свет горит?» И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер Telegram +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Директор Пушкина.
1: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора.
0: Камызякский суд.
2: Короче, Славка, ты понял, да? В тюрьме будешь сидеть, лягушек надувать.
3: Тихо, лягушек.
2: Это я просто проверял, ты слушаешь меня или нет вообще?
0: Плохое радио.
4: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
5: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
7: Я в игре? Это же круто!
6: Выбраться из нее гораздо сложнее.
8: Девочка в игре! Где все иначе? Где уровень?
9: Алло, игра!
6: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: От создателей «Не одна дома».
12: Сюрприз.
13: Роба-няня.
11: Я робот Володя.
14: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
15: Ну что, зажжем?
11: Робо-няня в кино с 18 июня. 6+.

0: шутки, танцы и ничего лишнего на Юмор-ФМ.
1: Из блокнота в мусор.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла.
2: Реклама.
3: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Три новые короткие истории.
5: Я конь богатырский, хотя нет, я богатырь конский.
4: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
6: Будет с кем силушкой помериться.
4: Категория 6+.
7: Радио Юмор ФМ представляет шоу «Стендап Урал Тур» 27 июня в стендап-клубе «Челябинск». Участники всех возможных стендап-проектов на ТНТ и в ВК. Резиденты московских стендап-клубов. Молодые и безумно обаятельные. Гасан Джабер и Никита Пересветов. Стендап Урал Тур в вашем городе. Билеты во всех кассах страны. 18+.
8: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
9: А дети?
8: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
9: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
8: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 7-300-751. Сайт nk174.ru.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
4: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

Снежинске 19 часов. Работали. Отдыхаем. Под шашлычок. Под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Реклама.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная птица» 1 килограмм за 279,99 до 24 июня. Ашан. Все выгодное тут.
2: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
3: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
4: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
7: Три новые короткие истории.
8: Я конь богатырский. Хотя нет, я богатырь конский.
7: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
9: Будет с кем силушкой помериться.
7: Категория 6+.
0: Юмор ФМ.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла.

0: танцуют все!
1: На Юмор ФМ. Реклама.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
4: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
5: Что? Я в игре?
3: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
6: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни в рай?
3: В кино с 25 июня.
5: Это же круто!
7: 6+. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.

0: Снежинске 20 часов. Поработали.
1: И, дорогая, беги.
0: Отдыхаем. Под шашлычок, под шутки и песни. Шутки, танцы и ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Не, ну что за люди? Зашел в гости чаю попить на третий день, чувствую, не очень-то мне в тут и рады.
1: И так.

0: Танцуют все.
1: Танцуют все.
0: На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
2: Я в игре? Это же круто!
1: Выбраться из нее гораздо сложнее.
3: Девочка в игре, где все иначе, где уровень...
2: Алло, игра!
1: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Чего такая довольная, Вера?
3: Вот, социальную карту в Челябинвестбанке оформила.
2: А что в ней такого-то?
3: Ну как, коммуналку платить без комиссий – это плюс. Каждый месяц проценты на остаток. Еще плюс при покупках, скидки, бонусы и кэшбэк. Как тебе такое?
2: Ну прям не карта, а сплошные плюсы.
4: Карта одна, плюсов много. Социальная карта Челябинца. Реклама. ПАО «Челябинвестбанк». Проценты на остаток начисляются при переходе пенсии на социальную карту.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди. Слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26. В Карталах и Троицке до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0, днем воскресенья в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла.
0: Реклама.
6: Три новые короткие истории.
7: Я конь богатырский! Хотя нет, я богатырь конский!
6: Три богатыря, ни дня без подвига три. В кино с 25 июня.
8: Будет с кем силушкой помериться.
6: Категория 6+.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске. 72 39 03.

0: Юмор-ФМ. Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12 плюс. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: От создателей «Не одна дома».
4: Сюрприз. Робо-няня.
3: Я робот Володя.
5: Заказывай пицца, наггетсы, мороженку.
6: Ну что, зажжем?
3: Робо-няня. В кино с 18 июня. 6+.

Снежинске 21 час. Поработали. Отдыхаем. Под шашлычок. Под шутки и песни. Шутки. Танцы. И ничего лишнего. Танцуют все на Юмор ФМ.

0: Реклама. Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
2: Кто-то только мечтает об этом, а кто-то уже попал в компьютерную игру.
3: Ваш персонаж не может двигаться до полной загрузки игры.
4: Что? Я в игре?
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора.
5: Девочка в игре. Где все иначе? Где уровни в рай?
2: В кино с 25 июня.
4: Это же круто!
1: 6+.

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
3: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137, и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе – плюс 26, в Карталах и Троицке – до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске – плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18, выше 0, днем воскресенья в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла.

0: Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Юмор-ФМ. Шутки и песни.
1: Включаю все, не хочу.

едем в быстрый кабриолет. Я не знаю правил игры, но хочу, чтобы я победил.

0: Юмор ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Юмор ФМ Чарт. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. Юмор ФМ Чарт. Встречайте, неподражаемая Елена Борщева.
1: Друзья, всем привет! С вами Юмор ФМ Чарт. И мы, ведущие этого музыкального праздника, Елена Борщева и Котик.
2: Всем мой фирменный мяу.
1: Сегодня у нас все по классике. Топовые треки, удивительные новости, игра в угадайку. Правила простые, только одна из новостей сегодня окажется правдивой. Какая именно, узнаете в финале программы. А пока устраивайтесь поудобнее, мы начинаем!
0: Юмор ФМ Чарт с Еленой Борщевой на Юмор ФМ.
1: Семен из Перми прошел недельные экспресс-курсы по изучению иностранных языков и научился свободно молчать на английском, испанском и даже на китайском.
2: Я уже давно урчу на разных языках, только меня никто не понимает.
1: Поздравляем полиглота и слушаем песню на 10-й строчке нашего чарта. Наталья Подольская, «Не бояться».
0: Юмор ФМ Чарт. 10-е место.

0: Чарт. Ведущая Елена Борщева.
1: Жители одного дальневосточного города проголосовали за имя для новорожденного амурского тигренка. Но оно оказалось слишком обычным. Администрация зоопарка очень радовалась пополнению в семье редких подопечных и решила дать горожанам возможность выбрать ему имя. По итогу голосования победило имя Валера. Но городская администрация не оценила общественного выбора. По мнению префекта, они думали, что тигренка назовут Зевсом, ну или Теодором. То теперь в Приморском зоопарке живет просто Валера. Впрочем, как и у меня дома. Привет мужу. Будет ли администрация менять имя новорожденному, пока не сообщается. Следим за развитием событий и слушаем трек на 9-й строчке нашего чарта.
0: Юмор-ФМ-чарт. 9-е место.

0: FM чат с Еленой Борщевой на Юмор FM.
1: Ну что, дорогие радиослушатели, как дела? Готовы продолжать? На очереди новость от ученых-биологов. Исследователи из Института энтомологии провели ряд лабораторных исследований и установили, у китайских муравьев попки кисло-сладкие.
2: Если это правда, то что нам теперь с этим делать?
1: Ну а мы продолжаем и слушаем трек на 8-й строчке нашего чарта. Алсу и Ева Власова и белая фата. Котик, ты знаешь, что делать.
2: А то!
0: Юмор FM чарт. 8-е место.

0: Чарт с Еленой Борщевой.
1: А теперь рубрика «Аутсайдеры». Сегодня в нашей тройке вылетевших нелетая Татьяна Буланова с треком «Первыми».
2: Первые, первые поцелуи.
1: А студию «Она не виновата».
3: Она не виновата.
1: И Артур Пирожков. Похудеем позже.
4: Можно даже пиццу похудеем позже.
1: Ждем артистов обратно с новыми хитами и слушаем трек на седьмой строчке нашего чарта. Коста Лакоста, Черри, Леди.
0: Юмор ФМ Чарт. Седьмое место.

0: Чарт. Ведущая Елена Борщева.
1: А теперь к новостям из-за океана. Сын президента Гарварда поступил в престижный университет без экзаменов. На его месте так поступил бы каждый.
2: Я бы так не поступил, потому что мне лень.
1: Радуемся за него, но не от всего сердца. И слушаем группу «Винтаж» на шестой строчке нашего чарта.
0: Юмор ФМ Чарт. Шестое место.

0: FM Chart. Продолжим через пару минут. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Попасть в компьютерную игру оказывается не так уж и сложно.
3: Я в игре? Это же круто!
2: Выбраться из нее гораздо сложнее.
4: Девочка в игре! Где все иначе? Где уровень?
3: Алло, игра!
2: Фильм «Сенсация». Летом всякое бывает. Побег из Сколбора. В кино с 25 июня. 6+.
0: Юмор.

0: Чарт с Еленой Борщовой на Юмор-ФМ.
1: Звездный психолог и автор собственной техники нейролингвистического программирования поделилась с подписчиками ценным лайфхаком. Если хотите, чтобы человек, в которого вы влюблены, думал о вас день и ночь, просто займите у него денег и долго не отдавайте.
2: Рабочая схема, отвечаю.
1: Записываем и слушаем песню на пятой строчке нашего чарта. Ёлка, проще.
0: Юмор ФМ чарт. Пятое место.

0: Чарт с Еленой Борщевой на Юмор ФМ.
1: США выпустили напиток, в котором 186 граммов сахара. Для понимания, это примерно как 5 банок колы или 19 пончиков в одном стакане.
2: Звучит как мечта.
1: По вкусу коктейль напоминает одно очень знаменитое печенье. Американцы, конечно, очень решительные люди. Особенно для страны, где медицина не бесплатная. А пока наш чарт не слипся от этой новости, двигаемся дальше. На 4-й строчке Анна Семенович и ее песня «Если станет грустно».
2: Слушаем!
0: Юмор ФМ чарт. 4-е место.

0: Чарт. Ведущая Елена Борщева.
1: Ну что, как настроение? Мы продолжаем и двигаемся все ближе к финалу. Впереди тройка лидеров и пара новостей. Электросчетчик, установленный в здании районного суда Москвы, изменил свои показания. А мы показания менять не будем и двигаемся дальше. На третьей строчке нашего чарта 5 утра и трек «Давай купим».
2: Давай послушаем.
0: Юмор ФМ чарт. Третье место.
3: Я называю все, что хочу, ты говоришь «бур».

0: Хотя можно подумать.
1: Я прикладываю карту. Минус на счету, плюсик в карму. Ты сказала, к радам нужно относиться проще. А то денежка эти к нам больше не захочет.
0: Так и есть.
1: Секрет очень простой, чтобы чудо работало. Твой любимый что? Правильно работает. Чтобы что? Чтобы приходила денежка. Чтобы была счастлива девочка.
2: Милый, а кто тебе энергию почистил?
0: Я назову.

0: FM Chart. Небольшая пауза и продолжим. Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер, в Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла, в Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла.

0: Чарт с Еленой Борщевой.
1: А теперь проверка памяти. Попробуйте вместе со мной вспомнить, кто за кем идет в нашем чарте на этой неделе. На 10-й строчке Наталья Подольская и песня «Не бояться».
2: Небо, небо, небо, не бояться. Просто быть собой, а не казаться.
1: На 9-й Лолита с треком «Красная шапочка».
3: Ах, это дождь, мой хантербой.
1: 8-е место занимает Алсу и Ева Власова с песней «Белая фата».
4: Белая фата.
1: На 7-й строчке Коста Лакоста и Черри Леди.
5: А ты пахнешь тамфон. Черри, черри, черри леди, сам себе не верю.
1: 6-е место у группы Винтаж и трека Малахит.
6: Только ты не плачь, раненое сердце мое.
1: На 5-й позиции Ёлка, и с ней все проще.
7: Может, проще надо.
1: Четвертое место занимает Анна Семенович с песней «Если станет грустно».
8: Если станет грустно, я тебе спою, песню подарю и любовь свою.
1: А на 3-й строчке 5 утра и трек «Давай купим».
9: Хорошо, давай купим.
1: Ну а теперь поднимаемся еще выше. На 2-м месте нашего чарта Five Star Family с песней «Раз-два». Слушаем!
0: Юмор FM чарт. 2-е место.

0: песни Юмор ФМ Чарт. Ведущая Елена Борщева.
1: На московском вокзале в Петербурге с позором уволили повара-мошенника. Недобросовестный кулинар продавал просроченный греческий салат, выдавая его за древнегреческий. Желаем всем, кто попробовал блюдо, скорее восстановиться. А мы слушаем трек победительниц нашего чарта Саби и Мия Бойко «Базовый минимум». Поздравляем! Да, котик?
2: Аплодирую лапками!

0: чат с Еленой Борщевой на Юмор-ФМ.
1: Ну что, дорогие, мы почти закончили. Осталось узнать, какая новость была правдивой. И правильный ответ. Реальной новостью оказалась история про новый напиток в США, в котором 186 граммов сахара. Для понимания, это примерно как 5 банок колы или 19 пончиков в одном стакане. По вкусу коктейль напоминает одно знаменитое печенье. Надеемся, что у всех дегустаторов этого напитка есть друг-кардиолог. А теперь точно все. С вами была Елена Борщева. Рядом был мой соведущий Котик.
2: Это я.
1: Спасибо, что слушали Юмор ФМ Чарт. Берегите себя, выбирайте хорошие песни и не проверяйте свою поджелудочную на прочность. До встречи.
2: Аривидарчи.
0: Самые веселые шутки и самые популярные песни Юмор ФМ Чарт с Еленой Борщевой.

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне сейчас легче пойти в бар и найти новых друзей, чем собрать старых друзей и пойти в бар.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Макс Евдокимов, Курск.
1: Так, меня Макс зовут. Я из Курска. Часто в него езжу. Курск меняется, мне нравится за этим наблюдать. У нас наконец-то убрали пазики из города. Знаете пазики? Конечно, знаете. Это на электробусе пишут, это электробус. На пазике ничего писать не надо. Ты его первый раз в жизни видишь, понимаешь, это пазик. На пазике надо писать, это ездит, садитесь, не бойтесь. Пазик — это же единственный автобус, в котором есть голосовое управление. Ну, он точно из будущего. Там же, чтобы выйти, орать надо. Заднюю откройте! А в электробусе кнопку надо нажимать. Я что, за водителя его работу должен делать? Что это за каменный век? Ну, поставь еще из газа или дверь, которую самому надо закрывать. Это гильотина, знаете? Это фух, бабка без сумки осталась. Фух, из корги две нормальных собаки. Поехали. Не, ну он реально из будущего. Он сколько-то на материалы сделан. Что-то типа стрейча. Вы же видели, как он тянется в час пик? Сколько народу в него залазит. Я столько раз свою установку проезжал, потому что поздно начинал готовиться к выходу. Я такой, за полчаса вставать надо. Если с пакетами, ты вообще оттуда не выйдешь. Все, смирись. Мужики с плинтусами навечно там остаются. В Курске еще архитектура будущего. Ну реально, у нас очень демократичный город в плане архитектуры. Жители могут влиять на облик города, представляете? Я когда еще в Курске жил, работал журналистом на телеке, и мне дали задание один раз взять интервью у счастливых жильцов дома, во дворе у которых администрация города посадила туи. Это деревья такие. И первый же мужик, к которому я подошел, сказал мне, нахуй они мне тут нужны! Я из этого выкопаю! Ну я как мог нарезал, что он счастлив. Оставил чисто фразу «они мне тут нужны». Не просто так про строительство вам начал рассказывать, потому что я в нем разбираюсь. Я учился в строительном техникуме. Кто не знает, что такое техникум, чуть-чуть объясню. У меня одногруппник, пока в СИЗО сидел, ему до суда Н-ки ставили. Типа Н, невиновен, я не знаю. Но я объясню, почему я туда пошел. Потому что я очень мечтал иметь свой тубус. Знаете, тубус? Это лучший футляр для бухла, который придумало человечество. Туда ровно влазит 2,07 и 2 яблока. Если вы когда-нибудь на улице встретите человека с тубусом, а чертежи он несет в руках, и он не на работу. Да, мне легко было в техникуме учиться, потому что я умный был. Но в техникуме нельзя показывать, что ты умный. Иначе к слову «умный» будет добавляться еще 3 слова. Ты что, самый умный? И мы вообще не понимаем уже, как на эту фразу реагировать. Это то ли комплимент, то ли претензия, да? Я один раз видел, как мужики не справились с применением этой фразы. Два мужика на машине, во дворе, на машинах. Не могли разъехаться, вышли ругаться. И один выходит и говорит, ты че, самый умный? И второй ему, кто умный? Спокойно, мужики, никто, расход. Вы тупые, давайте, домой. У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
0: Большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Моя любимая поза. Я снизу, одеяло сверху.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Мама вынашивала тебя 9 месяцев, а я вынесу с одного удара. Я человек без вредных привычек. Я не пью, не курю и не работаю. То, что нас не убивает, можно попробовать еще раз. Еще одно слово, и их уже будет 2. Скажи мне, кто твой друг? И оба идите нахрен. Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
1: Если бы моя жизнь была бы песней,
2: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
1: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Юмор ФМ.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри, вот то, что нужно всем. Не, а не ты все равно.

разрывает стены тишины. Не стоит никто, все ошарашены. Бочка бьет, вонзает в уши мега.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
1: Гол! Штанга!
2: Нет, друзья, в конькобежном спорте не бывает необъективного судейства. Здесь, как говорится, все в руках у спортсмена и между ног. Как вы прекрасно знаете, чемпионат Европы проходит раз в 4 года. Предыдущий был в 1996, значит, следующего можно ожидать в 2002. Сильнейший удар, и футболист Болтона чуть не убил игрока своей команды. Вообще, по ходу матча можно только удивляться скорости африканских футболистов. Ну, в джунглях-то особо не разбежишься. И вот мяч дали Ковалеву, чтобы он не скучал. И вот, казалось бы, мороз, полминуты до конца матча, метро и трамваи ходят редко, но все зрители как один сидят на местах. Я специально смотрю, и в проходе тоже нет людей. Все сидят. Может, примерзли? Даже странно, что после таких оговорок почти все комментаторы остаются на своих рабочих местах и даже получают зарплату. Слушайте, а может они это специально, а? Чтобы и себя, и нас повеселить? Кто знает? С новой порцией комментаторских перлов обязательно к вам вернусь. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый южный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Миассе плюс 26, в Карталах и Троицке до 28 тепла. В Магнитогорске, Южноуральске, Кыштыме и Челябинске плюс 27. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем воскресенья в Снежинске, Садке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миассе и Кыштыме плюс 25 градусов, в Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Это интересное объявление. Когда мне бывает скучно, я беру вот это, читаю. Обязательно нарвешься на что-то. Объявление. Жена на даче. Точка. Звоните. И какие-то судьбы видны за этим. Вот тоже человек. Только наш мог такое поместить в объявление. Правда, это на фонарном столбе, рядом с автобусной остановкой. Кто купил шкаф 27-го-4 по улице Некрасова? Готовы? Просьба вернуть вещи в нем оставшиеся. Кто, кроме нашего человека, продаст шкаф с вещами, не заметив? Спокойно, спокойно. Начинаем потихоньку согреваться. Захожу в обувной магазин. Ко мне подбегает продавщица, говорит: я даже не мечтала, чтобы вас увидеть когда-нибудь. Потому что вы-то смеетесь над нами, над работниками сервиса, а мы-то смеемся над вами, над посетителями. Но это богатейшая коллекция. Одна ей говорит: дайте мне ботинки на 44-ю ногу.

Вторая. Мне кроссовки попроще, у меня муж тупой. Третья. Девушки, у вас есть сапоги вашего возраста? Четвертая. Девушка, у меня почему-то в этом сапоге пальцы играют, а в этом не играют.

0: Снежинске полночь.
1: Маша вздохнула и добавила еще 1202 фотографии в альбом «Если честно, не очень люблю фоткаться».

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучше. Однажды в театре.
1: Я просто в такой эйфории, я не могу остановиться, у меня эмоции просто переполняют, у меня мурашки бегут и остановиться не могут. Мне кажется, у меня сейчас сердце из груди выпрыгнет, правда? Как это эстетично, как это все красиво, камерно, атмосферно. Скажи, а какой актерский состав просто бесподобный? Толоконников, Хрустицкий, Ольга Копытова, Хилоян. Еще бы понять, кто из них кто, может там кого-то и не было вообще сегодня на сцене. Ну это просто нереально, я не могу, я с ума схожу вот от этой атмосферы. Ты как, делись эмоциями.

0: А я ненавижу театр. И всех, кто в него ходит, считаю психами, Катя. Тебе не кажется, что театр уже как будто изжил себя, понимаешь? Ну что, он не выдерживает уже никакой конкуренции в 2К24-м, бэйби. Понимаешь, о чем я говорю? Я должен сидеть в этом зале, смотреть на этого мужика в бакенбардах, который без микрофона мне рассказывает про трактир. И про какую-то в задницу Настасью Филипповну, с которой он на пруду познакомился. Катя, ты понимаешь, что они вот это вот все держат просто, чтобы эти шизики в камзолах по городу не разбежались?
1: Я вообще тебя не пойму. Ты что, злой школьник какой-то, что ли? Что тебе театр сделал?
0: Да все самое неприятное. Реально, здание все это странное. Я в зале сижу, смотрю на эту люстру огромную, думаю, вот она сейчас сорвется, сколько жизни она унесет.
1: Тимур, тебе какая разница вообще? Главное в театре это постановка, антураж, смыслы. Пойдем!
0: Катя, я в эту дичь обратно не вернусь. Реально, ты что, там же видно, как у них костюмы воняют. Там какой-то опричник пиджак снял, так там мужик на первом ряду просто выключился от ванизма. А если по этим кулисам вот так ладонью хлопнуть, мы же просто утонем в пылевых сугробах.
1: Ну, глупо уходить с половины спектакля. Ну, полтора часа осталось.
0: Полтора часа? Еще полтора часа? Я там уже с третьей минуты ни черта не понимаю. Я просто... Я сижу, и там какой-то бледный петух в лосинах такой говорит... О, типа, я такой, граф Ко-Ко-Ко, говорит, надо кисет справить. Я такой, старина, чё ты несёшь, какой кисет? Начал гуглить, мне какая-то кожура Ивановна слева. Молодой человек, что вы себе позволяете, уберите телефон, это театр. Я говорю, окей, сорянчики, но вы, пожалуйста, объясните мне, что такое справить кисет? А она мне такая, типа, фи. Я говорю, слышь ты, тетка, я тебя сейчас за театр выведу и так отбудскаю, реально. И мы что-то с ней пока лясим-трясим. Этот граф Ко-Ко-Ко такой говорит, ритузы приказали долго жить.
2: Света, ну быстрее! Там перед антрактом этот граф шпагой вот так махнул. Мне интересно же, зарежет, не зарежет.
1: Ольга Александровна, подождите, пожалуйста.
2: Чего?
1: А Тимур не хочет обратно идти.
0: Что?
1: Потому что театр — это шелупонь, и он для психов.
0: Я так не говорю.
2: Сыночек. Сыночек самый умный, самый красивый у меня, самый образованный, самый начитанный. Ты что такое сказал?
0: Мамочка моя любименькая, ну как я мог такое сказать? Конечно, я такого не говорил. Такого не было ни за что в жизни. Это вот эта Катя, она коньяка нажралась и понесло. Реально,
2: что?
0: Вся правда вскрылась. Маска слетела, говорит, меня от этого театра рыгать тянет.
2: Чего?
0: Вот так и сказала, ты представляешь? Да. А твоя мамаша про тебя говорит. Твоя мамаша, говорит, такая вся высоконравственная, сама кухонной тряпкой лицо вытирает, ты представляешь? Вот такая, и так тихо-тихо. Тварь такая, вот так сказала.
1: Тимур,
0: про тебя.
1: Ты что?
0: Про тебя.
1: Ольга Санна, да это же все мое любимое.
2: Я да все понятно. За спиной тут нашумела в штаны, наложила, сейчас выкручивается. Да? Театр. Это высокое. Это чувственное. Это антураж. Дура тут тупорылая.
1: Так, Ольга Санна, я вам сейчас поясню. Вы не поняли.
2: Да рот ты свой колхозный закрой! Да театр, театр. Это... Он чувствовать учит, понимать учит. Хотя ты чему учишься? Что ты хочешь от этой жизни? Тихий фен? Подписчиков? Жужжалку прятать в нижнем белье? Господи, господи, нет. Это поколение, воспитанное на ждулях и гордоне. Честное слово. Быдло! Я бы плюнула в тебя, если бы не в театре. Хотя... Никакой культуры. Света, пойдет.
3: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Говорят, подобное притягивает подобное. Как быть, если я бесподобная?

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Не хватает денег на автомобиль? Мотоцикл, мопед, скутер, велосипед, самокат и даже моноколесо? А передвигаться по городу хочется с ветерком?
2: ООО «Альтернативный городской транспорт» представляет. Федеральная сеть «Ишак Шеринга» «Веселый осел».
3: Чрезвычайно популярный в очень Средней Азии и желтой жаркой Африке Ишак Шеринг наконец-то доскакал и до России.
1: Добрые, послушные и неприхотливые ослики идеально входят в плотный транспортный поток большого города.
3: Входят и замечательно выходят.
1: Забудьте про правила и ограничения. Можно по тротуару, можно по выделенке, можно без прав, можно бесплатно, по платной, можно под шоссе. Кафе. Можно через двойную сплошную. Можно на желтый. Можно на красный. Можно без шлема. Верхом на ослике. Возможно все.
3: Просто найдите в вашем городе привязь с прокатными осликами, опустите вкусную морковку в широко раскрытую пасть и навсегда забудьте о пробках и расходах на бензин.
2: Федеральная сеть Ишак Шеринга «Веселый осел».
3: Оседлай осла своей мечты.
4: Вы руководитель крупного предприятия? Владелец среднего или малого бизнеса?
5: Да, это про меня.
4: Тогда обратите внимание на новый еженедельный экономический журнал «Нам капец».
5: Капец? Очень интересно.
4: Актуальные новости из мира финансов.
6: Аналитика и прогнозы.
4: Готовые бизнес-схемы, курсы валют, биржевые котировки.
6: Фотографии котят и брачные объявления.
5: Я подписался и теперь готов ко всему.
4: Еженедельный деловой журнал «Нам капец».
6: Об экономике со сдержанным оптимизмом.
4: Подробности и моментальная подписка на сайте namvsemkapets.все.
7: Ну, кто тут хочет маминых люлей?
8: Удоевский консервный завод рекомендует мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
7: Аппетитные, сочные, нажористые.
9: Разогрел в микроволновке и готово.
10: А я их просто обожаю.
8: «Мамины люля» – это натуральный продукт качества премиум.
7: Только мясо, соль, перец, ну и какая-то сиреневая химоза.
8: Жить вкуснее и веселей всем от маминых люлей.
7: Буду стол накрывать и люлей раздавать.
8: Отхватить маминых люлей вы можете во всех продуктовых магазинах.
6: Мясные полуфабрикаты «Мамины люля».
9: «Мамины люля».
10: «Мамины люля».
7: Вкусно, как у мамы.

0: Юмор-ФМ. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Новой. Я не хочу удивляться каждый день. Ты поменялась,

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Вам не кажется, что пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь» и у семи нянек дитя без глазу каким-то зловещим образом связаны?

0: FM. Шутки.
1: Новые сумки от фирмы Чо. Чо через плечо.
0: И песни.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Ижица. Пинск.
3: Хеллоу, Кити. Кошка сдохла, хвост облез. Я поэтому немного задержалась, извините.
4: То есть, что нового?
3: Да вчера посмотрела «Молчание ягнят», «Молчание коров», «Коз». Короче, ночью на ферме делать нечего, все спят. А еще у меня дома консьерж умер.
4: Соболезную.
3: Да все окей. С обязанностями консьержа он все так же хорошо справляется. Ладно, я пойду.
4: Ты ничего не забыла?
3: Дуэт имени Чехова.
4: Я про выступление. Хотелось бы признаться, я начал заниматься юмором, потому что мне нравилось творчество Сергея Светлакова. И раз уж этап батлов, мне бы очень хотелось с вами отыграть вашу миниатюру. Сергей, можете выйти на сцену?
3: Подожди, а что, так можно было? Сергей, стойте. Я начала заниматься сексом только потому, что мне нравился Тимур Батрутдинов.
0: Команда «Провинция». Кирово-Чепецк.
5: В прошлом выступлении наша команда показывала урок английского языка. И сразу после этого председатель Госдумы Володин сказал, что английский язык мертв. И по заказу Госдумы наша команда продолжит убивать языки. Урок немецкого в Чепецкой школе.
6: Так, домашним заданием было выучить известных немецких людей.
5: Бетховен.
6: Людей, говорю, не собак, ну что, соберитесь, каких-то посовременнее.
7: Скутер.
6: Украли, угнали, да что вы мне все время напоминаете это? Так, Гулиев. Встал и вышел из класса.
8: А что я сделал-то?
6: У тебя труды. Тебя дети ждут. Не учитель, а черти че, бихтунг, швах. Так, все, берем двойные листочки, пишем диктант. Ини блайнен штихтен номен маппен клайне мурка эндири клайне штайн запятая мурка дюфюми клайф дизайн эй, мурка Маруся Климова эндюжи хюнь бихлойс. Записали?
5: Да.
6: Зря, видите, мужика размотало в тепле после корпоратива. Урок окончен.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Запись в дневнике. Ваш сын единственный, кто взял в поход водку. Спасибо вам за сына.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Человека задержали, пацана, ни за что, совершенно привезли в полицию, говорит, ваш адрес, а то мы должны проверять людей, вот вы ночью шатались, должны проверить, где вы живете. Он говорит, улица Ленина, дом 7, квартира 22. Подождем. Послали полицейского, тут приходит, говорит, не живет такой. Они ему там почки опустили, побили за то, чтобы наврал. Ну вот еще раз предупреждаем, больше не врать, иначе вообще посадим вас. Ну, он опять говорит, улица Ленина, дом 7, квартира 22. Опять послали, опять эта ситуация. Ну, короче, набили там ему лицо, штраф взяли, выпустили. Он помятый, бедолага, приходит домой, открывает дверь. Напротив открывается дверь соседа. А сосед открывает, говорит, Илюха, себе пузырь. Тебе два раза менты приходили, я сказал, что тут не живешь.
2: Поднимаясь пешком на 16 этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры».
1: Двое встречаются, они говорят, ты знаешь, у меня такое ощущение, что моя жена изменяет мне с соседом. Он говорит, а с чего ты взял? А вчера возвращаюсь с работы, прохожу мимо своего дома, смотрю, на балконе стоит сосед в трусах и курит. Домой прихожу, а жены нет. Он говорит, а какая связь? Он говорит, так он в ее трусах курил.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ.

0: Снежинске «Час ночи». Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если устал ругаться с женой, просто начни раздеваться. У нее автоматически начнет болеть голова, и она пойдет спать.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СССР.
2: Если вы хотите устроить себе настоящий праздник, ступайте на Сочинскую набережную, где вас ждет лучший караокщик страны.
3: Добрый вечер, уважаемые отдыхающие и гости города, столицы курорта Сочи. Подходим, поем специально для вас. На пляже установлен супер-караоке. Цена взрослым 30 рублей, детям 15 рублей, красивым детям 8 рублей. Подходим, не стесняемся, поем. Был обычный серо-питерский вечер. Я ходил туда-сюда в настроении. Вдруг откуда ни возьмись, вдруг навстречу. То ли девочка привидений. Она прошлась, как королева по зеленых волнам. Прохладным летним жаркого дня. Я оглянулся, убедился, не она ли она. Чтоб убедился, не она ли она. Подходим, не стесняемся, уважаемые девушки, интересные народные песни. Полдень, полдень, женский полдень, на воде причал. Босоногий мальчик, босоножки потирал. Подходим, поем интересные народные песни. 8 рублей красивым детям. Подходим, не стесняемся, детские народные песни. А колбаса — это бившие лошадки. А колбаса — что в жемчите две заглядки. Подходим, поем красивым детям 8 рублей. Напоминаю, опять от меня сбежала, но камень ее догонит. Не стесняемся, подходим, поем 16 рублей детям. Напоминаю, красивым детям 8 рублей. Домовой, домовой, домовой. Проводил бы лучше девушек, козел. Подходим, не стесняемся, 8 рублей детям, товарищ, не стойте. Подходим, пороем интересные народные песни. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой чуть-чуть. Подходим, подходим, 8 рублей красивым детям, обычным детям 16. Не стесняемся, засыпают турки котлован. Ауа, ауа, ауа, не подходим, не стесняемся, напрасно старушка ждет сына домой, ведь сына она не рожала. Тот, кто не рожала сына, старушка, подходим, пожалуйста, для вас уникальнейший караоке, что вы стесняетесь? Подходим, товарищи, только для вас уникальный караоке. Я продолжаю простые движения, я продолжаю для размножения. Девушки, что вы стоите? Подойдите, пойте караоке, для вас установлен, да.
0: Тот самый КВН, те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У тех, кто в детстве надевает шапку, не сидит на холодном, вовремя ложится спать и не чешет манту, линия жизни по локоть.

0: Юмором представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Юлия, психолог из Москвы, спрашивает.
1: Сатья, здравствуйте.
2: Привет.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Юлия. У меня следующий вопрос. Как полюбить свекровь, если она интриганка и помешанная на своем сыне женщина?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос, отличный вопрос. Мне очень нравится. Ну, надо понимать, что женщина-интриганка, которая помешана на своем сыне, это практически все женщины, у которых есть сын, да, или дочь, неважно. Обычно та женщина, которая возмущается, что ее свекровь, или как это такое называется, интриганка, помешанная на сыне, это та женщина, которая поймет свою свекровь через 20 лет, когда ее сын вырастет и будет общаться с этой овцой, которая вообще непонятно для чего нужна, и которая не умеет готовить оладушки, и которая так хорошо не понимает мое солнышко, которое я родила, и вот в ладошках как бы носила. Это нормальная история. Что же делать? Есть отличная история, как полюбить свекровь. Отлично любится свекровь из разных квартир, желательно из разных городов. Это очень отлично работает. Поэтому просто не живите вместе. Не живите вместе. Ну как же, мы же у нее живем, потому что за шкафом, потому что мы сами копим на дом, который мы купим в 2049 году. А пока это так выгодно пожить у свекрови. И холодильничек же все-таки у нее. И можно творожок у нее подрезать. Да, это пармезан. Это тетка покупает, а мы его утром едим. Да. Ну и так далее. Так. Не хотите зависеть от человека, не живите с ним. А она к нам приходит, мы с ней не живем. Надо менять ключи. Надо как бы и объяснять мужу, что мы независимые, а если ты зависим, то ай-яй-яй, ай-яй-яй. То есть женщина, которая, допустим, жена, потому что есть две женщины, одна мама, одна жена, она должна учиться общению со своим мужем, знаете, у кого? У мамы. Вот с этой вот ведьмой, вот этой адской сатаной, которая так не понимает, ну и тому подобное, надо подружиться желательно. Делать ей комплименты, благодарить за сына. И внимательно слушать ее байки о том, как манипулировать своим мужем. Потому что она своим сыном может манипулировать значительно лучше, чем ты. Иначе бы не было ситуации, в которой она стала твоим конкурентом, и ты проигрываешь. Это всегда вопрос женщины, которая проигрывает в конкуренции с мамой. А надо максимально приблизиться к источнику информации, максимум оттуда получить. И превзойти ее. А то, что мужчина любит свою мать, ну, это нормально. И я точно скажу, что счастье семейного в подобных семьях все равно не случается, если мы решительно, допустим, приедем и убьем его мать. Вот возьмем ее, просто ее не станет, увезем в лес, закопаем где-то в черных пакетах, и не станет этой адской бабищей. Счастье-то не придет. Поэтому учитесь. Это бесплатные гуру. Потому что ты уже вышла замуж, ты уже живешь, ты уже рожаешь, а ты еще не научилась общаться. Смотри, как мама делает. Она его знает с нуля. Она знает, как его вдохновлять, как кормить, как благодарить. Поэтому он к ней и привязан, в конце концов. Он бы и к тебе был так привязан. А у жены есть некое преимущество над мамой. Если она так же умеет манипулировать, как мама, а еще она с ним спит, никакая мама ее не... превзойдет.
1: Сатья, спасибо большое.
2: Да, пожалуйста.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: и шутит Нюша.
1: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат-чат-чат-чат.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Научиться плясать индийские танцы совсем просто. Одной рукой вкручиваешь лампочку, другой гладишь собаку.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Во-первых, друзья, женщина за рулем – это прекрасно. А во-вторых, как вам такая история? Мужик подходит к автостоянке и не верит своим глазам. Молоденькая дама в короткой юбке на шпильке сама заливает масло в двигатель. Ну надо же, думает, довелось при жизни увидеть такое наконец-то. Подходит ближе, а нет, показалось, все в порядке. Заливает масло в бачок омывателя. Друзья, согласитесь, у каждого человека должны быть свои маленькие личные приятности. Два приятеля в офисе разговаривают, один другому говорит: «Слушай, я давно хотел тебя спросить, а что ты носишь ботинки на один размер меньше?» «Слушай, ну как тебе объяснить? Ну, смотри, на работе сплошные проблемы, да? Да. Домой приходишь не лучше. Поверь мне, жена постоянно ищет ссоры. Сын разгильдяй, учится ужасно. Теща пилит и пилит, пилит и пилит. Единственная радость у меня в жизни – вечером ботиночки снять». Самое время, а кстати, какое время? Ну, не, нормально, для ролевых игр. Муж говорит жене: «Дорогая, давай поиграем в ролевые игры». «Класс, а это как?» «Ну, как будто ты красная шапочка, а я волк». «Класс, давай!» «Ну, тогда иди, пеки пирожки».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами ливни и грозы, слабый юго-восточный ветер. В Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 23, в Магнитогорске, Озерске, Миасе и Кыштыме плюс 25 градусов. В Карталах, Троицке, Южноуральске и Челябинске до 27 тепла. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами дожди. Ночью 13-18 выше 0, днем в понедельник в Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Златоусте и Кыштыме плюс 24, в Карталах, Сатке и Миасе плюс 26 градусов, в Троицке, Южноуральске и Челябинске до 28 тепла.

0: песни.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: С похмелья хуже всего Колобку. У него все болит.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: В конце концов, кто я такой, чтобы не пить? Фраза, между прочим. Кто я такой, чтобы не пить? Мне что, больше всех надо? Не пить, сидеть на диете, делать зарядку. Что я из себя корчу? Извините, мне спиртного нельзя, мне стакан сока. Бери водку, не умничай. Ты кто такой? Ты что задумал? Ты посмотри, сколько народу мучается. Пенсионеры без лекарств. Молодежь без перспектив. А ему спиртного нельзя. Пусть все передохнут, а он будет на лыжах. На чьем фоне ты, гад, хочешь долго жить? Ты хочешь потом о нас кому-то правду рассказать? Тебе нельзя, а нам, значит, можно? Ты настоящих генералов видел? Фигура радость источает. Мундир лопается. Лампасы в щеки переходят. Нос цвета красного знамени. Упасть может, отжаться никогда. Гаишник на посту стоит, движение регулирует. И сам в борт вцепиться не может. Из-за живота. И его, чтобы объехать, шоссе надо расширять. Оттиск печати у него месяц перегаром отдает. Потому что подышал, ха! Лицо таких размеров, любая женщина с любого конца комнаты, не сходя с места, поцелует.

0: Процесс одевания носков в полевых условиях полностью исключен. А ты говоришь, я не пью. Один, которому пить нельзя, ничего не получил при распределении мест в парламенте. Рыдал, справки показывал, язва, диарея. Ему сказали, все правильно. Сильно не пьющий, большая гнида. Настоящий мужик у нас либо на водке, либо на антибиотиках. Почему либо? Потому что они не сочетаются. Хотя бывает, что крупный руководитель и на том, и на другом. А ты говоришь, что я такое, чтобы не пить? Выпей, Мишастик. Так меня одна дама называла. Выпей, Мишастик, добейся любви без слов.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежински. Два часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Как оказалось, чтобы хорошо выспаться, не нервничать, правильно питаться и вообще нормально себя чувствовать, нужно просто не ходить на работу.

0: эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Глеб Капелюх, Санкт-Петербург.
1: Привет, народ.
2: Здрасте, здрасте.
1: Погнали. Я живу в Питере, мои родители живут на Камчатке. Из-за этого появилась проблема, потому что я с мамой общаюсь по WhatsApp, а с отцом через маму. Все, что я знаю про отца, это что у отца все как обычно. Последние 5 лет у отца все как обычно. Может, он из семьи ушел, я не в курсе. Маме просто лень длинную смс-ку набирать, подходящей открытки в WhatsApp нет. Вот это «мы теперь одни», там котенок под дождем. Хотя, зная мать, она, скорее всего, стишок отправила. Вот и сказочки конец, ведь от нас ушел отец. Я честно скажу, я у отца третий по счету ребенок, а третий по счету жены. Поэтому первые несколько лет мы старались к отцу особо не привязываться. Он за сигаретами уходил, мы ставку делали, вернется или нет. В целом детство прошло приятно. Сейчас в России очень популярна тема буллинга. Буллинг, кто не в курсе, это когда сильные унижают слабых. Но в моем детстве это называлось просто – школьная перемена. У нас в классе учился парень по имени Антон. Само собой, мы его дразнили из-за его имени. И сейчас за это очень стыдно. Это глупо. Но однажды в школе мы узнали, что у Антона появился младший брат, которого родители назвали Тарас. И мне кажется, родители играют в игру, не дая ребенку шанса на счастливую жизнь. Вообще ни одного. У меня мать недавно повзрослела, сама себе выбирает пароли в интернете, представляете? Но выбирает странно. Она при мне начала гуглить фразу «самые популярные пароли в мире». Я говорю: «плохая идея, мам». Она говорит: «какие сейчас самые популярные пароли?» Я подсказываю, что обычно самый популярный пароль – это твоя дата рождения. И моя мать такая: «моя дата рождения – самый популярный пароль в мире». Я говорю: «да, мам, прикинь, именно твои цифры все запоминаем. У тебя пароль от госуслуг прямо в паспорте указан, очень удобно». Судя по тому, какое в нашем обществе отношение к утренней каше, там эффект должен быть примерно как от укола адреналина в сердце. Утром закинулся овсянкой, весь день ходишь заряженный, такой: «обожаю вареный овес». Мне подруга сказала, что в кашу можно просто добавить мед, и она станет послаще. Так вот, куда угодно можно добавить мед, и все станет послаще. У меда такое свойство. Немного меда, немного мокрого картона – это тоже сладкий завтрак. Я еще недавно записался в спортзал, и обычно там есть фитнес-тренер, который выглядит как олимпийский бог. Но мой фитнес-тренер выглядел плюс-минус как я. Такой же тип, просто в красной майке с надписью «инструктор». Просто я хочу смотреть на своего фитнес-тренера и думать: блин, я хочу быть как он. Я смотрел на своего и думал: блин, я уже как он. Мне надо точно что-то менять. Недавно узнал, что имбирь в японской кухне существует для того, чтобы перебить вкус прошлого блюда, дать вам почувствовать вкус нового блюда. Я это узнал и понял, что в отношениях с женщинами я имбирь. Обожаю поддержку. У меня в жизни был вот этот ужасный момент, когда ты пишешь «бывший». Я однажды так поступил, написал бывшее сообщение в стиле «Привет, я сейчас с Викой», а потом написал «Извини, не тебе». Вы такие: «звучит жалко, я знаю». Но я сделал ситуацию намного более жалкой и отправил эти две фразы в одном сообщении. Это конец. Слава богу, есть функция удалить сообщение у собеседника. Я удаляю сообщение, но случайно только у себя, и такой: вот это конец. Для чего вообще существует функция удалить сообщение только у себя? Все люди в мире уже в курсе, что ты идет, а ты стоишь и такой: конкретно у меня такого сообщения нету. Это вам Павел Дуров с моего аккаунта написал, ясно? У меня все. Спасибо.
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Совет женщинам. Есть муж — крути мужем. Нет мужа — крути мужиками. Нет мужиков — крути обруч.
2: Она посмотрит мои глаза.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: В принципе, я могу и не пить, но такого принципа у меня нет. Как-то раз я ехал в такси. Денег с собой не оказалось. И водитель все-таки намазал мое спасибо на хлеб. Когда я хочу услышать что-нибудь умное, я начинаю говорить. Салаты для слабаков. Настоящие мужики засыпают в десерте. Однажды у меня вырос зуб мудрости. Испугался и врос обратно. Забавный факт. Человек с дюралевым веслом в руках может рассказать тебе интересную историю, даже если тебе не очень интересно.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Добро пожаловать в кафе «Инжир». Для вас поет Мартин Копыта.
0: Яна Кошкина.
2: А ну нахрен эту твою настойку на тархуне. У меня в прошлый раз после нее реально на 2 дня зеленый цвет пропал.
0: Александр Пташинчук.
3: Цвет этого года Viva Magenta, да?
4: Да.
3: Вот нахрена мне эта информация?
0: И Азамат Мусагалиев.
5: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если хотите снимать фильмы для взрослых, ищите актеров в караоке. У этих людей нет никакого стыда.

поздний час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: FM. Шутки.
1: Я своей жене уже давно сказал, что если мы разбежимся, то тещу я с собой заберу.
0: И песни.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: Небольшая свалка в центре поля. Зобнин получает пас от хорвата. Хороший пас! От своего такого не получишь. Что произошло в этом эпизоде? Да все просто! Вратарь опрометчиво вышел из ворот и потерял ориентацию. Удары по ногам, захваты руками сзади. Весь букет непристойностей мы видим сегодня в первом тайме. Даже мне в комментаторской слышно, как тренер кричит, чтобы Бурченков вернулся к воротам. Да, в таких случаях диктора по стадиону нужно просто просить объявлять. Бурченков, вернись к воротам. Что ни говорите, широко сегодня играют футболисты Ротора. Разбегаются по полю, как тараканы. И как мы видим, оба спортсмена в совершенно одинаковой форме. Ну, разве что у Калинина чистые трусы, а у Яковлева три полоски по бокам. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Я нахожу выход из любой ситуации. Удивляет другое, как я, зараза, нахожу туда вход.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Очень русские истории начинаю вам рассказывать, которые возможны только у нас в стране.
2: Женщина мне написала. Вот что меня радует, то, что люди к себе относятся все-таки с иронией. Она пишет: «Михаил Николаевич, представляете, я вспомнила вас. После того, что произошло со мной, я полезла мыть окна. А потом гляжу, у меня колготки-то рваные». Готовы? Готовы? Я думаю: «А как выпаду? Разобьюсь, и что люди скажут? Мне же неудобно будет». Некрасов прав. Уникальная русская женщина. Мужики с юмором многие к себе относятся. Тоже письмо получаю. Ну, точно, по вашим рассказам. Я торопился домой к жене. Ночью я был пьян. Двор у нас большой. Знаете, так буквой «П» стоят дома. И я решил по диагонали пересечь двор побыстрее. Бегу, темно, ничего не вижу. Вдруг у меня кто-то железкой бум по башке. Я очнулся, упал, очнулся, встал. Меня бум еще сильнее. Я думаю, надо быстрее встать, дать в морду. Поднялся еще быстрее, еще сильнее. Бум! По лбу. Детский турник оказался. Мне написала одну историю девушка. Я не могу ею не поделиться с вами. Такая нашинская русская история. Пишет: «Я люблю своего мужа и боюсь его». Уже по-русски все, значит. «Боюсь, люблю». И он меня отпустил на девичник, но сказал, чтобы я была в 12 часов ночи дома. Мы с девочками выпили, я прозевала. Вот. Я вернулась в 4 утра. Нормально. Это прозевала она. 12 часов вернулась. А дальше... Но у нас часы, пишет она, с кукушкой. Я когда вернулась, а муж спит чутко. И вот то, что ей пришло на ум, конечно, ни одной женщине в мире не придет. Я решила прокуковать сама 12 раз. Суперски, суперски. Представляете, эта кукушка с похмелюки. Ага. И еще пишет: «Я подошла к нему поближе, к спящему». То есть еще дыша перегаром утренним. Это монстр, а не кукушка. Муж ничего не ответил, сделал вид, что спит. На утро не выдержал и говорит ей: «Милая, ты знаешь, нам, наверное, пришла пора менять кукушку в часах». Я спрашиваю: «Почему?» Он говорит: «Понимаешь, вот сейчас прочувствуйте первую фразу. Я слышал, как когда ты пришла, кукушка сначала прокуковала 4 раза». Вот это мне нравится. «Сначала». Потом сказала: «Во, блин!» Поперхнулась, вот это мне нравится. Прокуковала 2 раза, высморкалась, кукукнула.

0: похихикала, жуткая кукушка просто, жуткая. Кукукнула, наступила на кошку. Это монстр, а не кукушка. С грохотом обвалилась о пол и докуковала 17 раз.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Сколько руки под сушилки не держи, а джинсы все равно вытришь.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на телепередаче.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Шутка длиною в жизнь». Обычно я рассказываю вам про гениев юмористического жанра, великих мастеров репризы, чьи шутки покорили не одно поколение и остаются смешными и актуальными и по сей день. Но сегодня совсем другой случай. Сегодня у меня в гостях человек заурядный, не смешной. Человек, для которого Ширвиндт, Райкин, Карцев и Никулин – это просто много ошибок в слове «яичница». Юморист, стендап-комик Александр Полтавцев. 1963 год. В интеллигентной семье художника и пианистки появляется Александр Полтавцев. Он угрожает им ножом, крадет три варежки и подушечку для иголочек.
2: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Нищий Саранск, разруха, зима, свиноферма, выгребная яма. Родители долго думали, как меня назвать. В итоге назвали меня Александром в честь знаменитого российского актера Александра Петрова. Как вы понимаете, имя у меня появилось недавно, буквально со второго сезона «Полицейский с Рублевки», да.
1: 83-й год. 30 декабря, 11 часов вечера. Полтавцев идет в первый класс. Он отправляется за знаниями в ближайшую гимназию для мальчиков. Ближайшая гимназия для мальчиков находилась в 1912 году. Поэтому Полтавцев вынужден пойти в обычную школу.
2: Это был особенно тяжелый период моей жизни. Но именно в школе я первый раз очень сильно рассмешил человека.
1: Как же?
2: А я сказал учительнице, что я иду во второй класс. Там такое началось. Истерика, катание по полу, битье головой о парту. Что только она со мной не делала. Да.
1: Во времена первого юмористического выступления Александра на дороге сбивает КамАЗ. Он попадает в больницу.
2: Да, это был особенно тяжелый период моей жизни. КамАЗ очень сильно изменил меня. Костей в моем организме стало больше. Но они стали меньше.
1: Полтавцев возвращается в юмор. Он пишет свой первый концерт. Собирается полный ДК. Полтавцев начинает свой жесткий матерный монолог и этим самым срывает детскую городскую елку. Одинокий Полтавцев, уже не молодой, больной, неделями не выходит из дома. Из квартиры Александра на весь подъезд начинает раздаваться неприятный запах. Соседи вызывают полицию, они ломают дверь в его квартиру и видят обедающего Полтавцева. Но после этого в жизни Полтавцева наступает рассвет. Появляется YouTube. Общество деградирует, и Александр постепенно становится для них очень сильно смешным.
2: Да, мои дела действительно пошли в гору. Я написал одну шутку. И этого, оказывается, достаточно, чтобы быть известным стендапером. Да.
1: Такой он, герой нашего времени. Поэтому, если вы тупой, некрасивый и не смешной, ни в коем случае не нужно работать над собой. Нужно просто верить в себя, и интернет вас обязательно оценит.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ищите действительно натуральное подсолнечное масло? Ага.

0: мечтаете отдохнуть с пользой для здоровья?
1: Центральная городская лужа Мочегорска приглашает жителей и гостей города на коллективные сеансы грязелечения.
2: Основанная в 1874 году, центральная лужа Мочегорска знаменита целебными свойствами как в России, так и за ее пределами.
1: Мочегорские грязи лечат более 30 известных и около 300 неизвестных медицинской науке заболеваний.
0: А все сеансы грязелечения проходят в праздничной атмосфере, сопровождаются выступлениями самодеятельных коллективов и вещевыми лотереями.
1: Центральная городская лужа ждет вас.
2: Не тормози, купнись в грязи.
1: Мочегорск, вокзальная площадь, центральная городская лужа.
0: Ежедневно, круглосуточно, навсегда.
3: Девушки, которые приехали поступать и не поступили. С каждым годом их становится все больше. Кто протянет руку помощи, накормит, обогреет и купит билеты домой.
4: Благотворительный фонд «Наташа».
5: Вы служите украшением стола? Вас как рыбу к пиву подают? Любой, кто заплатил, имеет все права? Обратитесь к Наташе.
4: Наташа.
3: Вас ждут теплое пальто, тарелка супа и билет домой к маме в Мухопопинск.
4: Благотворительный фонд «Наташа».
3: Обратитесь и катитесь.
4: Наташа.
3: Наша общая социальная ответственность. Подробности на сайте огнеотеля такзаманчивогорят.рф.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Фраза «Ну, не будем вам мешать» означает, что помогать вам никто не собирается.

0: Юмор ФМ.
1: Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Power.FM и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте, команда «Москвичи». Москва.
3: Ну а в отношениях нужно поддерживать друг друга, но это не всегда легко.
4: Дим, любимый, поздравь меня. Я прошла в шоу «Холостяк».
5: Молодец. Ребенка нашего с собой возьмешь?
4: Думаешь, можно?
5: Алин, ты не прогрузилась с утра? Ты что несешь-то?
4: Дим, вот ты думаешь, если какой-то миллионер может мне и квартиру подарить, и машину, я что, сразу в койку к нему прыгну? Вот сейчас слух сказала, так все складно, ладно.
5: Алина, ты никуда не поедешь.
4: Ладно, я просто поеду к подруге.
5: Вот.
4: А ты не смотри ТНТ пару месяцев.
5: Алина!
0: Это Лига городов. Команда «Омская сборная». Омск.
6: На ТНТ очень много крутых реалити-шоу на выживание. И многие из них популярны благодаря интересным испытаниям.
7: Если вы слышите эту музыку, значит, мы будем искусственно создавать напряжение. У нас для вас сюрприз. Мы возвращаем выбывшего участника Сергея.
8: Он же умер на прошлом испытании.
7: Он просто понравился зрителям.
6: Перейдем к испытанию. Вам нужно переплыть на необитаемый остров на лодке. Там будет женщина, нужно принять у нее роды. Там не будет мальчика или девочки. Там будет ключ.
7: Этот ключ вам нужно воспитать как сына. Через 18 лет он приведет нужный.
6: Но это еще не все. Когда у вас есть ключ и замок, вам нужно бежать к сундуку. За вами будет гнаться гепард, вам нужно бежать быстрее. Ведь гепард будет на мотоцикле.
7: Но это еще не все. Хотя, казалось бы. Когда оторветесь от гепарда, вам нужно спуститься в ад. В аду немножко передохнете. Ну а там с помощью ключа и замка вам нужно закрыть рот Никите Кологривому.
9: Да это невозможно.
7: У вас на это всего 5 секунд.
10: А куда идти-то? Слева, направо, куда?
7: Время прошло, вы не получаете 10 грамм риса.
6: На этом наш прекрасный день заканчивается. Увидимся завтра. А мы с Пашей поедем в 5-звездочный отель пить шампанское. И сопереживать вам, как же тяжело вам будет выживать в пустыне.
2: Между нами города.
0: Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я пытаюсь потерять вес, но он все время меня находит.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Интересно, что произошло между лошадью и Пржевальским, если она взяла его фамилию?
2: Круизный лайнер белоснежный плывет. И для развлечения гостей фокусник показывает различные фокусы. Каждый вечер буквально. И какой-то человек повесил клетку с попугаем, с говорящим. А попугай откуда-то знает все фокусы, которые он показывает. И постоянно его стучит там, постоянно на него, ну, мешает ему. Тот показал фокус, попугай говорит: «Шарик в цилиндре». У него ненавистным взглядом на него смотрит. Опять какой-то фокус прошел. Веревка в кармане. Тут возненавидел попугай. И вдруг кораблекрушение, тонет лайнер. И вот этот бедный фокусник уцепился за край доски, плывет. Смотрит, на другом конце доски попугай сидит. Смотрит, попугай на него смотрит. Долго-то говорит: «Ладно, сдаюсь, где корабль?»
1: Один говорит другому: «Что-то мне такое ощущение, что жена мне изменяет». «А с чего ты взял?» «Да сейчас живем в другом городе, а сантехник все тот же приходит».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Покрасила брови. Муж спросил, как погода в Азербайджане.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Пермского края. Город Пермь.
1: Вот, говорят, Москва похорошела при Собянине. Честно, нам Москва при Лужкове больше нравилась. Не так обидно в Перми было жить. Короче, у нас песня «Претензия к Москве».
2: Игорь Александрович, она в Перми за это по шапке не попадет?
1: А это не от Перми, это от всей России. Охренела Москва, тут в метро есть заряд.

0: нахрен капец!
1: Игорь Саныч, так ничего не понятно.
0: Да я просто на эмоциях. Я сейчас на улицу покурить вышел, а там новая спецтехника моет дороги. Новая спецтехника моет дороги. Да у нас в Перми ни одного этого слова нет.

0: ума секс?
1: А в пивных магазинах зачем 900 видов пива?
0: Столько в жизни не выпить! Ребят, это точно мой текст?
1: Резал елки пилой,
0: под Кремлевской стеной,
1: потому что нельзя быть в России красивой такой.
2: Игорь Саныч, да чего вы напрягаете? В Москве вообще отвязно. Чувствую, это мой город. Так что я назад в Пермь не поеду.
0: Вот как ему объяснить, а? Понимаешь, Москва, она как запой. Сначала весело на самокате катаешься. Ходишь, улыбаешься, как дурачок. В парке на траве лежишь. У прохожих дорогу спрашиваешь. А потом все. Потом деньги и силы заканчиваются, и пора возвращаться домой, в реальность.

0: Сборная Пермского края. Спасибо.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вышел на работу после отпуска. Чувствую себя как дети в садике. Хочется плакать и домой.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Рустам, архитектор 1С из Балашихи, спрашивает.
1: Вопрос такой. Как жениться на стройной, красивой, молодой миллиардерши, если ты толстый, старый и нудный дворник? Еще есть сказка такая, этот «Красавец-чудовище» или «Аленький цветочек». Вот, как бы, в сказки хочется верить, все-таки выросли на них. Что ответите?
2: Как ответить? Да что-то отвечу, конечно.
0: Да. Сатья отвечает.
2: Нам кажется, что сказка «Аленький цветочек» или что там было, да, «Красавица и чудовище», что-то такое. Нам кажется, что она была красивая, миллионерша, а он урод какой-то. Нет, он чудовище, но он был очень крутой перец. Он просто, ну, выглядел немножко, ну, на любителя. Поэтому, если ты уродец и выглядишь на любительницу, скажем так, надо чем-то компенсировать это. Должен быть какой-то юмор какой-то, да? Должен быть какой-то интеллект, какие-то достижения, какие-то качества, которые помогают уродцу, вот этому чудовищу, компенсироваться до уровня там кого-то. С другой стороны, зачем вот этому как дворнику или кому он сказал вот это вот жизнерадостная миллионерша? Что он с ней будет делать? Убирать у нее во дворе, что ли? Я думаю, что надо искать себе ровню и так далее. Потому что часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90. А желательно, чтобы было 2 высших образования, без проблем со здоровьем, без трудностей с жильем, обеспеченная, с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. А себе Павлик. Понимаешь, ну, так не бывает. И либо наоборот. Как найти великого мужчину, крутого, ответственного, и там качества, как начнут, что там какие-то Джеймс Бонды какие-то. Я говорю, а ты вот представь, ты вот эти качества все написала, а какие качества должны быть у тебя, чтобы соответствовать. Если ты ищешь себе болт на 12, ты гайкой должна быть на 12, а не на 6. Поэтому ищите себе ровню, накручивайтесь друг на друга, и будет вам счастье.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Дожди Плюс. Для вас поет и шутит Елена Борщева.
1: Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вас трудно получить, легко потерять и невозможно использовать, поздравляю! Вы диплом!

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Все фотографии, как известно, делятся на удачные и не очень. В паспортном столе. Мужчина, ну, у вас проблемы с фотографией на паспорт.
4: Да ладно, какие проблемы? Вот же я.
3: Третий слева. Каждый труд должен быть справедливо вознагражден. И вот вам анекдот на эту тему. Лондон, аэропорт Хитроу, очень дорогой бизнес-джет готовится влетать в Нью-Йорк. Стюарт встречает пассажиров у трапа, заходит 10 раввинов. Ну, прям сразу видно, очень обеспеченные люди. Стюарт думает, это мой счастливый день. Сейчас я их буду обслуживать по высшему разряду и получу самые большие чаевые. И вот все 8 часов он не отходит от них ни на секунды. Плед подаст, шампанское, виски нальет, икра, фрукты, десерт, массаж. Короче, действительно старается. 8 потов с него сошло за эти 8 часов. Рейс окончен, трап подан, стюарт провожает дорогих пассажиров. Выходит первый раввин и говорит: молодой человек, большое вам спасибо за полет. Все было просто прекрасно, нас так не обслуживали никогда. Еще раз большое спасибо. Жмет руку и уходит. Появляется второй раввин. Юноша, я летаю первым классом не первый раз и всякое повидал, но то, как вы работаете, заслуживает выше похвалы. Сердечно благодарю вас за полет. И тоже уходит, не дав на чай. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Все говорят комплименты, но без денег. Стюарт покраснел от недопонимания и огорчения. Зря, что ли, старался. И вот появляется десятый, последний раввин со словами: молодой человек, позвольте отблагодарить вас и вручить от нашего дружного коллектива вам $1500.
4: Уже бордовое смущение стюарт берет деньги, смотрит на них, смотрит на раввина, на деньги, на раввина и говорит: вот не знаю, честно, убивали вы спасителя нашего или нет, но помучили вы его изрядно.
3: А к этому анекдоту предлагаю присмотреться повнимательней. Два друга беседуют по телефону.
4: Слышь, Тимофей, а ты что сегодня делать-то будешь? Он говорит: да я вот в оптику собираюсь очки покупать.
3: О,
4: а потом? А потом видно будет.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.

0: утро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Мы живем в век техники. Мы выходим на международные рынки. Машины у нас хорошие, их нужно рекламировать. На нашем заводе один чудак изобрел машину. Целый год на ней работали, решили ее отправить на выставку в Париж. Правда, самого изобретателя с машины не пустили. У него там обнаружилось что-то где-то кто-то. На каких-то островах, в каком-то лесу. Поехал из облсовпрофа, товарищ. У него нигде никого не было. И из подшефного колхоза девушка, ей давно обещали во Францию. Правда, они у изобретателя спросили, на каком принципе, как, что, какие заряды, какие отталкиваются, какие притягиваются. Девушка как раз физику еще помнила. А из облсовпрофа, товарищ, ну, уже, видимо, подустал. Путевки все распределял, ругался и начал элементарные законы забывать. Не то, что там Джоуля Ленца или Ома, но и Архимеда уже не мог себе представить. Хотя сам дядя представительный, шляпа на нем сидит, как на гвозде. Приезжают они в Париж, распаковали машину, ну, машина, будь здоров. Народу набежало, всеобщий восторг. Товарищ из облсовпрофа очень хорошую речь произнес и даже закончил по-французски. «Селяви». Мол, у нас есть что вам показать. Все закричали: «Включайте, включайте». Он сказал уже через переводчика: «Нам понятно ваше нетерпение». И тут они с ней вдвоем куда-то что-то воткнули. Ну, товарища этого из облсовпрофа потом спрашивали: «Ты куда воткнул? Ты можешь вспомнить?» Ну, где там вспомнить, когда врачи к нему вообще не допускали? Состояние тяжелое. Девушка помоложе и покрепче была, но у нее что-то с речью случилось. И не может вспомнить, как доить. Не помнит, откуда что. И за что корову брать. Не на то жмет. Колхоз уже за свой счет лечил. Хотя врачи говорят, есть надежда. Павильон как раз быстро отремонтировали. Машину снова собрали в мешок. Привезли мешок уже другие люди. И сразу хотели изобретателя под стражу брать. Ну, тут коллектив за него поручился, с него просто взяли подписку о невыезде. Не то, что в другую страну, а даже в другую область. Так что он еще хорошо отделался. Все говорят, могло быть хуже. А так, всем хорошо. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 5 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Служебные собаки бьют дворняжек за то, что те не служили.
2: Тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.